Воздушные шары, они разные. Все мы знаем воздушные шарики, такие небольшие, из латекса, и с ними связан один рекорд. 13-летний подросток Эндрю Далл надул носом, представляете, носом 23 шарика за 3 минуты. Тут хотя бы один надуть, а он сразу пару десятков. Попробуйте на досуге, а мы пока продолжим слушать отличные хиты на Авторадио. Денис Левашов зовут меня, приветствую вас на нашей волне.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Текст этой песни ей прислали по имейлу, но она долго не решилась открывать письмо, поскольку боялась, что ей не понравятся стихи. Но в конечном итоге песня сделала ее мега популярной на старте сольной карьеры. Юлианна Караулова на Авторадио. Далее будем слушать старого приятеля, так называется группа. Именно она появляется в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: you under my skin. I got you under my skin.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 5 утра.
1: Авторадио. Номер один.

Отпустили мы с вами ночь, утро на Авторадио наступило, и мы приветствуем его с уверенностью, что весь день сложится успешно и при этом в лучших традициях легкости. Во всяком случае, от души вам этого желаю. Денис Левашов, зовут меня. Доброе утро, страна!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Спектакль, может, и окончен, как и моя смена, но уж точно поток лучшей музыки авторадио продолжается. И, кстати, не только он. В следующем часе стартует утреннее драйв-шоу «Поехали». Обязательно послушайте и получите заряд бодрости на весь день. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам великолепного настроя. Берегите себя.

0: Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
8: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
9: А также
8: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Авторадио.

0: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины.

0: Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2 – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: 18+.
1: Ну, что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта «Автомобиль».

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. МВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, Ирина Калядина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще... Зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: По повести Игоря Ткаченко.
11: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
12: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
11: И там две луны, жара и монстры бегают.
10: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. ЦИК подводит предварительные итоги выборов в Госдуму. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В России продолжается подсчет голосов после выборов депутатов Государственной Думы. На данный момент обработано около 80% протоколов. По данным ЦИК, «Единая Россия» набирает около 58% голосов, у КПРФ примерно 14%, у ЛДПР почти 9%, а у «Новых людей» около 8%. «Справедливая Россия» пока находится у 5% проходного барьера. Явка составила 56,66%. Это выше показателя выборов 2021 года. Напомню, выборы проходили 3 дня. В Москве около 3,5 миллионов человек воспользовались электронным голосованием. В общественной палате сообщили, что голосование на участках прошло штатно, а число подтвержденных нарушений было минимальным. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября.
3: Про происшествие.
2: К другим новостям. Стали известны подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, которая произошла накануне вечером. По данным авиакомпании «Красавия», пострадали бортмеханик и фельдшер. Их состояние оценивают как средней степени тяжести, передает агентство ТАСС. Всего на борту находились 3 члена экипажа и медик. Вертолет выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит-Сулумай. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливают следователи.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. О новой схеме РИА Новости рассказали в платформе «Мышеловка Народного фронта». Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, то они попадут к мошенникам, которые смогут использовать их для хищения денег.
3: Про опросы.
2: 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно, пишет газета «РУС», ссылаясь на результаты опроса. Почти половина хотят полностью справиться своими силами или с помощью семьи или знакомых. Еще 40% готовы звать мастеров только для отдельных работ. Главная причина в желании сэкономить. Чаще всего россияне сами планируют красить стены, клеить обои и менять сантехнику.
3: Про погоду.
2: Погода в Москве на этой неделе станет заметно более осенней. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в городе еще будет достаточно тепло, днем до плюс 20. Однако небо постепенно затянет облаками, а ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди. В течение недели температура будет снижаться, а влажность заметно вырастет. Более сильные осадки синоптики ожидают во вторник и в середине недели. Ночью в ближайшие дни температура местами будет опускаться примерно до плюс 6 градусов. При этом в октябре в московский регион еще может вернуться бабье лето. По прогнозам, осадков будет меньше обычного, и поэтому возможны солнечные и относительно теплые дни. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

ребята, смотрю, вернулись. Смотри, и не просто вернулись, пережили выходные, снова здесь. А это уже подвиг, с которого можно начинать неделю. Молодцы, молодцы, здорово, что здесь мы все собрались. Это Авторадио, друзья, в эфире драйв-шоу «Поехали». В студии также человек, который в понедельник, мне кажется, утром выглядит так, будто выходные его не коснулись. Ты тупо спал, какой-то свежий.

0: Без мешков, разглаженный, прям хороший. Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. Не, я реально сплю в холодном помещении, в морозилке практически. Возможно, поэтому. И человек, который стал еще более счастливым, потому что установил и беседку, и подсветку. Ну, у него
0: фонарь.
1: Лакшери ранчо теперь.
0: Ребята, фонарь. Залезали на столб и ставили фонарь. Ой, я такой счастливый, на всю деревню у меня фонарь.
1: Вы понимаете, да, мы стареем. То есть у Дениса фонарь на даче счастья, у меня карбоновый велосипед счастья. Вот у нас кризис среднего возраста налицо.
0: Все выходные, клянусь, сидел, смотрел на этот фонарь, который мне пытались ребята, которые устанавливают всевозможные вот эти столбы, так, опоры, впарить за 30 тысяч.
1: Ого.
0: А я за 3600. А?
1: И сам.
0: Ты не поверишь, никогда не думал, что буду радоваться просто банальному фонарю на столбе. Но целый... Я всех достал, кто был рядом. Смотри, какой фонарь. Я молодец, мне новая кликуха, Денис Фонарина.
1: Я представил, как ты входил по населенному этому пункту.
0: Да, там никого не видно же без моего фонаря. Так, ладно, ребят, впереди у нас 3 часа музыки, новостей, розыгрышей и, разумеется, драйв-чат, который мы обязательно запустим и будем с вами обсуждать одну из интересных тем по номеру 915-459-2020. Так что готовьтесь. Сейчас трек для разгона настроения, а после уже начнем в полном объеме. 7.05 в Москве, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или

0: Авторадио. Итак, друзья, всем вновь желаем доброго утра. Давайте начнем в полном объеме. Традиционно как-то это сложилось. Пробежимся по новостям, которые случились, пока мы спали. Все самое интересное, конечно же, почему-то приходит именно в наш почтовый ящик. Но бывают и актуальные. Вот, например, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Ну, хорошо.
1: Но это, по-моему, вообще прекрасно.
0: Прекрасно. Главное, что вот 11 дней. Мне всегда нравится эта цифра. Но многие почему-то против. Все хотят после 3-4 января уже выскакивать на работу. Так никто их не держит, пускай выходит.
1: Но, кстати, правда, последний.

0: время тенденция такая, что раньше 1, 2, 3 людей на улице не было. Сейчас уже 1 числа, я помню, в обед уже люди гуляют активно.
1: Здорово. Нет, хотите на работу, пожалуйста. Я бы с удовольствием еще полежал бы эти дни, которые даются бесплатно. А почему бы нет? Что еще есть? Найден самый высокий конь и самая маленькая пони. Ну, это, в принципе, всегда. Откройте трансляцию. Здесь мы, Курочкина броневой.
0: Хорошая.
1: Почему нет?
0: Хорошая.
1: И в Варшаве делать было нечего. Трамваями сыграли в боулинг. Трамвай разгонялся и бил.
0: Кого? А что разбивал тут?
1: Был такой надувной мяч, как я не знаю. Вот трамвай разгонялся, бах по нему, и тот летел, сбивая надувные кегли.
0: Слушай, но вот этот вот обзор новостей, он не был бы полным, если бы не загнивающий Запад.
1: Пожалуйста.
0: Мы же не можем про него не вспомнить.
1: Калитку.
0: Так вот, Трамп пригрозил запретить рыбалку в США. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Просто потому, что может.
1: Просто так?
0: Он говорит, полномочия моей должности просто невероятны. Я мог бы взять и запретить рыбалку. Он, только... по-моему, сам в шоке.
1: Сейчас только осознал это,
0: да? Видимо, да. Пожалуй, я так и сделаю, хотя бы на день или на два.
1: Прикинь. Ой.
0: Везет ребятам там.
1: Вот он покрасился, понимаешь, а нужно было проветривать. Ладно, друзья, давайте, теперь мы открываем наш драйв-чат. Осень, видите, на разных людей по-разному влияет.
0: Да-да-да, кстати.
1: Так вот, что вы видите в эту осеннюю красоту? Листики под ногами, романтические фотографии. Или, может быть, грязь, слякоть, дожди, хмурое утро, прозябание, оголяющиеся деревья, зима на носу, лужи. Любите вы осень? Или нет? За что, если любите? Давайте друг друга поддержим в это нелегкое время, потому что оно вот наступает. Все уже. На этой неделе точно солнце будет уже намного меньше, чем на прошлой. Будут еще и дожди, но не хочется об этом думать, поэтому давайте порассуждаем. За что можно любить осень, если вы относитесь к этому числу людей? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ну, а мы, со своей стороны, естественно, поддержим приятными событиями, чтобы осень вам понравилась. У нас есть подарок в драйв-чате.
0: Да, обязательно подарим кому-то из вас по итогам нашего сегодняшнего шоу. Два билета на ледовое шоу Евгения Медведева «Дискотека 90-х на льду», которое пройдет 2 октября на ЦСКА-арене.
1: Пишите, ребята, драйв-чат открыт. Поехали.
2: Поехали. Драйв-чат.

0: Привычный один балл в это время. 7.15, все-таки в Москве дороги столицы практически свободные. В области есть пробки на 20, ну максимум на 30 минут. Пятницкое шоссе, например, стоит от Федоровки до поселка Светлые Горы. Плотно на Ярославке от Большевского шоссе до МКАДа. И слушатели сообщают, что там ДТП в правом ряду перед Московской кольцевой. Так что, пожалуйста, повнимательнее. Что ж там с погодой с осенней происходит?
1: Плюс 15, но я бы не сказал, что прям действительно тепло. Ну, так уже прям
0: свежо.
1: Ощущается, да, что осень наступила. Днем обещают синоптики, что до 22 градусов в Москве будет, но также в комплекте с кратковременным дождем. Поэтому, ребята, куртку, возможно, зонт или что-нибудь такое теплое, чтобы не заболеть, потому что сейчас очень большое количество людей лежат на больничном, лучше с собой возьмите. Ну, зачем нам болеть, правильно? Не надо. Утепляйтесь.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Карибар, 18+.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
2: Категория 6+.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
0: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Авторадио представляет. «Любовь без памяти возвращается». Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
5: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
4: «Любовь без памяти». 7 октября в Vegas City Hall.
0: Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
6: Музыка

0: поехали. Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, 7 часов и 22 минуты на столичных. Давайте, завязывайте хмуриться, наработку надо, но чтобы проснуться активным, бодрым и, собственно, еще и немножко нужно размяться. Для этого у нас есть человек по имени Иван Броневой. И, судя по выражению лица, он до сих пор уверен, что выходные продолжаются, походу.
2: Ну, есть такое впечатление.
3: В тапочках, что ли?
2: Да-да-да, в меховых.
1: Действительно.
2: Из овчины.
1: Все, ладно, ребят, давайте новости спорта. Узнаем, что произошло в мире атлетов, чемпионств и больших денег, пока мы с вами отдыхали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, начнем с атлетов, потом перейдем к большим деньгам. Об этом не забудем тоже. Сначала расскажу о футболистах, которые играют за зарубежные клубы и достаточно успешно. Вот, например, Галатасарай, турецкий клуб, за который выступает Алексей Батраков с недавнего времени, проиграл каждый раз эту команду.
1: Трабзонспор.
2: Трабзонспору. В матче 6-го тура чемпионата Турции по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-0. Хэт-триком отметился Мохамед Салах. На секундочку, человек 3-4 года очень уверенно себя чувствует. Также он успел отдать голевую передачу. В чем была проблема? Алексея не выпустили в стартовом составе. Его мы увидели на поле только на 68-й минуте. Мне кажется, это главная ошибка Галатасарая. Но что особенно отметили и болельщики, и вообще люди, которые наблюдают за футболом. Когда все ушли, абсолютно вся команда покинула газон. Алексей Батраков единственный футболист, который остался и, ну, в качестве извинений и благодарности перед болельщиками Галатасарая стоял и аплодировал. Причем долго аплодировал, глядя на трибуны фан-сектора. И покидал он поле, не поворачиваясь спиной к трибунам и к болельщикам. Естественно, там такой восторг в соцсетях. Так они и так ждали нашего Батракова, но тут еще больше.

0: больше любви, больше лояльности. Короче, мне кажется, большое будущее у парня.
1: В Турции.
0: Ну, слушай, вообще, ну, он только залетел в европейский клуб, ну, фактически европейский.
1: Ну, а как он должен себя? Он так себя и должен вести, иначе его отправят куда-нибудь в другое место.
0: Он хочет сохранить лицо, я думаю. Еще он хочет. Не получилось в игре?
1: Немножечко, да, в команду войти на уверенном. Понимаешь, для этого он не будет уходить первым, будет останавливаться все равно там, с кем-то общаться. Нужно себя показать. Хотя он, в принципе, и такой человек...
0: Мне кажется, что такое... Это вообще наш стиль. Наш отечественный футбол и наше отечественное воспитание. Идем дальше. Футболист Алексей...
1: Ты что-то попотал.
0: Да, но нет. Ну, не надо про Дзюбу.
1: Нет. Твои ожидания. Я напомню, это твои ожидания.
0: А, ну еще один. Ну, две легенды сейчас всплыли почему-то. Так, дальше. Футболист Алексей Миранчук, играющий за Аталанту, забил победный гол в игре с Портландом. Во-первых, классно, что забил. Во-вторых, ну, наконец-то. Потому что не забивал человек с апреля этого года. Мы его поздравляем. Ну, еще кратенько, ПСЖ одержал очень важную победу. Парижане на характере добыли 3 очка в выездной игре против Марселя. Счет 2-1. Ну и, конечно, наш Матвей Сафонов, который защищает ворота парижского клуба, играл очень и очень достойно. Да, не сухарь, но все равно хороший результат. Дальше о больших деньгах, как, собственно, и обещал. В ближайшее время, по разным инсайдерам, по данным этих самых инсайдеров, Никита Кучеров, наш... обожаемый хоккеист, потому что действительно очень крутой игрок, может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории. Так вот, эти инсайдеры сообщают, что капитан Тампы запросил у клуба, контракт заканчивается, истекает 20 миллионов на 6 лет. То есть не всего 20 миллионов на 6 лет, а по 20 миллионов каждый год сроком на 6 лет. Итого, несложная арифметика, 120 миллионов на наши деньги, больше 10 миллиардов рублей. Но, с другой стороны, человек зарабатывает больше 100 очков за сезон стабильно, находится на пике формы, дважды с командой выигрывал Кубок Стэнли, а также становился неоднократным обладателем престижных индивидуальных наград. В 879 матчах НХЛ на его счету 1124 очка. Ну, то есть, солидный результат. Я думаю, подпишем. Mm-hmm. Ну, а куда им деваться-то? На воротах играет, наш Василевский. Здесь, получается, лидер команды Кучеров. Хорошая команда. Болеем за нее тоже иногда, когда смотрим матчи. Ну и важный момент, приятный, я думаю, момент. Будет сейчас новость, десерт. 90-летний бодибилдер Тесисуки Канадзава завоевал титул на чемпионате в Японии. Значит, человеку...
1: Среди молодежи? Не имею в виду начинающих или как?
0: На дне молодежи прям. Короче, 90-летний спортсмен на следующий день после своего дня рождения вышел в категории 85 лет и старше, естественно, и взял уже 19-й титул в карьере. Самое любопытное, что секретом своим он называет диету, но со спортом он начал активно заниматься 54 года.
1: Угу.
0: Мне кажется, эта новость такая приятная, особенно для меня, потому что я понимаю, что есть у меня еще запас времени, чтобы, ну, где-то там булочку на ночь съесть. А в 54 года как начну заниматься, так и нормально буду выглядеть к 90 годам. Ну, плюс-минус, опять же. Но выглядит, правда, очень хорошо. Это самый японец. Посмотрите фотографии в интернете. Их достаточно прям очень... очень хороший и бицепс, и трицепс, ну и в целом такой бодрый старичок. Для 90 лет вообще фантастика. На этом о спорте у меня все. Также у нас в ближайшее время первая порция сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, готовьтесь, отправляйте, рассказывайте, как вы относитесь к осени, любите ее или нет. Если да, то за что? Если нет, то тоже за что? 915-459-2020. Пишите, ждем.
2: Поехали! Драйв!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, вы кто?
3: О, мы мини-лента!

0: Honda. ОГН 178-32-04-86-05.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции «ООТ.нефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.datneft.ru.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер.

0: Итак, друзья, 7.40 практически уже. 7.38 на столичных. Давайте, первая порция драйв-чата сейчас будет озвучена. Мы сегодня вам озвучили вопрос, любите ли вы осень или нет. За что, если любите, делитесь. Давайте друг друга поддержим. Это нелегкое время осеннее. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Вот что есть к этой минуте. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Ну что, я люблю любое время года. Mm-hmm. Ну вот, весной все просыпается, понятно, летом цветет, пахнет ягодки, осенью сначала урожай, а потом дождики, которые помогают погрустить, ну приятно, я так понимаю, погрустить. И у меня всегда все хорошо, я оптимистка, пишет там Лариса.
2: Ну, молодец, Лариса. Так жить легче, мне кажется, и проще, когда ты оптимист. Алексей пишет, мне нравится осень, очень. Я вокалист местной какой-то рок-группы. Откуда, какая местность, mm-hmm. непонятно, но факт. Так вот, у нас есть классная песня про осень. Вчера был концерт, и я с таким удовольствием пел эту самую песню про осень, и мне аплодировали. И вот гордится Алексей, молодец.
0: Вот, есть еще одно. Доброе утро, обожаю осень за яркость цветов. Кстати, действительно красиво сейчас все цветет. Ну, я имею в виду, отцветает листья. Так вот, за романтику, за запах листьев пишет нам Жанина.
2: Жанина?
0: Да. Жила просто 7 лет в Португалии.

0: Говорит, очень не хватало всего этого. Mm-hmm. Также, ну, насколько я знаю, всегда весна. Такой, весна-лето.
1: Ну, нет такой, да, как у нас природа. И
0: вечные растущие мандарины. Так, ну, класс, хорошо.
1: Вот в продолжение, я думаю, даже ее сообщение, Екатерина написала, что кроме невероятной красоты и природы, и все равно еще так или иначе тепло, нет насекомых, которые тебя летом кусают и не дают любоваться лесом, например, когда ты по нему гуляешь.
0: А что происходит? У нас какие-то одни иностранцы пишут. Смотри. Доброе утро, друзья. Я люблю осень. Я люблю ее настолько, что в пятницу еду в Россию, в Москву, чтобы насладиться ею.
1: Откуда?
0: В Италии осень ушла в прошлое. Круглый год только душно и жарко. Мы даже снег не помним. Вот, передаю вам самые теплые приветствия. Написал нам мужчина, не могу прочесть это имя. Непрочитаемое.
1: Непрочитаемое?
0: Да.
1: Ну, международное шоу, международный уровень.
0: Нет, это хорошо, конечно, что мы вышли на такой уровень, но просто... Так, ладно. Я люблю осень за яркие краски на улице, заканчивающийся город.
1: Угу.
0: А, огород, господи, простите, огород. Наконец-то он закончился.
1: Заканчивающийся город.
0: Да. А самое главное, у меня осенью в конце сентября день рождения. Это Васильевич. Ну, с наступающим вас, Васильевич. Ну, классно, здорово. Пока что только одни плюсы.
1: Ни одного кислого сообщения.
0: Но оно появится.
1: Просто ты напишешь.
0: Он еще спит или она еще спит. Но мы их разбудим. Друзья, пишите и вы, за что вы любите осень. Есть ли какие-то лайфхаки, как ее пережить ярко, бодро, прям так же, как листва. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Плюс один балл за полчаса на Яндекс.Картах. В области появились первые часовые пробки, в частности, на Пятницком шоссе от Федоровки и до поселка Светлые Горы. На Ярославке тоже стоит все от моста через Клязьму до МКАДа. Внутри Московской кольцевой заторы пока что буквально на 10-15 минут максимум.
1: И еще предупреждение. В столице пополнился список выделенных полос. Они появились на Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАДа и на улице Перерва, что на юго-востоке. Имейте в виду, там выделенную полосу ввели от станции метро Братиславская в сторону Люблинской улицы. Кроме того, новые выделенные полосы заработали на Ставропольской улице, улице Свободы и на Волжском бульваре.
2: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора.

0: Ой, танцевать это всегда классно, особенно когда выигрываешь в суперигре много денег. Там, кстати, часто встречается мечта, после которой 100% можно марафон танцев устроить. Закрыть кредит или ипотеку. Реально много людей думают об этом.
1: Ну и вообще для авторадио нет ничего невозможного. Если такая мечта выпадет в ближайшем суперфинале, мы ее абсолютно точно исполним.
0: Но кредиты у многих, есть способы закрывать их выгоднее. Я вот при досрочном погашении уменьшаю срок кредита. Ты?
1: Я уменьшаю ежемесячный платеж, чтобы снизить финансовую нагрузку. Ну, чтобы больше денег свободных оставалось.
0: Понятно, как правильно. Давай разберемся, что все-таки выгоднее. Сейчас, как всегда, на помощь придет нам Алиса и Ай. Так вот, отвечает, значит.
1: Так, что
0: если
1: говорит?
0: При досрочном погашении сокращать срок кредита, общая переплата банка будет заметно меньше.
1: А.
0: Потому что проценты начисляются на меньшую деятельность.
1: А, длительность.
0: Если вместо этого уменьшать ежемесячный платеж, нагрузка на бюджет снижается прямо сейчас. Но итоговая переплата почти не меняется. В первых платежах обычно больше процентов, поэтому досрочное погашение в начале особенно выгодно. Но, внимание, если... Так. Важнее стабильность и запах денег каждый месяц, лучше уменьшать платеж. А условия конкретного кредита лучше проверить в договоре. Это молодец.
1: Ну да, но получается из того, что ты сказал, вернее, из того, что Алиса AI сказала, если есть возможность, лучше срок резать, чтобы меньше переплатить в конечном итоге. Получается так.
0: Ну, получается. Да, ну, с Алисой AI можно постепенно, да, разбираться в любом вопросе. Вот мы прямо сейчас в эфире финансово грамотнее стали, буквально за 2 минуты.
1: Это правда. И это только начало, на самом деле, потому что у нас еще один урок финансовой грамотности запланирован. Рубрика под названием «Деньги есть», в которой мы попробуем разобрать одну из актуальных тем. В России с сентября этого года началось поэтапное внедрение цифрового рубля. Наверняка слышали, может быть, даже с кем-то уже обсуждали. Однако многие все еще не понимают, что же это на самом деле такое, что за форма валюты, зачем она нужна, как она работает. И вот на все эти вопросы есть человек, который может дать развернутые ответы. Финансовый эксперт, основатель и преподаватель школы бухгалтера Tax Free Людмила Тютюнникова.
2: Деньги есть. Поехали.
0: Людмила, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, расскажите нам, давайте начнем с простого. Что такое, собственно, цифровой рубль, для чего он, чем он нам будет полезен?
3: Скажу так, что в законе у нас прямо закреплено, что цифровой рубль – это третья форма национальной валюты. Наряду с наличными рублями и безналичными рублями на вашей банковской карте.
0: Угу.
3: И скажу в избежании вопросов, что никто вас принудительно не заставляет получать зарплату, пенсию или пособие в цифровых рублях. Вы даже если получаете в цифровых рублях и сами это выберете, то вы можете конвертировать в любую сторону, то есть обменивать без всяких комиссий и открывать или не открывать ваш цифровой кошелек, вы решаете абсолютно самостоятельно.
0: Людмила, вопрос. Вы говорите, что он третьего валюты?
3: Да, у нас есть наличные рубли.
0: Ага, безналичные и цифровой рубль.
3: Курс у них у всех один и тот же. То есть один цифровой рубль равен одному наличному, одному безналичному. Не нужно этого бояться.
0: А почему сейчас-то об этом так массово начали?

0: Или говорит, что вот сентября и тому подобное, если он и раньше был.
1: Вообще проект Центробанка начат с 2020 года, еще с 2020 года. А сейчас с сентября фаза активного использования. И с 1 сентября крупный розничный бизнес должен обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями. А вообще цель этого всего в первую очередь контроль за государственными расходами. То есть деньги, так сказать, маркируются, чтобы государство могло отслеживать весь путь движения этих денег, каждого рубля, выделенного из бюджета, до конечного исполнителя. Речь идет о государственных закупках, о субсидиях, о национальных проектах, резервных фондах и так далее. То есть вот такие государственные бюджетные деньги.
2: Это же для безопасности, я так понимаю, делается?
1: Да, чтобы деньги, выделенные государством, дошли туда, куда они планировали дойти, и нигде случайно не
0: потерялись. Хорошо. А нам, как физлицам, ну, людям, которые далеки, грубо говоря, от бизнеса,
2: от закупа гос
0: и тому подобных вещей, как бы в быту, как-то упростит жизнь?
1: А для нас что важно? Для людей обычных. Мы можем новым видом валюты, цифровым рублем расплачиваться. Можем. Переводы наши абсолютно будут бесплатны. Угу. То есть цифровой кошелек открывается не в каком-то коммерческом банке, а именно в Центробанке.
2: Угу.
1: И переводы всех этих цифровых рублей будут для нас абсолютно бесплатны, для физлиц, для граждан. А для бизнеса они тоже будут существенно дешевле. В 2026 году вообще они бесплатны, а с 2027 будет комиссия 0,3%, что существенно ниже обычного другого эквайринга. То есть так как наши вот эти цифровые рубли лежат в Центробанке, то они защищены от каких-либо проблем или банкротств всех коммерческих банков. Что бы с ним ни случилось, наши деньги в целости и сохранности.
0: А можно ли с этим цифровым рублем, если тезисно, вопрос-ответ, грубо говоря, вклад совершить?
1: На цифровые рубли не начисляются проценты, и в них не выдаются кредиты. Поэтому цифровой рубль — это только лишь средство платежа и расчета.
0: Понял.
2: Ну что ж, спасибо. По полочкам нам разложила все, что касается цифрового рубля, основатель и преподаватель школы бухгалтера Tax Free Людмила Тютюнникова.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
8: А что с оплаты?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонента.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В США допустили новые контакты с Россией и Украиной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Представители администрации Дональда Трампа могут провести отдельные встречи с Россией и Украиной во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое предположение в эфире телеканала Fox News высказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Об этом сообщает Москва-24. При этом конкретные переговоры пока не подтверждены. Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что на полях Генассамблеи прорабатывается возможная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. График контактов российского министра сейчас уточняется.
3: Про деньги.
2: С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Об этом сообщает «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%.
3: Про запреты.
2: Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Такие данные приводит газета.ру. Возможность добровольно отказаться от ставок появилась с 1 сентября. После внесения человека в специальный список, легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения составляет 1 год, и отменить его раньше нельзя. При этом больше половины участников исследования признались, что до опроса вообще не знали о новой возможности.
3: Про кредиты.
2: Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на планы Центрального банка. Сейчас такие сведения кредиторам доступны не всегда. Регулятор предлагает передавать их в бюро кредитных историй и учитывать при оценке того, насколько человек уже загружен обязательными платежами. Помимо этого, в расчет могут включить рассрочки, в том числе при покупке жилья у застройщиков. Если все эти платежи будут учитывать, то банк сможет уменьшить сумму нового кредита или вовсе отказать в его выдаче.
3: Про рекомендации.
2: Россиянам, отправляющимся в лес за грибами, советуют выбирать яркую одежду, например, желтого, оранжевого или салатового цветов, чтобы их было легко заметить издалека. Такое предупреждение дала член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струк. По ее словам, камуфляж лучше оставить охотникам, а грибнику важно быть видимым, поскольку это помогает не только спасателям в случае необходимости, но и самому грибнику быстрее заметить клещей на светлой ткани. Струк также порекомендовала брать с собой дождевик, резиновые сапоги, необходимые лекарства, громкий свисток для отпугивания зверей, фонарик с запасными батарейками и обычный компас на случай, если разрядится телефон. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Ну что, 8 утра в столице. Драйв-шоу «Поехали» в эфире. Авторадио едет дальше. Привет всем, кто только что, везет вам, завел машину или зашел в...

0: офис. В общем, здорово. Темпы понедельника. Отличный рабочий день у большинства уже в разгаре. Так что откладываем серьезные мысли. Но потом, почему? Объясню. Потому что сейчас у вас, ребят, есть уникальный шанс стать участником игры «Много денег на авторадио». Времени у вас понадобится, чтобы войти в игру буквально чуть-чуть, ну а потом уже думать, куда потратить выигрыш.
1: Сейчас в банке нашей игры находится 5000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму, то есть буквально через одну песню кто-то из вас может забрать у нас 10 тысяч рублей. Ну а вступить в игру действительно можно буквально за полторы минутки на сайте авторадио. Вот прямо сейчас можете это и сделать.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Очередная встреча в игре «Много денег» на Авторадио, друзья, которые позволят каждому из вас, кто в игре участвует, выиграть сегодняшний банк. Взять и вот так вот 5000 себе заработать в кошелечек. С нами наш генеральный партнер игра «Зонбанк», который эту сумму с радостью и с легкостью удвоит. Это уже будет 10 тысяч рублей, так что не стоит откладывать в долгий ящик в момент вступления в игру. Потому что каждый день о нашей радиорулетке абсолютно все равно. Она может выбрать ваш номер по счастливой случайности и два раза, и три, и пять. И были такие случаи. Поэтому будьте внимательны, особенно сейчас. Еще раз быстренько пробежимся по схеме того, как мы играем.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, затем описываете свою мечту. Не забудьте о деталях, о подробностях, о нюансах. Если, например, автомобиль конкретного бренда и конкретной марки, то, ну, цвет, например, или комплектацию укажите, вот это вот все. Ну а после этого просто наслаждайтесь эфиром Авторадио и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ничего сложного, ничего. После того, как она выберет, мы с вами созвонимся, услышим гимн Авторадио, 3000 рублей ваши, ответьте на вопрос, какая песня играла перед игровым эпизодом. Все, пятачок падает в карман, ну и напомню, генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит эту сумму. Итак, переходим от слов к действию, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 6659. Принадлежит он Жанне из Тульской области. Пишет она следующее. «Мечтаю о собственной квартире в Москве». Вот это хорошая, вот это такая мощная мечта. Звоним. Набрали мы номер 6659, префикс 903. Хотим теперь услышать гимн Авторадио. Есть. Теперь хотим услышать Жанну. Нет. Нужна Жанна. Может быть, район у нее есть конкретный в Москве, который нравится. Жанна, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин и Ваня Броневой. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, Жанна, вы уже на работе, дома, в отпуске. Хотим узнать, где
3: вы. В отпуске отдыхаю.
1: Да вы что? А где отдыхаете? Дома или уже на море где-нибудь?
3: Дома.
1: То есть мы вас чуть-чуть сейчас разбудили, но мы с приятными новостями. Во-первых, 3000 рублей вы у нас забираете абсолютно заслуженно, согласно правилам, гимн всей страной. Авторадио мы услышали, значит, вы молодец, вы в игре, а значит, можно поговорить о вашей мечте поподробнее. Напомните, что вы указали на сайте, что вы хотите, о чем мечтаете?
3: Квартиру в Москве.
1: Квартиру в Москве. Какой-то...
3: Своя.
1: А сейчас не своя, да?
3: Сейчас не своя.
1: Угу. А где конкретно? Может быть, есть какой-то район? Метраж? Этаж? Количество лифта? Там 2, 3, 6?
3: Ну, хотя бы двухкомнатную.
1: Ну, а район не имеет значения? Не принципиально?
3: Ну, где-нибудь район
1: Люблино,
3: Братиславская.
1: Братиславская. То есть, видимо, там вы обитаете, там работаете, да, уже район понравился. Хороший, чего нет? Почему нет? Все может случиться, все может быть. Жанна, в следующем суперфинале вдруг вот так вот вы... Хоба! Опять. Радиорулетка вас выберет. Вы ответите правильно на вопрос и получите квартиру. Потому что все бывает. Для нас нет никаких рамок.
3: Очень хочу.
1: Ой, вы знаете, я буду тоже очень хотеть, чтобы вы тоже очень хотели и получили. Но
2: прежде.
1: Вопрос, который повторится, что сейчас, что и в суперфинале. Какая песня звучала только что перед игровым эпизодом, Жанна? Если вы ответите, сумма будет, ну, приятная. 5000 рублей.
3: Не слышала.
1: Ну, понятно, потому что отпуск, и тут как бы даже ругаться не будем и ножками топать. Явно в 8 утра в отпуске в понедельник.
2: Ну, хочется, тяжеловато,
1: что
2: да.
1: Что хочется? Ну, проснуться где-нибудь на берегу или спать дальше до 12, потому что абсолютно много мы работаем, времени уделяем на сон мало, поэтому давайте, во-первых, поаплодируем Жанне, она молодец. Ну, а во-вторых, скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает выигрыш ваш, и теперь он составляет 6000 рублей, и очень скоро вы получите, Жанна, эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
2: Ну, мне кажется, это приятно.
1: Это приятно. В отпуске вот так вот ничего не делай, заработай.
2: Идеальный понедельник. Можно спать до обеда, еще и тебе за это платят. Так, ну важный момент еще один есть у нас. Впереди два обязательных суперфинала и один дополнительный суперфинал под самый Новый год от генерального партнера Газонбанка. В нем он исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что же касается денег в банке, было у нас 5000. Теперь уже 7000 рублей.
1: Угу. И очень скоро. Я очень хочу в это верить, что они кому-то достанутся из наших прекрасных слушателей. А может быть, как раз сейчас и новенькие потянутся. Видели? Механика же не особо сложная.
2: Да и времени для этого нужно реально пару минут.
1: Главное в игру вступить, чего вам и желаем, и внимательно слушать эфир Авторадио. Рулетку нашу, радиорулетку запускаем. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: спонсор утреннего шоу, представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автомонитор.
4: Итак, тройка на Яндекс.Картах. Сейчас сложно въехать в столицу по Новой Риге. Она стоит от поворота на Позняково и до проспекта Маршала Жукова. В пути 2 ДТП, задержка, ну, примерно на час. Внутри МКАДа выделю Ленинградку. Она задержит от Фестивальной до улицы Зои Александра Космодемьянских. Там тоже авария и плюс к ним дорожные работы. Пробка уже на 20 минут. Это все пока о затруднениях. Теперь давайте о погоде.
5: А без изменений пока из часа в час. Плюс 15, как и было, и ничего не меняется. Хотя синоптики днем обещают, что до 22 достаточно будет тепло, как мне кажется, для 21 сентября.
4: Более чем.
5: Да. Но в комплекте с дождем кратковременный все же пройдет, поэтому зонт возьмите с собой. Ну и имейте в виду, что сегодня чуть-чуть промокнем. Все это, кстати, будет ближе к вечеру, надеюсь.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
7: Тачку быстро подберет.
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.

0: Управляющий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт,

0: Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муставая 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.

0: Денис Курочкин, потому что он принес к нам в студию свежайшие, актуальнейшие автомобильные новости, но в отличие от мнения Лолиты, которая говорит, что у всего есть цена, его новости и информацию, которую он сейчас озвучит, ну, действительно бесценны. Встречайте.
1: Автоновости. Поехали.
2: Так, быстренько по мировым пробежимся. Audi, собственно, подала в суд на импортера из Китая за то, что те покупают машины и обратно отправляют их в Германию. Да, собственно, Li Auto впервые показал электрический шестиместный кроссвен, назовем его так. Он называется i9. Одной из фишек новой модели стала возможность трансформации салона в полноценную комнату отдыха.
0: Ух ты!
2: Все разъезжается, не хватает только ковра и, наверное, плиты, чтобы жарить блинчики. Ну, реально круто. Так, а теперь давайте посмотрим, что касается нас. Важные изменения в правилах регистрации автомобилей в ГАИ, которые официально заработали, кстати, в этом месяце. Теперь при покупке машины на вторичном рынке подать заявление на смену собственника можно полностью в электронном виде через госуслуги. Но с одним важным условием. И для продавца, и для покупателя стала обязательной верификация через приложение «Госключ». Да, через госключ, кстати, и люди и квартиры покупают, и подписи оставляют. В общем, электронный договор купли-продажи теперь подписывается цифровой подписью прямо в смартфонах, после чего данные автоматически улетают в базу ГИБДД. Это полностью исключает риск нарваться на фальшивые бланки или скрытые долги прежнего владельца, что частенько всплывает. Но помните, приехать на площадку осмотра и показать машину инспектору живьем, так скажем, в течение 10 дней, все равно придется.
0: Ну, логично.
2: Да, так что цифра цифры, а извини меня. Ну-ка, протри там, я посвечу фонариком и сверю ВИН-номер. Это никто не отменял, это нужно. Но уже, согласитесь, намного безопаснее, да?
0: И проще потом с учета снимать автомобиль, да.
2: Двигаемся дальше, теперь к высоким технологиям от ВИНа, где мы светим фонариком, до крупных разработок. Отечественный автоконцерн, тут один, не буду говорить кто, объявил о начале финальных испытаний принципиально новой системы защиты водителя от засыпания за рулем. Это очень нужная вещь. Разработана специально она для коммерческого транспорта и дальних поездок. В отличие от старых систем, которые ну, просто пищали, когда машина пересекала разметку, да? Новый комплекс следит напрямую за зрачками и мимикой человека с помощью инфракрасной камеры на передней панели. Искусственный интеллект считывает частоту моргания, наклон головы и даже микрозадержки в реакциях. Если система видит, что водитель начинает отключаться, она ну, не просто издает противный звук, она мгновенно врубает направленный поток холодного воздуха в лицо, делает музыку громче и начинает вибрировать подушки сиденья. Ну, вообще, вот все начинает, вибрация везде идет. Внедрить эту фишку в серийные грузовики и минивены обещают уже к концу этого года. То есть остался-то октябрь, ноябрь и декабрь. И, возможно, после этого все это перейдет плавно уже и в обычный легковой транспорт.
0: Ну, просто, да, как обязательное.
2: Сейчас пока блокируется руль, во всяком случае. Ну, не блокируется, а резко вот так вот начинает дергаться.
0: Вибрации.
2: Чтобы водитель проснулся, но... Я думаю, что поток холодного или горячего воздуха не помешает. Ну и на десерт. Уморительная, невероятная история об абсолютной вере в возможности своего внедорожника, который прямо сейчас пестрит во всех соцсетях. Мужчина решил доказать соседям по даче, что его новенький огромный пикап способен пройти любое препятствие.
0: Так.
2: Знаешь, такой понторез.
0: Обычно после этого все самое интересное.
2: Обычно, да. И сейчас это не исключение. В качестве тестового полигона парень выбрал местное болото на окраине СНТ, которое вся деревня обходила стороной последние, наверное, лет 30. Никто туда не лез. Пикап предсказуемо сел на брюхо в первые 30 секунд. Мужчина не растерялся, вызвал на помощь друга на таком же джипе. Тот сел рядом. В итоге спасательная операция превратилась в аттракцион к вечеру. В болоте ровным, вот там, рядом стояли уже 4 внедорожника, квадроцикл и один трактор, который тоже не рассчитал свои силы. Доставать всю эту технику пришлось уже тяжелой промышленной техникой, а именно экскаватор на гусеничном ходу. Но мужички-то довольны, провели выходные, доказали, что чем круче джип, тем дольше бежать за эскалатором. Поэтому, ребята, подписывайте договоры онлайн, не засыпайте за рулем, если чувствуете, что сегодня не в состоянии, и в любом случае объезжайте болот стороной, какая бы у вас машина ни была. Не надо понтоваться лишний раз. Рубрика «Автоновости» прощается на сегодня, поехали дальше, но уже навстречу вашим сообщениям. Сегодня мы обсуждаем тему «Осень», насколько вы ее любите, есть ли в ней вообще плюсы, лайфхаки, как пережить эту не очень-то жаркую...
3: Пару. Или как ее назвать-то?
0: Очень, не очень жаркое время года. Сопливое, слезливое.
2: Вот, с последним я полностью согласен. Но вдруг есть другое мнение. Пока что у нас все позитивные. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, пожалуйста, пишите про осень. Очень скоро, кстати, вторая уже порция. Да третья или четвертая. Мы уже читаем, много, по-моему, читаем. Короче, ребят, очень скоро драйв-чат.
1: Поехали! Драйв!

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с

0: и сейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимально выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Действительно, как звери поют, все только начинается.
2: Осень, да.
1: Да впереди нас ждут вообще прям лужи, дождь, ветер, слякоть. И вы нас в этом деле, конечно, ребята, нас почему-то поддерживают. Многие пишут о плюсах, а есть те, кто, например, как Оксана. Она говорит, я считаю, что осень нужно отменять. Она только началась, а мозг уже погрузился в спячку. Вот на днях в магазине, он так честно признается, но дослушайте до конца, украла арбуз. Понимаешь, на кассе самообслуживание, оплатила все продукты, а арбуз просто взяла подмышку на глазах у продавца и пошла себе спокойно. Дошла до дома. Когда начала его резать, мне аж поплохело, понимаешь? Благо, есть сын, которого я отправил с извинениями и деньгами в магазин. И это только осень началась. Что будет дальше? Вот. Постоянная слушательница Оксан.
2: Я очень хорошо ее понимаю. Я забыл оплатить из заднего кармана гренки в магазине. Я, то есть, все взял, рассчитался, а вот когда садился в автомобиль, чувствую, как-то копчик хрустит по-другому. Не чего как обычно.
1: Карман.
2: Ну, у меня джинсы, да, там большой вместимый карман. Пошел, оплатил, но было странно и стыдно.

0: еще и постоянные. Тут, короче, вот такое сообщение от Ариадны. Пишет она следующее. Люблю вообще осень, потому что у меня день рождения, ну, это понятно. Но еще очень люблю зимние занятия, такие как читать дома книгу, дождливый день, подолгу гулять в парке, в листопад со стаканчиком вкусного, ароматного кофе. Это из Ханты-Мансийска сообщение прилетело.
1: Дмитрий, наоборот, говорит, я люблю осень, потому что, во-первых, день рождения на этой неделе, а так, в целом, закончился огород, и можно немного отдохнуть. А можно вопрос тогда, для чего его сажать, чтобы напрягаться? Ведь все должно приносить удовольствие. Нет, все время, вот я такого придерживаюсь. Как так вот, отдохнуть от дачи, отдохнуть от огорода? Мы же для этого туда и едем, чтобы отдохнуть, нет? Заземлиться немного, босичком побегать по траве.
0: Физически устаешь, а ментально отдыхаешь. Вот, видимо, так. Хотя не знаю, ну, бывают люди, которые мечтают об этом огороде, он у них появляется, и потом они к августу уже все это проклинают.
1: Ну, пока что я вижу, что все мыслят позитивно, только те, у кого день рождения осенью. Вот. И как бы просто ждут этого события. Вот, например, пишет нам Наталья, говорит, вчера приехала из Удмуртии в Москву, по дороге любовалась соседним лесом, восходом солнца, красотищей, небо в потрясающих красках. Ну и, соответственно, 24 сентября у нее день рождения, понимаешь? Вот. Осень подарила мне любовь на всю жизнь. Ну, а если бы не день рождения, Наталья, то что?
0: Ну, любовь и любовь. Ну,
1: любовь, наверное, к тому, что, понимаешь, нравится ей это время года. Потому что, еще раз повторюсь, день рождения. Нам нравится с вами играть, ребята, еще подарки вручать. И впереди у нас будет такая забава под названием «Купи слона», в рамках которой каждый из вас может стать участником и выиграть подарок. Все, что нужно сделать, это дозвониться первым.
0: Первым? Да, 258-33-00, код Москвы, 495. Ждем.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Четверка сейчас на Яндекс.Картах. Общий трафик в пределах нормы. Движение осложняют дорожные работы и плюс еще ДТП. Сейчас плотно на Ленинградке от Беломорской до улицы Зои Александра Космодемьянских. Задержка в пути, ну, где-то на полчаса. Плюс-минус. Но это не единственное проблемное место.
1: Не единственное. Не меньше времени понадобится на шоссе энтузиастов от Первой Владимирской до Авиамоторной улицы и плотно на Щелковском шоссе от 13-й Парковой до улицы Бирюсинка. Скорость упала до 5 километров в час.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Привет, я Денис Дорохов. Представь.

0: сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса, про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
1: 18+.

0: Купи слона. Поехали.
1: Ну, наконец-то. Наконец-то мы поиграем и пообщаемся с Анечкой из города Курск. Аня, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро, ребята.
1: Аня, давай сразу к делу. Вот честно, какая сумма выкупа у тебя в маркетплейсах? Хотя бы примерно, приблизительно, знаешь?
3: Ой, не могу сказать, потому что очень часто заказываю, особенно подарки крестникам.
1: Mm-hmm. А рядом, может быть, еще и любимый человек сидит, просто не в курсе, поэтому не можешь сказать?
3: Нет. Ой, нет, в одиночестве еду на работу, вот припарковалась, с вами беседую.
1: Мужчина из Курска, алло, прием! Пока мы тут играем с Анечкой, у вас есть возможность быстренько нам написать, еще, может быть, телефон мы обменяем. Ну ладно, давай перейдем к правилам игры. Что мы будем делать?
2: Ты же наверняка, Ань, на маркетплейсах покупая еще и отзывы, иногда хотя бы, но оставляешь.
1: Бывает такое?
3: Да, ну последнее это были цветы для мамы. Гладиолусы, по-моему. Но, к сожалению, как-то вот...
1: Не взошли.
3: Да, пришло три.
1: Написала негативный. Хорошо.
2: Ну вот как раз на отзывах у нас и построена игра. Сейчас будем их тебе озвучивать. Три отзыва от самого непонятного к самому очевидному. Твоя задача как можно быстрее догадаться, о каком именно товаре идет в них речь. Справишься за первые два отзыва, получишь... Роскошный подарок от Авторадио. Если только после третьего отзыва, попроще, но тоже классный подарок.
1: Все понятно?
3: Ну да.
1: Ну супер. Анют, желаем тебе удачи. 3-4, поехали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый отзыв. Наименее понятный оставила девушка с ником Катеринище. Брала для себя. Все-таки уже 28 годиков исполнилось. Муж смеялся, но в последнее время стал тайком тоже им пользоваться.
1: Муж еще и пользуется. Универсальная, по всей видимости, штучка.
2: Для него и для нее.
3: Ну, как бы не...
1: Что? Остановись. Не беги. Движемся навстречу следующему отзыву.
3: Ну, давайте еще один послушаем.
1: Давай. От Катеринище движемся навстречу суетологиня. Господи, что за ники? Сложнее всего, пишет человек, выполнить пункт из инструкции. Успокойтесь и посидите 5 минут. А я о таком могу только мечтать.
2: Угу.
1: Второй вот отзыв.
3: Ну... Не знаю, может быть, это какое-то кресло для успокоения. Массажер, может быть, какое-то.
1: Кресло для успокоения.
2: Массажное кресло, например.
3: Да, массажное. Может быть, какой-то массажер. Может быть, какой-то амплипульс. Ну, как-то из этой серии.
1: Ну, слушай, массажное кресло, мне кажется, хотел бы каждый иметь дома, если позволял бы метраж.
2: И бюджет.
1: Да, но здесь, мужу, в принципе, логично. И мужу понравилось,
2: подходит,
1: хотя брала для себя, да, и 5 минут, если бегаешь постоянно, как белка в колесе, не хватает. Ну, может быть, давай к третьему отзыву, и будет все понятно.
3: Ну, давайте.
1: Давай.
2: Его оставил человек с ником Булкает. Пишет он следующее. 120 на 80, теперь это не только мой вес до и после свадьбы. Это эталон, к которому я стремлюсь ежедневно.
1: Ну-ка.
2: 120 на 80, где встречается сочетание этих чисел?
3: Я не знаю, 120 на 80, это могут быть и весы, и давление, и тонометры, и весы.
1: А где на весах там показывает? 120 это у вас что? А 80 это что?
3: Ну как, это где талию будем делать из этого раза?

0: разряда.
1: Ну вот у меня ежедневно 140. Это что у меня, вес?
0: Нет, это буквально сплошное очарование.
2: Хорошо, она думает, что ты реально столько весишь. Нет, это не на другом приборе измерительном.
1: Итак, считаем до трех, и ты должна окончательно определиться, Анют, что это все-таки, тонометр или весы? Странно, конечно, у нас выбор. Ну все же, 3, 2, 1, твой ответ.
0: Ну, давайте, это будет, тонометр, не знаю, тонометр, да. Ничего хотя, может
2: себе.
0: Быть, и...
2: Все.
1: Тонометр, давайте, правда это или нет?
2: Проверяем.
3: Ответ верный, это тонометр.
1: Ну, я запомню. Что 120 на 8, 120 это вес, а вот 80 это что оно?
2: Это стоит? Место, где талию будем делать.
1: Место, где талию будем делать.
0: Примерно, да.
1: Да, штукатурить там. В какой момент весы это понимают, я не знаю. Но...
2: Место, где делать талию.
1: Ну ты победила, хоть и с третьей попытки, с третьего, собственно, отзыва. Это не отменяет
0: спасибо
1: того,
0: большое,
1: что ты заходишь в зал славы. Драйв-шоу поехали и забираешь у нас классный пауэрбанк, который мы тебе отправим. А так что ходи с удовольствием, вспоминай наши встречи. Вот, и пускай у тебя только будет такое давление.
2: Идеально.
0: Спасибо, ребята. Хорошего вам дня.
1: Пока-пока.
0: Настроения. До свидания.
1: Так, если у нас будет принц на белом коне из Курска, мы обязательно тебе номер скинем. Вот.
2: Берегись.
1: Буду отсеивать, я же вначале сказал. Так, все, на этом игра «Купи-слона» у нас завершилась. Плавно переезжаем в новый час. Там еще больше интересных событий и обсуждений. Так что не прозевайте, держитесь рядом, делайте громче.
4: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
12: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник. По данным издания, Трамп неоднократно поднимал эту тему и связывал атаки на НПЗ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Разговор состоялся накануне. После него Зеленский сообщил, что договорился с американским президентом о встрече в Нью-Йорке. В Кремле ранее заявляли, что приветствуют любые призывы Киеву прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
0: Про выборы.
2: Подсчет голосов после выборов депутатов Государственной Думы продолжается. Сейчас обработано уже больше 90% протоколов. По данным Центральной избирательной комиссии, «Единая Россия» набирает около 58% голосов. У КПРФ около 14%, у ЛДПР почти 9%, а у новых людей примерно 8%. «Справедливая Россия» пока получает 4,95% и не преодолевает 5-процентный барьер. По сравнению с выборами 2021 года, результат «Единой России» сейчас выше примерно на 8 процентных пунктов. Окончательные итоги Центризбирком планирует подвести не раньше 25 числа.
0: Про безопасность.
2: Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости. В ведомстве также подчеркнули, что такие сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. В этих случаях разговор также рекомендуют сразу завершить. Ранее правоохранители также предупреждали о мошеннической рекламе в мобильных играх. Пользователям предлагают выигрыш или быстрый заработок, а после перехода по ссылке пытаются получить их личные или банковские данные.
0: Про автомобили.
2: Поломку автомобиля после заправки некачественным топливом важно сразу зафиксировать. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Эмин Гейдаров. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение и доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Кроме того, важно сохранить подтверждение заправки. Это может быть чек или банковская выписка. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт, исследование топлива и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист вправе обратиться в суд.
0: Про опросы.
2: Россияне рассказали, какие профессии считают наиболее привлекательными при выборе партнера, сообщает газета «Ру», ссылаясь на результаты опроса. Почти половина участников назвали врачей и медработников. Далее идут предприниматели и инженеры. При этом для каждого третьего важны высокий доход и карьерные перспективы партнера. Еще около четверти респондентов обращают внимание на стабильный график работы, а часть опрошенных — на возможность работать удаленно или в гибридном режиме, чтобы было проще проводить время вместе и путешествовать. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 20 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну что, ребят, финишный рывок нашего утреннего подъема. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Вижу по глазам коллеги, что уже готов выдать порцию классных треков. Это Иван Броневой.
1: Это Денис Курочкин.
0: Ближайшие, действительно, 60 минут у нас план непростой, но, надеюсь, мы все успеем сделать. Во-первых, вместе с вами мы завершим наш драйв-чат и узнаем, все-таки, есть ли плюсы осени. Накидайте какие-нибудь механики, как ее провести так, чтобы она осталась в памяти не только благодаря красивым видам, может быть, есть какие-то...
1: Занятия.
0: Да, занятия. Пытаюсь найти что-то.

0: не понимаю, может быть, какие-нибудь игры, еще что-нибудь. Чем можно заниматься осенью, чтобы она была привлекательной и классной? И вообще, любите вы ее или нет? Пишите. Но то, что точно, вне сезона, хоть зима, хоть лето, хоть весна, всегда приносит удовольствие, это кино. И мы очень скоро поговорим с кинокритиком Николаем Никулиным, а что же все-таки посмотреть и что завезли. Может быть, даже не будем выходить из дома.
1: Ну, кстати, хорошее предложение. Ну, а перед этим я предлагаю использовать тот метод, который всегда помогает. Это музыка, хорошая музыка.
0: Я ждал. Ты готов?
1: Всегда.
0: Ну что ж, тогда ноги на ширине плеч, бедра влево, бедра вправо.
1: Поехали!
2: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в

0: Итак, ребят, я знаю, что многие из вас соскучились по качественному хорошему кино, и у нас есть для вас как раз свежая порция от Николая Никулина. Будем ли одеваться в 33 одежки или останемся дома на диване, все зависит от него. Итак, Николай Никулин, кинокритик и свежая порция. То, что стоит посмотреть. Поехали.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
2: Привет.
3: Иван Денис, доброе утро. Ну что ж, сразу отвечаю на вопрос. Да, можно остаться дома, поскольку я сегодня к вам с интересными сериалами. И сразу отвечу на вопрос Ивана. Я же не зря порекомендовал тебе в свое время «Джентльменов», да? Ты сказал, хороший сериал.
2: С удовольствием посмотрел. Особенно второй сезон.
3: Да. Почему я посоветовал? Потому что курирует Гай Ричи. И вот, наконец-то, вышел тот самый сериал, который я тоже анонсировал. «Гангстерленд», второй сезон.
0: Ура.
3: Опять от Гая Ричи. И слушайте, здесь на самом деле параллелится две истории. Ну, во-первых, второй сезон действительно масштабнее и круче. Правда, об этом все говорят. Правда, вышла только первая серия. Давайте по-честному еще посмотрим. Сериал будет разгоняться, там 10 серий. Одна серия будет выходить раз в неделю, поэтому мы будем долго ждать окончания. Я знаю, что есть люди...
0: Декабрю надо, да?
3: Да, да. Есть люди, которые вот дождутся, когда все серии выйдут,
0: это
3: посмотрят.
0: Мы.
3: Но можно и по одной. Но на самом деле, значит, все самые великие по-прежнему на экране, особенно Том Харди. Мы этому рады, потому что, вы знаете, были новости, связанные с Томом Харди, с его плохим поведением, с тем, что он меняет сценарий на площадке и вообще опаздывает. Но, тем не менее, Гай Ричи с ним договорился даже на третий сезон. То есть настолько второй уже хорош по своим всем показателям и оценкам зрительским, что точно будет третий, может быть, потом пойдут на четвертый. Опять-таки Пирс Броснан, Хелен Миррен все на месте, Харригана на месте, теперь они свое влияние пытаются распространить еще шире, масштабнее, и турецкий мафиози появляется.
0: Извиняюсь, но там же финал первого сезона мы не будем рассказывать.
3: Да.
0: Но...

0: закажешь с ножом.
1: Когда ты начинаешь второй сезон, тебе чуть-чуть напоминает, чем закончился?
0: Да, нет, разумеется, разумеется. Тем более, все-таки я напомню, что второй линией, помимо криминальной, проходит вот эта история семейных отношений, да, герои Тома Харди. Они продолжают ссориться. И на самом деле, если нужно будет в третьем сезоне все-таки избавиться от Тома Харди, хотя с ним подписали контракт, хорошо, в четвертом сезоне избавиться от Тома Харди, они придумают какой-нибудь сюжетный поворот в стиле первого, но пока без спойлеров. А другой сериал, о котором я хочу поговорить, это сериал с Китом Харингтоном. Вы помните наверняка этого актера. Замечательный совершенно Джон Сноу из «Игры престолов». Mm-hmm. И он сейчас появляется в сериале «Повесть о двух городах». Это Чарльз Диккенсон, это экранизация. Только вот не надо сейчас говорить, ой, опять это историческое кино, опять эти костюмы. Слушайте, все очень серьезно. На самом деле, это один из самых известных романов Чарльза Диккенсона. Один из любимейших, кстати, Кристофером Ноланом, когда он снимал трилогию про Бэтмена, третью часть он посвятил этому роману. И он даже сказал, что, слушайте, Бэтмен — это и есть один из главных героев, но, по сути, Кит Харрингтон мог бы сыграть
1: Бэтмена. Это снял Нолан?
0: Нет, это снял не Нолан, это англо-такое американо-французское производство, потому что там Франсуа Сивиль играет еще одну из ролей. Франсуа Сивиль, тот, который Д'Артаньян вот в недавний «Трех мушкетерах», «Миледи», с Евой Грин, он появлялся. Сейчас
2: все
0: звезда.
2: Лучше это Боярский. Согласен.
0: Они вдвоем тут будут бороться за сердце девушки. А какие параллели с Бэтменом? Слушайте, Бэтмен любил Готэма, ради него пошел на самопожертвование. Здесь будет герой Кита Харрингтона любить девушку и ради нее пойдет на самопожертвование, потому что нужно будет вызволить ее возлюбленного, потом уже мужа, нужно будет им помогать. А тут, извините, почему два города? И Париж, и Лондон, и еще Великая Французская революция. В общем, будет настоящим таким спасателем историческим. Ну и плюс, если вам нравятся все-таки костюмные драмы,
1: это
0: красивые платья.
1: Прям фильм в сети?
0: Это
1: или...
0: сериал. Это сериал 4 серии, правда, мини.
1: Ну такой, по 60 минут, наверное,
0: ну,
1: да?
0: Ну да-да-да, ну масштабный.
1: Все понятно. Любите. А он запросил столько же денег, главный герой, как и в... «Битва престолов». Столько же?
0: Ну, нет, нет, конечно, это не настолько масштабно, как «Игра престолов».
1: А, «Игра», господи.
0: Да-да, ну не настолько масштабно.
1: Я, кстати, один, кто не смотрел ни одной серии.
2: Я тоже не смотрел ни одной серии.
1: Правда? Да.
0: Ну, что ж, друзья.
2: Ты больше не придешь, да?
1: Не о чем с вами больше разговаривать. Просто столько раз, если возвращаемся к игре, да, то выпустили уже все же сезоны.
0: Да, конечно, уже и приквелы даже.
1: А что ж такое отвратительный перевод-то до сих пор?
0: А, ну, слушайте, друзья, во-первых...
1: Обратись к своим коллегам.
0: Хорошо, хорошо.
1: Там где-то не слышно, где-то он вообще, ну, серпает чаек. Как они озвучили?
2: Ну, с удовольствием, если серпает чаек, с удовольствием.
0: Во-первых, мы живем в свободные времена, можно перевести самостоятельно, а также есть субтитры.
1: А, все понятно. Самостоятельно это как раз не про нас. Николай Никулин, дамы и господа, представил вашему вниманию классные сериалы, правда. Первый это у нас...
0: «Гангстерленд», второй сезон и «Повесть о двух городах».
1: Класс, спасибо тебе большое.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Ну а мы продолжаем наблюдать за пробками, за дорогами нашими столичными. 4 балла видим на Яндекс.Картах. Самая длинная пробка на внешней стороне МКАДа. От Дмитровского до Путилковского шоссе. Это почти 12 километров. Проехать это расстояние можно за, ну, примерно за час. Пути сразу несколько аварий, можно заметить. Помимо этой пробки, еще на внешней стороне скопились машины от Лермонтовского проспекта до Горьковского шоссе. Там на 20 минут задержимся. И еще по 20 минут оставите на внутренней стороне от Ясенева до Ленинского проспекта. И от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов.
1: Ну и о погоде быстренько расскажу. Плюс 16. Есть повышение градуса, но, правда, пока только на 1. В течение дня до 22 прогреется столица. Местами кратковременный дождь. Предупреждали вас, поэтому зонт с собой обязательно возьмите, чтобы не промокнуть.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Карибар». 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Авторадио.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», и сейчас мы поговорим традиционно, то, что мы любим, обсудим автомобильную тему. Для большинства из нас антифриз — это незаметная цветная жидкость под капотом, ну, во всяком случае, да, многие к этому так относятся, долили такого же цвета, да и ладно. Но оказывается, такая беспечность — это самый короткий путь к ремонту двигателя.
2: Ну, у нас есть человек, который в этом разбирается, он знает об антифризах, радиаторах и моторах абсолютно все. Заместитель главного технолога компании Tassol Synthes, компании, которая производит антифризы, Феликс Евгений Козлов.
3: Что там под капотом? Поехали!
1: Евгений, доброе утро!
2: Доброе утро, Евгений!
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все, кто за рулем и не за рулем!
1: Евгений, давайте сразу к делу. Раз мы уже начали говорить и будем разбирать эту тему по полочкам, почему антифриз может стать «тихим», в кавычках, скажем так, убийцей? Что с ним может случиться внутри закрытой системы?
4: Дело в том, что антифриз – это не просто жидкость. Это достаточно сложный и многокомпонентный раствор защитных присадок, в том числе антикоррозионных. Со временем присадки расходуются, и внутри системы охлаждения может начаться коррозия. Продукты коррозии в свое время будут забивать каналы системы охлаждения, радиатор системы охлаждения, ну и в итоге это грозит перегревом двигателя. А перегрев двигателя – это и деформация головки блока цилиндров, выход из строя насоса, радиатора и так далее, вплоть до заклинивания двигателя или разрушения даже его отдельных элементов. Поэтому очень важно, чтобы антифриз обладал высокой защитой от коррозии. Мы для своих антифризов «Феликс» используем многокомпонентный усиленный пакет антикоррозионных присадок. Это позволяет нашей продукции превосходить требования отечественных и зарубежных стандартов для охлаждающих жидкостей.
2: Так, ну а расскажите, как обычному водителю понять, что антифриз, ну все уже, свое отработал, пора ехать на замену, пока пар из-под капота не повалил?
4: Здесь

0: друзья, все достаточно просто. Не экономить и периодически антифриз все-таки менять. Срок службы антифриза можно узнать из руководства по эксплуатации на ваш автомобиль. А кроме того, ответственные производители охлаждающей жидкости указывают срок его эксплуатации на упаковке. Если кто-то не помнит, когда меняли антифриз, то сейчас вот самое время заглянуть под капот, в бачок и оценить внешний вид антифриза. Если он изменил цвет, и сейчас это какая-то бурая, непрозрачная жидкость, в которой осадок, какие-то хлопья, все это говорит о том, что антифриз уже самое время поменять. Но есть и косвенные признаки. К примеру, это нарушение в работе отопителя салона. Печка, например, стала хуже греть. Это тоже повод обратить внимание на систему охлаждения.
1: То есть печка, это мы проверяем сразу же и смотрим в бачок, да, на цвет. Если там на цвет. Окей, это все это финальное предупреждение? Или можно еще чуть-чуть проигнорировать? Вот. Если проигнорировали, то сразу же такой финансовый вопрос. Во сколько обойдется вот беспечность такая в цифре, если можно?
0: А давайте посчитаем вместе.
1: Давайте.
0: Вот смотрите, стоимость новой помпы, ну или радиатора охлаждения сейчас от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Стоимость капитального ремонта двигателя сейчас может достигать нескольких сотен тысяч рублей. С другой стороны, всего этого можно было бы избежать, если вовремя поменять антифриз. Это однозначно будет гораздо дешевле и проще, чем ремонт двигателя. А для примера использовать можно наши охлаждающие жидкости торговой марки «Феликс», которые уже неоднократно подтверждали свою надежность и высокую эффективность.
2: Ну что сказать, логика тут однозначно железная. Так что, друзья, запоминаем цвет, осадок, меняйте строго по регламенту. Ну и главное, не покупайте дешевый суррогат. Выбирайте качественный антифриз «Феликс» под свой автомобиль. Он разработан под наши суровые реалии и надежно защищает двигатель. Это точно, 100% выйдет дешевле, чем новый мотор. Евгений, спасибо большое за науку. С нами на связи был заместитель главного технолога компании «Тосол Синтез» Евгений Козлов.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: 02-521-527-0537-739-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
9: 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
0: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreen/ru/0+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Есть просто.

0: карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Авторадио.

0: 95.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Обещали вам подвести итоги нашего драйв-чата в этом часе. Вот он, пожалуйста, финал, кульминация, если хотите. Но еще последний шанс, последняя возможность есть. За что вы любите или не любите осень, и как вы это время года переживаете? Может, какие-то есть лайфхаки, которые помогают? Ну вот, вот этот хандру просто на корню пресечь, и все. 915-459-2020.
1: Драйв-чат. Поехали.
3: Так, Алексей написал, что вот Оксана забыла на кассе арбуз оплатить. А я вот недавно на АЗС заправлялся и уехал. Уже потом вспомнил, что не оплатил. Думал, что заправился через приложение, а заправился наличкой. Вот так вот. Пришлось возвращаться и извиняться. А что касается осени, то не очень ее люблю. Нужно переходить с удобной одежды на более теплую, слякоть, грязь. Скоро зима, ощущений не очень. Вот так вот. Угу. Алексей Николаевич, во-первых, можно позавидовать, что он где-то бензин нашел, большой молодец, еще и уехал, еще и вернулся спокойно, без очередей. Отдельно молодец. А вот что касается одежды, то да. Я вот начал уже тоже пакеты доставать, более теплый, кошмар. Там уже места нет. Всем этом ходить еще, метро, потеть. Ой, ладно. Дальше.
2: Есть вот такое сообщение от Светланы, пишет: «Осень у меня всегда навевает мысль на творчество, особенно бабье лето, вот на романтику тянет осенью».
3: Ну, почему не?

0: нет, если есть время на это.
1: Время и силы.
0: Антонина писала, она уже как 3 месяца мама. Наши аплодисменты, поздравления, молодец. Так вот, теперь выхожу гулять с коляской каждый день. И у нас рядом с ЖК есть деревенька. Ходим туда и наблюдаем просто за буйством красок осени. Это очень красиво. А также дочке нравится наблюдать за падающими листьями. Также осенний лесной воздух. Это что-то с чем-то, что не передать словами. Поэтому мы ее любим, независимо от того, сухая, солнечная она или дождливая, прохладная. Но здесь определенный период жизни немножечко поменялся, да? Поэтому...
1: Вообще жизнь поменялась.
0: Да. Сейчас все немножечко такое, знаешь, вот, приносит радость.
1: Ну да. Но это
0: до
1: еще
0: первых и... коликов.
1: Да-да-да. И потом до зубики пойдут, ну и так далее. Короче, Елена пишет. Терпеть ненавижу эту осень. Краски красивые, я и сама, если нужно, нарисую. А вот этот надвигающийся анабиоз, темнота, грязь, слякоть, как продолжение снег и холод, в котором еще и работать надо, прям вот ее триггерит.
0: А, Николай написал, что осень обожаю за то, что уже становится не так жарко, и можно будет выезжать на дачу, во-первых, без пробок, а во-вторых, большой компании друзей для того, чтобы сидеть у костра, общаться или играть в настолки, например. Это такое уютное время года, которое я жду с нетерпением.
1: А мне вот это сообщение по настроению очень близко. Я очень люблю вот именно за эти пунктики. Я бы вообще...
0: А свитер? Его... Николай, бадлон, например, гитара. Это Грушинский фестиваль прям. Вот все вот это напоминает мне. Палатка,
1: только,
0: костер.
1: Только уже не потеют они там в этих свитерах.
0: Кто знает, что они там делают
1: на этих фестивалях. Давай, не будем это развивать.
0: Нам нужно вручить 2 билета на ледовое шоу в Гене Медведевой. Кто сегодня заслуживает?
1: Вот я бы этому человеку отдал.
0: Николя, ну хорошо, дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене, пожалуйста, достаются ему. Здорово, классно, молодец. В принципе, берите пример. Хотя, на самом деле, во всем можно найти плюсы. Дождь, но остались дома, уютное кино. Тепло, хорошо, но пошли погулять в парк или выехали действительно на природу. Все-таки это такая пора, когда действительно хочется уют. Вот сейчас Алсуба прыгнуть на подоконник и попить какао.
1: В свитере. Обязательно в свитере.
0: А у нас ни подоконника, ни какао.
1: И ни свитера тоже.
0: И Алсу по коридорам не ходит. Но в любом случае, ребят, всем классного настроения. А если уж что-то пошло не так, у вас всегда есть мы, Авторадио. Делайте громче и получайте удовольствие.
2: Поехали. Драйв-шоу.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Четверку видим на Яндекс.Картах. Пробки успели добраться и до центра. Там сейчас плотно на Котельнической, далее на Москворецкой набережных от первого Котельнического переулка и до Китай-Городского проезда. Кроме того, скопились машины на внешней стороне Садового, от площади Курского вокзала до проспекта Академика Сахарова. И тесно на Мытной улице от Павла Андреева до Калужской площади. Эти пробки отнимут где-то 15, но максимум 20 минут. И есть важная напоминалка еще у нас.
5: А в центре на участке Малого Кисловского переулка до конца октября недоступна одна полоса, связанная это с работами по реставрации здания. А также там временно запрещена парковка, что, ну, понятно, что логично, поэтому имейте это в виду.
6: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Карте москвича 25 лет. За четверть века она стала незаменимым помощником почти 5 миллионам человек. Карта позволяет пользоваться бесплатным и льготным проездом в столичном транспорте, получать скидки партнеров программы лояльности и многое другое. За удобным сервисом стоит большая работа команды профессионалов. О секретах создания и команде, которая развивает карту, расскажем в вечернем шоу «Мурзилки Лайф» 25 сентября на Авторадио.
0: Категория 18+.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Все, друзья, на этом 3 часа пролетели, как всегда, быстро, незаметно, информативно, музыкально-подарочно. Пробежимся быстро, потому что успели. Первое, конечно же, пообщались, что такое осень, узнали о плюсах и минусах. Благодаря вам большое отдельное спасибо, что написали. Поговорили про цифровой рубль, что это, для чего это, кому это полезно. Но мне кажется, больше, наверное, юридическим лицам.
2: Ну, да, наверняка. Потому что из того, что мы услышали от госпожи Дютюнниковой, нас это коснется простых людей в меньшей степени.
1: Mm-hmm.
2: По желанию.
1: Главное, что коснется нас в большей степени, это чем можно заняться в выходные, да и ближайший вечер. Это от Николая Никулина был совет, что посмотреть. «Гангстерленд» и повесть о двух городах. В общем, выбирайте, смотрите, получайте удовольствие. Ну и, конечно, новости спорта и автоновости сегодня тоже прозвучали, чтобы вы всегда были в курсе, в числе первых, и обладали инфой. На этом можно прощаться.
2: Да, теперь мы за вас абсолютно спокойны.
1: Спокойны, но только до завтра. В 7 утра вы должны быть здесь. Мы, а то мы нервничать будем. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребята.
2: Счастливо. Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
7: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин.

0: там нет.
1: Про переговоры.
0: Анкара рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию удастся возобновить до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает этот вопрос с западными лидерами. В Анкаре также рассчитывают, что дипломатические инициативы Соединенных Штатов приведут к конкретным результатам. Турция уже неоднократно заявляла о готовности предоставить свою площадку для переговоров.
1: Про экономику.
0: Министерство финансов и Центральный банк начали обсуждать возможность создания российского стейблкоина. Об этом сообщает РБК. Речь идет о цифровом активе, стоимость которого могут привязать к рублю. Власти сейчас обсуждают, как такой инструмент может работать и какие операции с ним можно будет проводить. Готовой модели законопроекта пока нет. Изначально планируется оценить спрос и возможные риски. При этом стейблкоин будет отличаться от цифрового рубля, который выпускает непосредственно Банк России.
1: Про документы.
0: Россияне по желанию могут внести в паспорт несколько дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в МВД. Например, в документ можно добавить сведения о браке или разводе, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующем загранпаспорте. Кроме того, медицинские организации могут поставить отметку о группе крови, а налоговые органы внести сведения из Федерального регистра населения. При этом регистрация по месту жительства и сведения об отношении к воинской обязанности остаются обязательными отметками.
1: Про здоровье.
0: Россияне могут бесплатно пройти первичный осмотр у стоматолога, вылечить кариес, удалить зуб или получить помощь при острой боли. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Только за первые 6 месяцев этого года стоматологическую помощь по ОМС оказали почти 32 миллиона раз. За весь 26-й год в фонде ожидают больше 63 миллионов посещений. Кроме того, Минздрав планирует ввести обязательное обезболивание при лечении зубов, после которого могут возникнуть болевые ощущения.
1: Про отдых.
0: Россиян в следующем году ждет только одна 6-дневная рабочая неделя, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Работать 6 дней подряд придется в феврале с 15 по 20 число. Суббота станет рабочей, зато после нее россияне будут отдыхать 3 дня с 21 по 23 февраля включительно. А до конца этого года еще будет несколько сокращенных недель. В ноябре одна из них продлится 4 рабочих дня, а перед Новым годом 3. Праздничные выходные начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

мир на ладони, а счастье исключительно в ваших руках, дорогие друзья, потому что мы продолжаем исполнять ваши заветные мечты в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио». Три мечты мы, кстати, уже исполнили. На очереди четвертая, поэтому, если вы еще не с нами, мой вам совет – исправляйте это недоразумение. Делитесь своим желанием на сайте «Авторадио.ру», меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, внимательно слушайте эфир «Авторадио». С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Доброго, а главное, легкого понедельника всем, кто проводит его в компании с Авторадио на волнах 93 FM. Друзья, мы продолжаем держать вас в курсе дорожной обстановки. За прошедшие полчаса трафик пошел на понижение. Сейчас на Яндекс.Картах 3 балла вместо 4. Пробки в городе в пределах 20 минут. И вот только на МКАДе еще есть пробка на полчаса. Она на внешней стороне от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. В пути дорожной работы и ДТП. Обратите на это внимание. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 17. В течение дня воздух прогреется еще на 5 градусов до плюс 22, и местами при этом ожидается кратковременный дождь.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
6: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
5: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
9: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
8: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
10: Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае как аварию. Об этом сообщает Москва-24. Вертолет выполнял санитарный рейс из Байкита и накануне вечером совершил жесткую посадку недалеко от поселка Суламай. На борту находились 3 члена экипажа и медик. Бортмеханика и врача позднее эвакуировали. Причины произошедшего будет устанавливать Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации. В первой половине года в России заметно выросли закупки Wi-Fi оборудования. Их объем увеличился примерно на четверть и превысил 4,5 миллиарда рублей. Заказчики все чаще выбирают российскую технику из реестра Министерства промышленности и торговли, а производители переходят от небольших партий к более массовому выпуску. На этом фоне средняя цена оборудования снизилась до 137 тысяч рублей за единицу. При этом производство пока локализовано не полностью, и часть компонентов по-прежнему закупают за рубежом. Снегири станут заметно чаще появляться в Москве в конце октября-начале ноября, когда установится устойчиво холодное.

0: холодная погода. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, с наступлением холодов птицам становится сложнее находить корм в лесах, и поэтому они перемещаются ближе к городу, где есть рябина, боярышник и кормушки. Снегири уже появились в Москве и Подмосковье, но пока остаются малозаметными. Их чаще можно услышать, а не увидеть, так как они сидят на верхушках деревьев. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у

0: и в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно.
0: Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
0: ОК «Элэстрит». ОГРН 1176747487061, город Москва.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.
14: Конечно, можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Нарушать скорость мы, разумеется, не будем, но в нашем проекте «Формула Авторадио» при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, друзья, все же устроим гонки для тех, кто соблюдает правила дорожного движения. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, там есть специальный раздел, где любой желающий может проверить себя на знание правил дорожного движения, попасть в десятку лучших и 10 октября принять участие в финале проекта в виде заезда по улицам Москвы. Победитель заезда выиграет новенький автомобиль «Лада Искра». За второе и третье место 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Ну и, что немаловажно, проигравших не будет, потому что остальные 7 участников получат различные призы. Всех призываем присоединяться и всем желаем большой удачи в этом беспрецедентном проекте. Подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Автомонитор.
1: Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на Авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 3 балла. Основные трудности сейчас на кольцевых. МКАД задержит вас по внутренней стороне от Алтуфьевского до Осташковского шоссе и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Эти пробки отнимут примерно по 15 минут. На внешней стороне потребуется чуть больше, 20 минут, чтобы проехать от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Ну а на третьем кольце тесно на внутренней стороне от Южнопортовой до Большой Тульской улицы, на внешней от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта. Эти пробки примерно на 15 минут.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Всем доброго понедельника, дорогие друзья! В эфире Авторадио, игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался о том, чтобы поменять свой автомобиль на новый, и уверен, у вас есть для этого веская, может быть, просто эмоциональная причина. Так вот, чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт Авторадио.ру, оставьте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему вы хотите поменять автомобиль, и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Ну а сегодня мы играем с Надеждой из Михайловска. Надежда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, водите ли вы и почему вы хотите поменять свой автомобиль?
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Являюсь водителем. Поменять, ну, кое-кому нос утереть.
1: Так, еще раз.
2: Я говорю, кое-кому нос утереть, что могу иметь машину лучше, чем есть.
1: Здорово, интересно. Ну, сейчас мы с вами отправимся в виртуальное автомобильное путешествие. Пока еще на вашем старом авто. Главная особенность нашего путешествия — мы будем заезжать в города, которые тоже в свое время поменяли старые названия на новые. Ваша задача — угадать эти города по нашим подсказкам. Готова, Надежда?
2: Да, давайте.
1: Ну, тогда внимательно слушайте.
0: Время перемен.
1: Итак, этот город тоже называют городом на семи холмах, наряду с Москвой и Римом. Есть уже какие-то идеи у вас, или послушаем вторую подсказку?
2: Давайте еще одну.
1: Еще одну подсказку. Итак, этот город считается родиной кикиморы и дымковской игрушки.
2: Киров.
1: Точно Киров. Абсолютно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Надежда, эти аплодисменты вам. Да, не с первого раза, но вы все-таки справились с заданием. И от компании «Джетур» вы получаете эргономичную бутылку для воды, которая совершенно точно пригодится вам в ваших автомобильных путешествиях. Ну а вы, друзья, если хотите оказаться на месте Надежды, заходите на сайт Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делите свои истории для того, для чего вы хотите поменять свой автомобиль на новый, и имейте в виду, что там же на странице вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снижение боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Все макароны сделаны из одного теста. Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центр избирком обработал 95% протоколов на выборах в Госдуму. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: В России продолжают подводить предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы. К этому часу обработано уже 95% протоколов. Расклад по партийным спискам за последние часы почти не изменился. Лидирует «Единая Россия», следом идут КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» по-прежнему находится чуть ниже 5% проходного барьера. Кроме того, кандидаты «Единой России» лидируют более чем в 200 одномандатных округах. Явка по итогам трех дней голосования составила 56,66%. Окончательные результаты в ЦИК планируют подвести не раньше 25 сентября. В Общественной палате также сообщили, что голосование на участках прошло штатно, а

0: разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов, банка или оператора связи и говорит об угрозе счетам, либо попытке оформить кредит. Ведомстве напоминают, что такие звонки являются явными признаками мошенничества.
1: Про новые технологии.
0: В России вводят отдельную классификацию для устройств умного дома, сообщает газета «Известия». Росстандарт добавил в общероссийский классификатор 60 наименований такой техники. В список вошли, например, датчики газа и протечек воды, контролеры связи, автоматические экраны, жалюзи и шторы. Новые коды позволят отдельно учитывать производство и поставки такого оборудования. Российским производителям предстоит перевести свою продукцию на новую систему учета в течение 2 лет. В Минпромторге рассчитывают, что это поможет точнее оценивать объемы рынка и развитие отрасли.
1: Про работу.
0: Российские компании стали заметно чаще искать менеджеров, консультантов по стратегии и работников строительных специальностей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ХХРУ. За год число вакансий для менеджеров и стратегических консультантов выросло почти втрое. Спрос на маляров, штукатуров и отделочников увеличился более чем в 2 раза. Также работодатели стали чаще искать электромонтажников, машинистов, автослесарей и автомехаников. Кроме того, выросло число предложений для водителей, экспедиторов и продавцов.
1: Про столицу.
0: Минувшая ночь вошла в тройку самых теплых в Москве с начала осени. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Температура в городе не опускалась ниже плюс 15. До этого настолько теплые ночи наблюдались только в первые дни сентября. Прохлада тоже пока не спешит в город. Как минимум до четверга ночная температура в Москве будет примерно на 7 градусов выше нормы. Сегодня днем ожидается до плюс 20-22 градусов, и местами пройдет дождь. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

Лонке и через плеер на сайте авторадио.ру и в нашем официальном мобильном приложении, в общем-то, любым удобным вам способом. И да, какой бы из них ни пришелся по душе в этот понедельник, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу радовать вас любимой музыкой. Наслаждайтесь.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Ну что ж, друзья, час пик закончился, дороги начинают разгружаться потихоньку. Сейчас на Яндекс.Картах уже 2 балла вместо 3. Максимальная задержка в пути 20 минут. Их вы оставите как раз-таки на внутренней стороне МКАДа от Ясенева до Ленинского проспекта. Там поток держит дорожные работы. В то же время плотно на Симферопольском шоссе, на участке от МКАДа до Расторгуевского шоссе. В пути имеется ДТП, друзья, будьте внимательны. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас 18 градусов со знаком плюс. В течение дня потеплеет еще на 4 градуса. До плюс 22, но местами при этом ожидается кратковременный дождь. Ну, осень, что мы хотим.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
5: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
9: О, Карибара. 18+.
10: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на dorohovshow.ru.
11: 18+.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
15: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного «Призрака оперы». Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Один человек погиб и трое ранены в результате беспилотных ударов по Брянской области. Об этом рассказал в Рио губернатор Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» атаковал жилой дом в поселке Андрейковичи Погарского района. Кроме того, двое мужчин и женщины получили ранения в результате удара беспилотника по машинам на автодороге Стародуб-Клинцы, а также вблизи села Картушин. Взрослые со спинальной мышечной атрофией не могут получить лекарства. Как пишет «Известия», проблема зафиксирована как минимум в 10 регионах страны. Речь о Владимирской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Татарстане и Чечне. В Росздравнадзоре сообщили, что в прошлом году получили 5 обращений от пациентов. 4 запроса были связаны с перерывами в терапии. В этом году обращений стало больше. В Минздраве отметили, что пациентам со спинальной мышечной атрофией важно не прерывать лечение. Появление российских препаратов должно помочь избежать подобных ситуаций. Китай впервые испытал подводную солнечную электростанцию в открытом море. Она способна работать на глубине до 10 метров. Как пишет российская газета, установку разработали ученые Юньнаньского университета. Как показал эксперимент, солнечную энергию можно получать в условиях слабого сине-зеленого освещения на глубине. Погруженная в воду электростанция заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. В Москве с этого дня похолодает. Как рассказали в центре Фобос, осень перестанет притворяться летом и покажет свое истинное лицо в преддверии астрономической осени, которая наступит 23 сентября. Влажность вырастет, особенно сильные осадки ожидаются во вторник и четверг. Ночью температура составит от плюс 6 до плюс 11, днем от 11 до 16 тепла. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: 21-500-0-39-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovnb. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Автомобиль Donfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Donfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Donfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Я слышал, на Невском новое преступление.
3: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем рассказывать вам о трафике, друзья. На Яндекс.Картах 2 балла. Общий трафик спокойный, но, к сожалению, не обходится без аварий. Сейчас сложно проехать по Минской улице от проспекта Генерала Дорохова до Кутузовского проспекта. Слушатели сообщают нам, что два ряда перекрыты. А еще плотно на внутренней стороне МКАДа от Дмитровского шоссе до 88-го километра. Там тоже авария, и в этом случае занят один ряд. Друзья, будьте внимательны за рулем.
2: Спонсор ООО «Марк».

0: Я помню свою первую машину, и это был маленький Peugeot 107, маленькая голубая такая жучка. Там, мне кажется, я не знаю, сколько там было, мне кажется, и 100 лошадиных сил там не было. Но она была одной из моих самых очень любимых машин. Она была очень маленькая, очень уютная, компактная и идеальная для самой первой машины. Я планировала взять кредит на этот автомобиль. Мне звонит менеджер: «Виктория, ваша машина приехала». Я всегда очень любила выбирать машину, которая вот, ну, может, одна штука где-то появилась на улицах, а так в салонах ее нет. И, в общем, я долго ее ждала, значит, заказала, ждала. И мне сказали, что вот, Виктория, ваш автомобиль приехал. А кредит-то я в банке еще не успела оформить, ну, поэтому мне ее подарили. Я поехала на ней в Петербург с подружками. Нас было четверо в машине. Самая высокая была 1,70 м, самая маленькая 1,50 м. И вот эта маленькая машина. Значит, и вот нас четыре гнома. Потом, значит, нам сигналит фура. Я думаю, что тебе жалко было, что я тебя обогнала? Ну вот что не так с тобой? А он, значит, обгоняет, сигналит мне и показывает, типа, сворачивай ему, что случилось. А еду-то я фактически уже на диске, значит. Но, слава богу, это уже был рассвет, Ленинградская область. Мы там голосуем, вообще выглядим максимально нелепо. Останавливается автомобиль, и такой достаточно смурной мужчина, который наверняка ехал в этот момент на работу, он посмотрел на нас, типа, кто этих детей вообще пустил за руль? Он молча, не говоря ни одного слова, я там с ним: «Здравствуйте». Он ничего не разговаривал, он просто молча взял инструменты в машине, взял нашу запаску, также молча все прикрутил. И, в общем, он уехал, мы стояли с девочками просто в шоке, я уже догоняла его, тогда только вышел мой первый альбом «Иголка», и я бежала с этим подарочным диском, говорю: «Вот хотя бы на память возьмите». Вот, и через пару минут он вышел из машины, говорит: «Ну, хотя бы автограф тогда оставь».
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не

0: Суперстар.
1: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
7: Давно вы знакомы?
8: Давно.
9: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин встретится с лидерами парламентских фракций по итогам выборов. Подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Владимир Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций после выборов в Государственную Думу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Формат и сроки встречи в Кремле уточнят позднее. Тем временем Центризбирком подвел новые предварительные итоги голосования. Явка составила 59,32%. Свои голоса отдали 62 миллиона 600 тысяч человек. Расклад по партийным спискам по сравнению с утренними данными существенно не поменялся. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов.
0: Про заявление.
2: В Кремле также прокомментировали атаки, которые происходили во время голосования. Дмитрий Песков назвал их попыткой сорвать выборы и заявил, что на их проведение они не повлияли. Ранее Министерство обороны сообщало об атаках беспилотников и ракет 19 и 20 сентября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за эти два дня на разных рубежах уничтожили больше 1600 беспилотников, и 450 из них на подлете к столице.
0: Про транспорт.
2: Несколько пассажирских поездов изменили маршруты после схода грузовых вагонов в Ростовской области. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на федеральную пассажирскую компанию. Речь идет в том числе о составах следующих: «Вадлер», «Сириус», «Казань», «Пермь» и «Уфу». Их направили в обход участка «Двойная Ельмут», где накануне произошел сход вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжаются

0: готовы проводить операции с криптовалютой через российские сервисы, когда для этого появится необходимая инфраструктура.
1: Про искусственный интеллект.
0: Большинство россиян отказались платить за искусственный интеллект. По данным исследований, бесплатными нейросетями пользуются 70% респондентов. Постоянную подписку оплачивают 13% граждан, а каждый пятый покупал доступ к ИИ для отдельных задач. Отмечается, что активнее всего нейросетями пользуются люди от 18 до 25 лет. Регулярно к ним обращаются почти 80% опрошенных этого возраста. Официальный курс доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Авторадио. Номер один.

0: Ну а всем, кто продолжает свое движение по волнам Авторадио, я, Владимир Бодров, уже готов подарить возможность забрать деньги из банка нашей фирменной игры. Друзья, поехали.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И тут стоит добавить, друзья, что сбываются они у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не

0: забывает при этом, разумеется, внимательно слушать эфир Авторадио. Именно так и поступают, и поступили трое счастливчиков, чьи мечты мы уже исполнили. И именно так я призываю поступать каждого из вас, потому что всего в счастливом сезоне на кону 5 ваших самых заветных желаний и 5 миллионов рублей, которые мы раздаем частями. Более того, если помните хорошо, если нет, то напомню, с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один. 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. А удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Там же, кстати говоря, на сайте Авторадио.ру можно буквально 3 кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги в банке. 7000 рублей. Наш генеральный партнер эту сумму удвоит в случае выигрыша. То есть, по факту, играем на 14000 рублей. И я, разумеется, останавливаю авторадио-рулетку, чтобы познакомиться с претендентом на эту сумму. Есть претендент. Его номер заканчивается на 1750. Зовут счастливчика Александр. Он мечтает купить квартиру в Москве. Ну что ж, кто не мечтает купить квартиру в Москве? Действительно, кто не мечтает обладать квартирой? Авторадио уже 4 квартиры разыграло за время нашей фирменной игры. Ну, разыграем и 5-ю. Для нас это не проблема. В любом случае, интересно, какая, насколько большая семья у Александра, какая квартира ему понадобится. Немаловажно. Давайте узнаем у него лично, наберем его номер. Ну и очень надеюсь, дождемся гимна Авторадио в качестве пропуска в игру, за который мы, помимо всего прочего, еще и 3000 рублей отдаем, независимо ни от чего. Если услышим гимн... Да, мы его услышали, уже 3000 гарантированно как минимум. Ждем ответа, есть ответ. Здравствуйте! Добрый день, Александр! Здравствуйте, Александр, это Владимир Бодров, прямой эфир Авторадио. Вижу, что вы мечтаете купить квартиру в Москве. Сейчас сразу скажу, мы не на нее играем, мы играем на деньги. Но скажите, пожалуйста, насколько большая у вас семья? Давно мечтаете о квартире?
1: Пять человек.
0: Пять человек, ну это большая квартира должна быть. 5 человек, это прям семья. Да, ну слушайте, Александр, в любом случае, ваш номер на авторадио-рулетке, быть может, уже в 4-м суперфинале он выпадет так же, как вот сегодня, и вы сможете попытать удачу, чтобы исполнить свою заветную мечту. Ну а прямо сейчас, Александр, у вас есть возможность забрать деньги из банка, 7000 рублей на кону как минимум, и сделайте вы это только в том случае, если назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте это.
1: Не можете,
0: да? Ну, ничего страшного. В любом случае, гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном прозвучал. И 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и напоминаем, что мы держим курс, разумеется, на 4-й суперфинал. И если авторадио-рулетка снова выберет ваш номер, и в этот раз вы будете внимательнее слушать авторадио, ваша мечта, а именно квартира в Москве, обязательно сбудется. Друзья, таким образом, мы движемся дальше в банке теперь на 2000 больше, 9000 рублей. На эту сумму мы сыграем с вами уже в следующем эпизоде. Желаем Александру удачи в дальнейшем. Запускаем авторадио-рулетку. Она вращается, и наша суперигра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Доброго дня всем, кто проводит понедельник на волнах Авторадио 93 FM. Отдельный привет тем, кто с нами в пути, друзья. И как раз-таки для вас актуальная информация с дорог. На Яндекс.Картах 2 балла, трафик спокойный, но МКАД подводит. К сожалению, там из-за аварии встала внутренняя сторона от Ясенева до Ленинского проспекта. Занят средний ряд, пробка на полчаса примерно. В области тем временем плотно на Щелковском шоссе, от границы Щелковского района до реки Пехорка. Там тоже ДТП, занят правый ряд, минут 20 придется оставить. Это время лучше, конечно же, провести на свежем воздухе, если есть такая возможность, потому как в Москве очень приятно, тепло, сейчас плюс 20, в течение дня воздух может прогреться еще на 2 градуса до плюс 22, завтра чуть прохладнее, до 19 градусов тепла, местами при этом кратковременный дождь, и по области в отдельных районах ожидается гроза.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
5: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
6: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная

0: Суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
1: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
2: Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В ближайшие недели представители России и США планируют новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двусторонних отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются российской стороной как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Мошенники начали отправлять россиянам вирусные программы под видом безобидных свадебных приглашений, пишет News.ru. Через личные или групповые чаты в мессенджерах жертвы присылают файл, который требует установить на устройство, чтобы посмотреть. При установке вирус запрашивает номер телефона и разрешение, благодаря которым аферисты получают полный доступ к конфиденциальным данным и функциям. Чтобы втереться в доверие, скамеры используют реальные имена адресатов. Эксперты предупреждают, не стоит переходить по ссылкам и открывать сообщения от незнакомых пользователей в мессенджерах. Кроме того, не следует вводить личные или же банковские данные в неизвестные формы. Синоптики пообещали умеренные дожди в Москве. Осадки начнутся со вторника. По данным Центра метео, на этой неделе температура воздуха будет выше климатической нормы. Например, сегодня воздух прогреется до плюс 22 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер.

0: Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Кэш можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Автомонитор.
3: Продолжаем держать вас в курсе дорожной обстановки. На Яндекс.Картах 2 балла, но с одной пометкой. Это оценка общего трафика. А вот на отдельно взятом Можайском шоссе, например, загруженность в 2 раза выше. Сейчас там бордовая пробка от Витебской улицы до Аминьевского шоссе, поэтому лучше заранее объехать. Например, по южному дублеру Кутузовского проспекта. Ну а кто уже стоит в этой пробке на Можайском шоссе, пожалуйста, сообщите нам причину. Друзья, номер для связи прежний. +7 915 459 2020.
4: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
5: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Реклама на Авторадио.
6: 921

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: Харизматичные, яркие, энергичные. Именно такие люди собираются на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране. Эти мероприятия – отличный старт для новых идей, партнерских связей и вдохновения. И всех, кто собирается на этих площадках, объединяет одно – вера в мечту. На бизнес-фестах от Сбера эту фразу повторяют по-разному, но суть одна. Предприниматель – это человек, который не просто верит, а каждый день превращает мечту в реальность. Именно в этом заключается и одна из миссий Сбера, которому в этом году исполняется 185 лет. Быть зеленым и быть рядом с теми, кто ставит цели, двигается вперед и создает новое. Подтверждение этой философии в голосах участников бизнес-феста в Краснодаре.
2: Когда есть мечта, она выстраивается в цель, и, соответственно, мы достигаем то, к чему идем.
3: Что нам дает Сбер? Вдохновение, зеленый свет. Зеленый – это всегда вперед, всегда гол.
4: Если по-зеленому, то надо сначала подумать, что я могу дать человеку. И если я действительно могу принести какую-то пользу, то в моем понимании это и есть такой подход зеленый, где сначала я забочусь о том, чтобы дать полезность.
1: Эти слова – живое доказательство. Когда веришь в мечту, появляются силы действовать. В то же время между вдохновением и результатом лежит ежедневная работа. А она требует не только огня, но и умения не терять из виду главное. Как это совместить, знает спикер бизнес-феста от Сбера, актриса, телеведущая и продюсер Юлия Меньшова.
5: Осмысление – это чрезвычайно важный фактор в любом бизнесе. Человек должен понимать, что он делает, он должен гордиться своим результатом. Тут есть еще удовольствие у нас от того, что мы что-то такое преодолели и сделали. А если тебя все время вот так вот мотают в разные стороны по направлениям и задачам, то этим подходом можно добиться абсолютного равнодушия коллектива. Но точно такая же опасная стратегия с таким вот «мы не сходим с нашего пути». В какой-то далекой перспективе это обязательно оборачивается плохо, потому что вообще будущее строится вчера.
1: В интервью Авторадио Юлия Меньшова также рассказала, как удержать баланс между устойчивостью и готовностью к переменам. Ее совет – в умении быть гибким.
5: Я тренирую в себе гибкость за счет того, что у меня всегда работает очень разновозрастный коллектив. Я окружаю себя очень часто гораздо более молодыми людьми, потому что их взгляд на мир отличается от моего. Контекст они улавливают гораздо лучше какие-то тенденции, на которые я вообще внимания бы не обратил.
1: Вот вам и еще один рецепт устойчивости – слышать тех, кто смотрит на мир иначе. Именно ради таких инсайтов и встреч Сбер и собирает предпринимателей на бизнес-фестах. Ближайшие пройдут в Челябинске, Перми, Тюмени и ряде других городов. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Назван предварительный состав новой Госдумы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центр избирком представил предварительное распределение мест в Государственной Думе после обработки более 95% протоколов. «Единая Россия» получает 355 депутатских мандатов. У КПРФ предварительно 40 мест, у ЛДПР 25, а у партии «Новые люди» 20. «Справедливая Россия» по партийным спискам пока остается чуть ниже 5%. Барьера, однако ее кандидаты побеждают в 4 одномандатных округах. Поэтому партия сохраняет представительство в парламенте. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала нынешнюю избирательную кампанию самой сложной физически и морально. При этом, по ее словам, сообщений о нарушениях во время голосования стало заметно меньше. Окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября.
3: Про долги.
2: Банки могут обязать учитывать просроченные алименты, платежи за ЖКХ и другие долги, если по ним уже открыто исполнительное производство. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект Центробанка. Сейчас такие сведения могут попадать в кредитную историю, однако учитывать их при расчете долговой нагрузки банки не обязаны. ЦБ предлагает изменить эти правила. Кроме того, в расчет хотят включать платежи по рассрочкам. В результате задолженность сможет повлиять на размер доступного кредита, а при высокой нагрузке банк может и вовсе отказать в его выдача.
3: Про авиацию.
2: Россия намерена обсудить с Барбадосом возможность запуска прямого авиасообщения. Пишет об этом «Известиям», рассказал посол России в странах Карибского бассейна Андрей Прицепов. 24 сентября дипломат планирует встретиться с премьер-министром Барбадоса. Среди тем переговоров будут и перспективы прямых рейсов между странами. Конкретных сроков пока нет. Оформление необходимых документов может занять время. Помимо этого, возможность прямого авиасообщения Россия обсуждает с Гайаной. Этот вопрос уже находится на согласовании у властей страны.
3: Про цены.
2: В России может подорожать хлеб и другая выпечка. По оценке участников рынка, производственные расходы могут вырасти примерно на 10%, сообщает «Коммерсант». Производители жалуются на заметный рост цен на маргарин и заменители молочного жира. Одна из причин – сокращение поставок пальмового масла, которое используют при их производстве. За первое полугодие его импорт снизился примерно на четверть. Сильнее всего подорожание сырья может отразиться на круассанах, слойках, кексах и другой сдобной выпечке. На

0: Польша, Латвия и Венгрия. Высокая популярность кошек отмечается и в странах Юго-Восточной Азии. Например, в Индонезии они живут почти в половине домохозяйств. При этом по общему числу владельцев кошек среди мировых лидеров также остаются Соединенные Штаты и Китай. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

Ну, согласитесь, даже когда становишься совсем взрослым, очень важно не терять связь со своей семьей. Друзья, и надо сказать, что в случае с нашей авторадийной семьей это вам ни в коем разе не грозит. Нас уже давно можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать в наших официальных социальных сетях все это. Так что, если вы еще не с нами, добро пожаловать туда. Подписывайтесь на Авторадио во всех доступных ресурсах и уже в статусе больше, чем просто слушатель, продолжайте наслаждаться хитами. К слову, я, Владимир Бодров, сделаю для этого все возможное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор. Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто проводит этот понедельник на волнах Авторадио 93FM. На Яндекс.Картах 2 балла. За прошедшие полчаса улучшился трафик на Можайском шоссе. Там была бордовая пробка, напомню, перед Аминьевским шоссе в центр. Сейчас поток идет вполне спокойно, так что можно уже не объезжать. Ну, разве что, если хочется разнообразия. Вот где придется постоять, так это на МКАДе. Полчаса оставите на внешней стороне от Калужского до Варшавского шоссе, на внутренней тесно от Профсоюзной улицы до Ленина, проспекта и от верхних полей до бесед. Тоже довольно-таки тесно. Эти участки отнимут примерно по 15 минут. Далее пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 21. В течение дня воздух может прогреться еще на 1 градус, до плюс 22. Завтра чуть прохладнее, чем сегодня, до плюс 19. Местами при этом кратковременный дождь, и по области в отдельных районах ожидается гроза.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
6: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
5: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
4: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Один человек пострадал в Белгородской области в результате атаки со стороны Украины. В Шебекино после удара беспилотника ранена женщина, у нее акубара травма. Местную жительницу доставили в больницу, сообщает оперштаб региона. Кроме того, в Шебекинском округе в результате атак повреждены остекления здания предприятия и частного дома, а также объект инфраструктуры. С 1 сентября 2027 года школьники 10-11 классов будут проводить больше времени за учебой. Минпросвещение увеличило минимальный объем занятий за два года с 2170 до 2312 часов, то есть примерно на 140 часов, сообщает ТАСС. Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Всего федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 6 профилей: естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишет News.ru. По словам психологов, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По мнению экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8-800-551-0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Бронховоз в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем следить за трафиком, мы продолжаем сообщать обо всем самом важном вам на волнах Авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 2 балла, основные трудности сейчас на МКАДе и в области. Московская кольцевая на полчаса задержит по внешней стороне от Калужского до Варшавского шоссе. Слушатели сообщают нам о дорожных работах, а вот в области плотно на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка занят правый ряд. Эта пробка тоже примерно на полчаса. Остальные заторы в столице области на 15-20 минут, что, в принципе, терпимо.
1: Спонсор ООО «Марк».

Ну, а что ты скажешь, не всегда все идет по плану, по-разному бывает, но самое главное со всеми трудностями действительно уметь справляться, иногда, может быть, и правда, пустить все по течению и так далее. В общем, надо оставаться на позитиве, этим и будем заниматься. Эфир Авторадио, естественно, это будет только поддерживать. И еще разочек искренне всем пожелаем прекрасной недели, которая только стартовала. Ну, так вот, пусть она успешная будет. Ну, а с этой минуты у микрофона Иван Прудников. Страна, привет.

0: Итак, вновь о трафике здесь сейчас, вновь к Яндекс.Картам. Двойка там, и двойка держится с 11 утра, подсказывают коллеги. Трафик вполне себе спокойный. Пробки на полчаса сейчас относятся к крупнейшим, и таких три. Вот их локации на внешней стороне МКАДа: от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка, и на Минском шоссе от Внуковского шоссе до поста ДПС. В остальном все вполне себе двойке соответствует. Ну и за погодой, естественно, следим, которая не может не радовать. Понятное дело, уже такой глубокий сентябрь, давайте назовем, плюс 22. Завтра до плюс 19. Местами кратковременный дождь, правда, возможен в отдельных районах даже с грозой. Но все-таки тепло.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити, 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: О, Карибар, 18+.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Привет. Я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса. Про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
13: 18+.
14: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
15: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
16: Мойстрадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
17: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
18: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
17: Любовь без памяти. 7 октября Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Ростовской области ввели локальный режим ЧС из-за схода с рельсов вагонов поезда. Он действует в Орловском районе, сообщает региональный главком ЧС. По последним данным, с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов, из них 25 опрокинуты, пострадавших нет. Отбуксированные 43 неповрежденных вагона их доставили на станцию «Двойная». Как сообщили в федеральной пассажирской компании, в связи с ЧПС несколько поездов изменили схему движения. В Саратовской области разбился легкомоторный самолет. Он упал вблизи села Колки Петровского района. По информации Следственного комитета, воздушное судно при посадке зацепилось за линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются. Уборка опавшей листвы осенью может вызвать аллергическую реакцию, пишет Ньюс.ру. По словам медиков, в сырую погоду в опавшей листве быстро разрастается плесень. Плесневый гриб селится на подгнивающих растениях. Больше всего спор в воздухе в конце лета, начале осени. Грабли поднимают нижний, самый влажный слой, и споры оказываются на уровне лица. Они оседают на слизистой клетке. Слизистой вырабатывает гистамин, вещество, которое расширяет сосуды и запускает отек. Глаз краснеет и чешется. Отличает аллергию именно зуд. Если появился гной, глаз болит, стал хуже видеть, это уже инфекция, с ней нужно к врачу. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.

0: +7 500 039 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение

от Владивостока до Владикавказа и Калининграда, команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: Сва раз, сва два, сва три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-70-747-03-18-40. 18+.
9: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор. Итак, в целом картина столичного трафика остается рабочей. На Яндекс.Картах продолжают гореть 2 балла. И если в целом смотреть на цифровую карту, то мы отметим лишь проспект маршала Жукова. Там довольно быстро растет бордовая пробка от Крылатской улицы до Московской кольцевой. Причина пробки – это авария в среднем ряду. Так что, пожалуйста, сами никуда не торопитесь и будьте очень и очень осторожны, оставаясь на волнах Авторадио, на волнах 93 FM.
4: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
3: Ну что там у вас на Невском?
4: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
3: Тоже не тише.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Подсчет голосов на выборах в Госдуму близится к завершению. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, президент намерен встретиться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов, а также с руководителями парламентских фракций. Тем временем «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер, необходимый для распределения мандатов по партийным спискам. По данным ЦИК, партия набрала 5% после обработки почти 97% протоколов. Подсчет еще продолжается. По предварительным данным, «Единая Россия» получает около 58% голосов, КПРФ – почти 14%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – около 8%. Явка на выборах составила почти 60%, проголосовали 62 миллиона 600 тысяч человек. Окончательные итоги должны подвести не раньше 25 сентября.
0: Про качество.
2: Оформление заправки под известный бренд еще не гарантирует, что станция принадлежит самой сети. Эксперт за рулем Михаил Колодочкин объяснил, что проверить это можно прежде всего по кассовому чеку. В нем стоит обратить внимание на название юрлица, номер станции и оператора фискальных данных. Еще один признак – фирменная программа лояльности. На станции-двойнике могут не принимать бонусную карту известной сети или предлагать акции, которых нет на официальном сайте бренда. По словам Колодочкина, на фирменных станциях крупных сетей контроль качества топлива обычно строже, поскольку компания сама отвечает за его поставку и проверку партии. На независимых или франшизных АЗС топливо может закупаться у сторонних поставщиков.
0: Про отдых.
2: Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на экспертов отрасли, на Таиланд приходится 14% зарубежных заказов. Следом идут Турция и Китай, примерно по 7%. Также сильнее всего вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии. Вице-президент Альянса турагентства России Александр Мкртчян в беседе с Авторадио рассказал, какие курорты пользуются большей популярностью среди россиян на новогодние праздники.
3: Конечно, лидер на Новый год без всяких конкурентов – это Египет для россиян, потому что в Турции уже холодно, невозможно купаться. Дальше с огромным отрывом пойдут Таиланд, Китай, Турция и Вьетнам. Эмираты всегда были в пятерке на Новый год, но если, опять же, военно-политическая ситуация успокоится, то Эмираты однозначно попадут в пятерку и потеснят Вьетнам.
2: Также эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при планировании своего отдыха на Новый год.
3: На Новый год исторические цены растут. Естественно, не секрет, что они вырастут и с 30 декабря по 10 января. Дальше, в зависимости от страны, где-то они растут больше, где-то меньше. Понятно, что будет расти и авиаперевозка, и ЖД-билеты. Поэтому, если мы говорим про новогодние даты, то, естественно, это надо покупать заранее. Если мы хотим сэкономить и подождать каких-то горячих предложений, ну, например, после 15 января или там до 20 декабря, то, наверное, можно и погодить с покупкой.
2: По данным экспертов, средняя стоимость суточного размещения в Таиланде в этот период составляет около 19 тысяч рублей, в Турции 13 тысяч, а в Китае около 13 с половиной тысячи. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, курс евро 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: допустим, сейчас вам может привезти в сумме 18 тысяч рублей. В банке 9. В рамках игры много денег. Но наш партнер все удвоит, а значит, кого-то ждет приятный бонус.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Конечно, мечты сбываются. В первую очередь, благодаря Авторадио. Разумеется, мы набираем обороты, потому что, во-первых, с нами еще и Озонбанк. Это всегда прекрасно. Озонбанк удваивает для вас, дорогие слушатели, все выигрыши. От Озонбанка дополнительный суперфинал в конце года. Вот мы и разыгрываем 4 миллион из 5 частями. Делаем это на ежедневной основе. Соответственно, приближаем 4-й суперфинал и плюс 6-й дополнительный от нашего партнера в конце года. Математика простая. Еще 3 мечты в этом сезоне станут реальностью. 3 уже реализованы и 3 впереди. Красота, красота самая настоящая. Пожалуйста, кто-то хотел закрыть автокредит. Кому-то просто миллион рублей нужен был. Кому-то прекрасное фотооборудование для того, чтобы фотографировать диких птиц. Все абсолютно разные. Определяйте, что для вас важнее всего. И как и прежде, как и всегда, нужно зайти на сайт Авторадио, убрать скучные гудки из своего мобильного телефона, установить наш прекрасный гимн Авторадио и вот как раз-таки, пользуясь удобным сервисом, своей мечтой поделиться. Деньги ежедневно, а в рамках суперфинала реализуем в этом году ваши мечты. Красота, да и только. Ну и сказано достаточно, я думаю, пора действовать, потому что в сумме 18 тысяч ждут своего обладателя и остается узнать, с кем мы будем играть. Итак, Республика Татарстан на связи. Наш слушатель по имени Рустам. Хочу досрочно погасить автокредит. Еще и сразу сумма на 535 тысяч рублей, как я понимаю. Естественно, прекрасная мечта. Автомобиль есть новый у человека, кредит человеку не нужен. Авторадио готово помочь. Пока, конечно, не всей этой суммой, потому что мы не в рамках суперфинала играем. Но деньги тоже можем предложить. Для начала, естественно, гимн Авторадио. Дайте нам его, пожалуйста. Гимн Авторадио — это 3000 рублей, которые также удвоит наш партнер. И это уже, считай, сделано. Назовут ли прозвучавшую песню? Вопрос один.
2: Алло.
0: Алло, Рустам, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. Сразу вас об этом предупреждаю, ну и поздравляю, в общем-то, с тем, что вы

0: дозвонились. Меня зовут Иван, очень приятно.
1: Угу. Да, к сожалению, я не слушала, хотя ждала очень вашего звонка.
0: Очень хотели, очень ждали. Ну, я вижу еще мечту вашу. Досрочно погасить автокредит на 535 тысяч рублей. Все правильно?
1: Верно.
0: Рустам, ну, правила вы наши знаете. Я так понимаю, игрок, вы опытный, раз говорите, давно ждете. Еще 3 суперфинала в этом году. В любом из суперфиналов, если дозвонимся, ваша мечта станет реальностью. Номер участвует неограниченное количество раз. Договорились. Ну, а по сути... Да, по сути, на главный вопрос, можете ли вы назвать мне прозвучавшую песню, ответ, в общем-то, уже мной получен. Поэтому удачи в будущем. Не смею вас отвлекать и слушайте нас почаще. Договорились.
1: До свидания.
0: Договорились. До свидания. Всего доброго, всего хорошего. Естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Рустама. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. На кону с этой минуты становится 11 тысяч. Естественно, умножаем эту сумму на 2. Неоднократно еще сыграем сегодня. Что делать, вы знаете. И помним, что в конце года в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике, картина которого остается довольно спокойной. На Яндекс.Картах горят уверенные 2 балла. При этом на фоне свободных дорог отдельные участки сильно выделяются, а именно проспект Маршала Жукова от Крылатской улицы до Московской кольцевой, Юго-Восточная Хорда от Нижегородской улицы до ТТК и внутренний МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавского шоссе. В частности, в остальном, как было сказано ранее, все двойки вышеупомянутые соответствуют. Ну и соответствует погода всяким хорошим, по-моему, настроением. Вы сами понимаете, 21 день сентября, за окном плюс 20 градусов, красота. Предстоящую ночью синоптики, правда, обещают плюс 7, ночи, понятно, прохладные. И завтра нас ждут, опять же, стабильные плюс 21 градус.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.

0: Продюсер группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
0: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Кабибара». 18+.
1: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway. 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
0: Категория 0+.
4: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
5: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Авторадио. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Взрослые со спинальной и мышечной атрофией не могут получить лекарства. Как пишет «Известия», проблема зафиксирована как минимум в 10 регионах России. В Росздравнадзоре сообщили, что в прошлом году получили 5 обращений от пациентов. 4 запроса были связаны с перерывами в терапии. В этом году обращений стало больше. В Минздраве отметили, что пациентам со спинальной и мышечной атрофией важно не прерывать лечение. Появление российских препаратов должно помочь избежать таких ситуаций. В Кабмине поручили проработать риск сценарий на топливном рынке. Указание профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимо предусмотреть меры по увеличению производства нефтепродуктов, скорректировать их объемы импорта. Об этом сообщили в правительстве по итогам очередного совещания по ситуации на рынке топлива. В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градусов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта.

0: Premier Supreme с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Supreme в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОГЛ Стрит. ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
5: А шуруповерт без счета. Есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Авторадио.

вода-то действительно по течению, но мы с вами продолжаем двигаться по различным дорогам, и хочется, чтобы все движения были безопасными. Так вот, авторадио при содействии госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы, запускает действительно грандиозный проект «Формула авторадио». И я подчеркиваю, абсолютно каждый из вас может проверить свои знания о правилах дорожного движения. Ну и не просто проверить, выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или новый автомобиль. Все элементарно. Вы заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру. Вы проходите тест на знание ПДД. И не сомневайтесь, 10 лучших по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября, ну то есть довольно скоро, примут участие в большом заезде по улицам столицы. И лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, я подчеркиваю, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, дорогие, ну такую возможность упускать не представляется возможным.

Если вы уверены в своих силах, да даже если не очень, можно себя испытать, можно себя проверить. Добро пожаловать в «Формулу Авторадио», участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+. Ну и, естественно, в данный момент также эфир «Авторадио» остается где-то неподалеку. Я надеюсь, вы наслаждаетесь музыкой, я надеюсь, вам понедельник покоряется. И сделайте чуть погромче, и, конечно же, продолжайте движение исключительно вперед вместе с первым автомобильным радио. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна. Еще разочек большущий привет.

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике. Продолжаем с вами наблюдать за картиной происходящего. К Яндекс.Картам обращаемся. Там традиционно горят 2 балла, и сейчас пробки максимально отнимут по 30 минут. Если говорить точнее, то потерять их можно на следующих участках. На внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавского шоссе и на проспекте Маршала Жукова от Крылатской улицы до МКАДа. Имейте это в виду, когда будете планировать свой маршрут.
2: Спонсор ООО

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть? В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Белый орел, Биовеселые ребята, Город 312 и другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Ростовской области устраняют последствия железнодорожной аварии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Орловском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда. Как сообщает «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС, с путей сошли 27 вагонов, 25 из них опрокинулись. Пострадавших нет. Авария произошла на перегоне «Двойная Ельмут». Еще 43 неповрежденных вагона уже отбуксировали на станцию «Двойная». На месте продолжаются восстановительные работы. Из-за происшествия изменили маршруты нескольких десятков пассажирских поездов. Часть составов направили в объезд через Волгоград, Морозовскую, Лихую и Батайск. Причины схода устанавливаются.
0: Про деньги.
2: В России с 1 октября планируют проиндексировать оклады военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых структур. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Повышение также должно коснуться сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни, органов принудительного исполнения и фельдъегерской связи. Точный размер индексации пока не определен, однако ожидается, что он будет не ниже 4%. Для сравнения, в прошлом году денежное довольствие этой категории сотрудников увеличили на 7,6%.
0: Про опросы.
2: Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Так ответили 65% опрошенных. Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак считают важным уже 81% россиян. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз. 70% против 59% мужчин. Также почти 90% россиян заявили, что сами родились у родителей, состоявших в официальном браке.
0: Про погоду.
2: В Москве на этой неделе сохранится теплая для конца сентября погода, но почти каждый день возможны дожди. Синоптики отмечают, что столичный регион окажется под влиянием нескольких циклонов. По прогнозу гидрометцентра, температура будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса. При этом особенно теплыми останутся ночи в первой половине недели. Какой погоды ожидать жителям столичного региона, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Вальс циклонов ожидает москвичей на этой неделе. А из-за этого у нас будет облачно, из-за этого у нас будет дождливо, но из-за этого у нас никаких заморозков не ожидается. Конечно, температуры днем тоже не будут слишком низкими. Во вторник достаточно интенсивные осадки, достаточно сильный ветер и температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. В среду такой небольшой антракт в осадках при температуре плюс 17-18 градусов. Облачная погода преимущественно. В четверг новый циклон, новые дожди и снова плюс 16-19 градусов. А в пятницу вся эта катавасия должна наконец почти что полностью пройти. Температура воздуха слегка упадет, плюс 15, плюс 17.
2: Специалист добавил, что в выходные также возможны кратковременные дожди при переменной облачности. Это подтверждает и гидрометцентр. В субботу в Москве ожидается от 15 до 20 градусов тепла и местами небольшой дождь. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, курс евро 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот вам, пожалуйста, как украсить понедельник. Кто-то сегодня появился на свет. Поздравляю вас с этим событием. Будьте счастливыми. Самые искренние, самые лучшие пожелания в ваш адрес. Ну, конечно же, эфир Авторадио приветствует всю страну, вне зависимости от дат, пола, возраста и так далее. Будем наслаждаться музыкой. В данном случае еще и музыкой, проверенной временем, которая не нуждается в представлении. У микрофона Иван Прудников. Страна, привет.

0: Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Ну что же, обстановка на столичных дорогах остается вполне себе спокойной. Давайте к Яндекс.Картам обратимся. Там продолжают гореть 2 балла. И сейчас видна всего одна более-менее крупная пробка. Расположилась она на внутренней стороне Московской кольцевой. А именно от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Отнимет этот участок где-то 30-35 минут. В остальном все вполне себе вышесказанной оценке соответствует. Поэтому давайте лучше сейчас на волнах Авторадио, на волнах 93 FM вспомним о климатической картине. Со второй попытки все-таки выговорил. Плюс 21 сейчас. Это ясное дело, ночью до плюс 7, завтра опять стабильный плюс 21 градус, вполне себе теплый сентябрь.
2: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Карибара». 18+.
5: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТТ Петрович». Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Автоспорт. Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
11: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
12: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
11: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
13: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Санкт-Петербурге завели дело на подростка за поджог служебных авто. 14-летнюю девочку обвиняют в теракте. Как пишет ТАСС, школьница, находясь на территории, прилегающей к отделу полиции на улице Марата, облила горючей жидкостью служебные автомобили и подожгла их. После этого направилась к отделу полиции, расположенному на проспекте Тореза, где также собиралась устроить поджог. На допросе несовершеннолетняя рассказала, что познакомилась с неизвестным молодым человеком в телеграм-канале, после чего ей стали поступать указания совершить преступление. Мошенники чаще всего применяют вишинг для обмана жертв. Об этом пишет news.ru. Через звонок злоумышленники запугивают граждан. Вам может позвонить якобы сотрудник банка, следователь или оператор связи, который пытается выманить данные или деньги, используя психологическое давление. По словам экспертов, при вишинге мошенники давят на жертву спешкой и угрозами. Для защиты необходимо сразу же завершить разговор. В России резко увеличился выпуск Wi-Fi оборудования. Отмечается, что в первой половине года государственные закупки выросли на четверть и превысили примерно 4,5 миллиарда рублей. При этом все чаще заказчики выбирают российскую технику из реестра Минпромторга. На фоне роста производства медианная цена Wi-Fi оборудования снизилась до 137 тысяч. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
7: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
6: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы, твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
7: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».
0: 18+.
1: «Автомонитор».
2: Ну что же, двигаемся далее по столичным дорогам. Естественно, двигаемся по прямому эфиру Авторадио. И давайте же на волнах 93 FM вновь вспомним о трафике. Обстановка особо не изменилась. На Яндекс.Картах продолжают гореть уверенные 2 балла. При этом в списку проблемных мест прибавилась Крылатская улица. Там пробка на 40 минут собралась от улицы Крылатские холмы до Рублевского шоссе. Ну и плюс, имейте в виду, что машины продолжают тормозить на внутренней стороне МКАДа от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Сезон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
1: А что с оплатой?
0: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Льготникам увеличат поддержку при подключении газа. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство дополнительно выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал Владимир Путин.
0: Про финансы.
2: Финансовая подушка особенно важна семьям с ипотекой и другими кредитами. Как пишут «Известия», резерв нужен на случай потери дохода, болезни, срочного ремонта или других незапланированных расходов, когда обязательные платежи все равно приходится вносить. При расчете такой суммы учитываются не только продукты и коммунальные услуги, но и платежи по ипотеке, кредитам, расходы на транспорт, связь, лекарства и другие траты, от которых нельзя быстро отказаться. При этом финансовый резерв не стоит рассматривать как инвестицию. Главное требование к этим деньгам – возможность быстро ими воспользоваться. Эксперт проекта научно-исследовательского финансового института Минфина России «Майфинансы.рф» Мария Иваткина рассказала в беседе с Авторадио, что финансовую подушку стоит иметь каждому, особенно при наличии кредитов и ипотеки.
3: Существует три базовых правила. Первое. Размер финансовой подушки безопасности должен составлять от 3 до 6 месяцев обязательных расходов семьи. Расходы семьи 100 тысяч рублей в месяц, значит, подушка должна быть не менее 300 тысяч рублей. Храним деньги на накопительном счете, потому что главное здесь не максимальная доходность, а ликвидность. Нам важно получить деньги быстро и без потери процентов. Ну и третье правило. Не тратим подушку на текущие расходы. Импульсивные траты, которые мы так любим, тоже мимо. Об этом важно помнить. И еще одно правило. Финансово грамотного человека сначала заплати себе. Получаем доходы, часть доходов отправляем на накопление, остальное тратим и никак иначе. Схема доходы минус расходы равна накоплению изначально неверная, хотя многие привыкли именно к ней.
2: При наличии кредитов обязательные ежемесячные платежи также нужно включать в расчет резерва, а пересматривать размер подушки стоит после заметного изменения семейных доходов или обязательных расходов, например, появления нового кредита или увеличения ежемесячного платежа.
0: Про Китай.
2: Российские туристы стали чаще выбирать нестандартные маршруты по Китаю. Как пишет Лента.ру, со ссылкой на представителей туриндустрии, растет спрос на индивидуальные программы и поездки за пределы привычных Пекина, Шанхая и Хайнаня. В частности, путешественники интересуются Гуйлинем на юге страны и провинцией Юньнань. Туроператоры также расширяют программы по Сычуаню и Чунцину, предлагают маршруты через Чэнду и древний город Фужун. Одновременно туристы стали требовательнее к уровню отелей, программ и наличию русскоязычных гидов. Рост интереса к материковому Китаю подтверждают и данные туроператоров. За год число бронирований таких туров выросло примерно в 14 раз, хотя основная часть поездок по-прежнему приходится на Хайнань. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, курс евро 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: двигаемся вперед также в рамках игры. Много денег в рамках счастливого сезона. В банке 11 тысяч. Наш партнер все удвоит. Сумма приятная, сумма прекрасная. Не узнать эту композицию не представляется возможным. Значит, делаем погромче. Давайте играть.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Конечно, сбываются. Ваши мечты тоже могут стать реальностью, но обо всем по порядку. Во-первых, Казонбанк здесь, он удваивает все выигрыши. Дополнительный суперфинал, шестой в конце года, также будет от Озонбанка. Но давайте обо всем по порядку. Пока мы приближаем четвертый суперфинал в сумме из шести, да, потому что четвертый миллион как раз-таки частями и разыгрывается. Я надеюсь, вы нас слушаете, слушаете с нашим фирменным гимном Авторадио в мобильном месте гудков, а именно так можно побеждать. В общем, сайт Авторадио, простые действия по замене гудка на гимн вас могут осчастливить, и вот там же удобный сервис вам предложит поделиться своей заветной мечтой. Вам нужно определиться, что для вас важнее всего. Это может быть как дорога до дачного участка, закрытие ипотеки или же автокредита. Это могут быть путешествия, все что угодно. Определяйтесь и каждый день выигрываете деньги. Ну а в рамках суперфиналов благодаря Авторадио реализуете вышеупомянутые мечты. Ну и, конечно же, нужно действовать, нужно играть, нужно останавливать рулетку. Еще раз 11 тысяч в банке. В сумме играем на 22 тысячи. Рулетка стоп. Курганская область. Ирина нам пишет. Хочу двухэтажный дом. Мечтаю о нем с детства. Естественно, на своем дачном участке. Я так понял, участок в наличии или же, возможно, он должен быть также вместе с домом в придачу. Сложно. Но, по крайней мере, зачем гадать, если, возможно, на эти вопросы нам сможет ответить сама Ирина. Разумеется, для начала гимн Авторадио. 3000 удвоенные. Называют прозвучавшую песню, забирают всю сумму. Так, хорошо.
2: Алло.
0: Ирина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мои поздравления. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно познакомиться.
2: Здравствуйте. Так, я не ожидала, конечно. Я ждала этого звонка.
0: Глобально ждали, да?
2: Когда я не слушаю радио, тут на встрече просто.
0: На встрече. А двухэтажный дом? Я могу на секундочку вас отвлечь? Вот буквально капельку. Двухэтажный дом вы пишете, да? Правильно?
2: Да,
0: правильно. С детства мечтаете. На своем дачном участке, это в смысле участок уже в наличии? Или...
2: Участок я приобрела, да. Участок 2 года назад. Приобрели. Участок уже есть, только дома не хватает.
0: Вот, только дома не хватает. Ну, в общем, если позвоним в любом из суперфиналов, будет у вас дом. Ирина, благодаря Авторадио все реализуется. Ну, а пока, как вы понимаете, за гимн Авторадио деньги вам отправляются, вы на встрече. Соответственно, позвучавшую песню назвать не можете. Ответ, я думаю, очевиден, но...
2: Могу, к сожалению, хотя слушаю весь день на работе и в машине.
0: Ну, такое тоже случается. Ага, вот так вот позвонили. Тогда я вас более не отвлекаю. Вам успехов, прекрасного завершения рабочего дня. Ну и слушайте нас почаще.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Всего доброго, до свидания, счастливо. Ну и тем более, естественно, даже находясь на встрече, даже учитывая, что не может Ирина назвать нам прозвучавшую песню, конечно, здесь проигравших быть не может, потому что гимн Авторадио прозвучал. Тем более, Озонбанк удваивает выигрыш Ирины, он составляет 6 тысяч рублей, очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка запущена, 13 тысяч на кону теперь с этого мгновения. Вперед, вы сами все знаете, сами все слышали, правила элементарны, правила просты. Все дороги через наш официальный сайт. Победы к вам обязательно придут. Выигрывайте деньги каждый день. В рамках суперфиналов осуществляйте свои мечты благодаря Авторадио. И помните, что в конце года, в дополнительном шестом суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот, также на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Итак, обстановка на дорогах остается расслабленной. Давайте об этом чуть подробнее. На Яндекс.Картах горят уверенные 2 балла. И если в целом смотреть на цифровую карту, то сейчас пробки только-только начинают расти на третьем кольце. Если говорить точнее, то на внутренней стороне остановилось движение от Бутырской улицы до проспекта Мира. И на внешней перед Ленинским проспектом. Также всех об этом предупреждаем. Но зато о погоде здесь предупреждать нечего. Все довольно неплохо. Плюс 20 мы их ощущаем. Ночью до плюс 7. Завтра еще на градус 2 будет теплее, так что прекрасная осень.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Кабибара». 18+.
7: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
2: Категория 6+.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
7: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
6: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
8: Авторадио.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Иркутске госпитализировали 13 хоккеистов из детской команды «Авангард». У спортсменов из Новосибирска выявили острую кишечную инфекцию, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. У заболевших и контактировавших с ними обнаружен норовирус. Известно, что на соревнования в Иркутскую область приехали 36 мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет в составе двух новосибирских команд. От «Авангарда» прибыли 18 хоккеистов. На том же поезде в регион приехал коллектив «Кристалл». Среди его спортсменов заболевших нет. Площадь пожара на мусоросортировочной станции в подмосковном Щелково выросла до 7000 квадратных метров. К тушению привлекли тяжелую технику. Как сообщили в МЧС, также наращиваются силы спасателей. Информации о пострадавших нет. Причины чрезвычайного происшествия выясняются. В Москве запустили 5-й беспилотный трамвай. В тестовом режиме он курсирует по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети. Как уточнили в столичном Дептрансе, с момента запуска такого транспорта он прошел более 56 тысяч километров, а горожане совершили более 150 тысяч поездок. В ведомстве добавили, что до конца года в Москве появится еще 10 беспилотных трамваев, и их число достигнет 15. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Бизнес.

бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: заказ и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Автомонитор. Итак, за последние полчаса движение на дорогах столицы стало чуть сложнее. Ну, давайте об этом чуть подробнее. На Яндекс.Картах зажглись уже 3 балла, плюс кое-где перекрыли движение. Точнее, на дублере Рублевского шоссе в сторону области потерять там можно где-то 40-50 минут. Об этом сообщил наш слушатель Давид. За информацию, естественно, огромнейшее спасибо. Но говоря о пробках, давайте отметим Ленинградское шоссе, где растет очередь из машин от Шереметьевского до Международного шоссе. Также учитывайте это, когда будете планировать свой маршрут. Но в любом случае, оставайтесь, конечно же, на каждом километре вместе с Авторадио. Ждем любимых мурзилок. Уже менее чем через 15 минут они будут вместе с нами в прямом эфире.
2: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» НН760-115-09.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поста.

0: без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Затраты на защиту от беспилотников могут учесть при налогообложении. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов от беспилотников. Как сообщает «Известия», речь также идет о расходах на восстановление инфраструктуры после атак. Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что это не будет прямой компенсации бизнесу. Ведомство вместе с представителями разных отраслей сейчас определяет, какие именно изменения необходимо внести в налоговые правила. Законопроект планируют подготовить уже этой осенью.
0: Про автомобили.
2: Черные автомобили в этом году чаще других фигурируют в страховых случаях после ДТП. Как пишет «За рулем», следом идут белые, серые, коричневые и синие машины. Год назад первую строчку занимали белые автомобили. При этом разница между лидерами составляет всего несколько десятков случаев. Яркий кузов, судя по статистике страховщиков, заметного преимущества не дает. Красные и оранжевые автомобили попадают в аварии примерно в 14% случаев, черные и серые – в 15%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что полагаться на подобную статистику не стоит. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Страховые компании взяли и посчитали, каких машин на дороге больше. Если черных машин больше, то они чаще попадают в ДТП. Следовательно, попадают в эту псевдостатистику. Зачем делать такие расчеты, помимо пиаровских целей, совершенно не ясно. Пользы от них нет ни для кого никакой ровным счетом. Мы видим на протяжении лет, что количество разных цветов, оно все уменьшается и уменьшается. Если палитры 80-е включали там несколько оттенков зеленого, например, то сейчас зеленого не будет в принципе. Поэтому удельный вес подобных ДТП, там черных автомобилей, будет дополнительно увеличиваться год от года. Остерегаться нужно ржавых автомобилей, которые давно не видели нормального обслуживания своих владельцев. Скорее всего, там даже ОСАГО не будет.
2: Эксперт также отдельно обратил внимание на автомобили, оклеенные пленкой очень ярких, ядовитых цветов. По его словам, такие покрытия в некоторых условиях могут создавать дополнительную опасность. Сами страховщики подчеркивают, на аварийность куда сильнее влияют стиль вождения, скорость, дорожные условия, возраст и стаж водителя, а не цвет кузова.
0: Про детей.
2: Просто отбирать у ребенка телефон, чтобы сократить экранное время, малоэффективно. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Как рассказала изданию психолог Маргарита Алексеева, сам смартфон не вызывает тревожность автоматически. Однако постоянный поток роликов, сообщений, игр и другого контента может усиливать переутомление и раздражительность. Насторожиться стоит, если ребенок отказывается от прогулок и прежних увлечений. Сразу после пробуждения тянется к телефону и с трудом проводит без него даже короткое время. Вместо жесткого запрета психолог советует предлагать альтернативу – совместные прогулки, настольные игры, спорт или творчество и устанавливать понятные правила для всей семьи. Похожего подхода придерживается Американская академия педиатрии. Специалисты рекомендуют выделять дома время и зоны без гаджетов и следить, чтобы экран не вытеснял сон, физическую активность и семейное общение. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, курс евро 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Добрый вечер, друзья.
1: Ну, здравствуй, страна.
2: Привет.
0: И, конечно же, в первую очередь мы шлем наш музыкальный привет самым активным радиослушателям, которые не сидят в стороне, которые всегда включают авторадио. Они выбирают авторадио ушами и сердцем. И, конечно же, шоу «Мурзилки Лайв».
2: В первую очередь.
1: Да, дорогие друзья, мы вам всегда рады. Это абсолютно искренняя любовь, проверенная временем. Теперь мы это можем говорить абсолютно точно. Просто заглядываю в свою трудовую книжку и видя там, что 25 лет последних только здесь, только на авторадио, только с вами.
0: Ну, все потому, что мы не обещаем, знаешь, каких-то там финансовых гор, да, допустим.
1: Мы обещаем.
0: Увеличение пенсии или там какой-то улучшение экономики. Это
2: мы очень земные, мы очень реальные.
0: У нас задача сделать этот вечер для вас незабываемым, и чтобы вы отдохнули, как говорится, и душой, и телом от рабочих будней и, собственно, получили удовольствие.
1: Получайте удовольствие сегодня. У нас сегодня, как всегда, самые актуальные темы. Естественно, наши воспоминания о 25-летнем пути в шоу-бизнесе, в радиовещании, а также, знаете, вот через большие проекты нашей великолепной радиостанции. Плюс, конечно же, у нас сегодня самые актуальные спикеры, гости эфира и, соответственно, концерт.
2: Да, сегодня живой концерт. Нам придет наша добрая знакомая Ася для того, чтобы порадовать и нас, и вас своим творчеством. Да. Так что, друзья, имейте это в виду.
3: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: представьте себе, 25 лет на постоянном движе. Это не только наше шоу, соответственно, это, конечно же, и радиостанция «Авторадио», потому что мы не можем стоять на месте. Мы же первые автомобильные, друзья. И вот «Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект, который называется «Формула Авторадио».
1: Здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения ПДД и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
2: Ну а теперь, друзья, о правилах. Надо зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и пройти тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех и станет обладателем главного приза. А это яркий автомобиль с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что добро пожаловать! «Формула Авторадио», участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру 18+.»
3: 25 лет на Авторадио.
0: Хотите приятных новостей, Коля?
2: Ну-ка, давай.
1: Давай.
0: В 27-м году россиян ожидают аж 7 коротких рабочих недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное постановление правительства.
1: Закрепите, пожалуйста, это постановление.
0: Хотелось бы, потому что в феврале у жителей России будет трехдневная рабочая неделя.
2: Трехдневная.
0: С 24 по 26. Ну, понятно, 3 дня в феврале будем отдыхать в связи с Днем защиты.
2: Ну, понятно, Москва будет пустая, значит, потому что половина народа возьмет отпуск.
0: Следующего короченной недели случится в марте с 9 по 12.
2: Прекрасно.
0: То есть там тоже 3 выходных дня.
2: А 8-го работать будешь?
0: Здрасте, приехали. С 9 по 12 рабочая неделя.
2: А, рабочая неделя.
0: Да. Еще 2 коротких недели запланированы на май. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Это отдых именно. Соответственно, рабочими окажутся с 4 по 7 и с 11 по 14. 4-дневные рабочие недели состоятся также в июне, что классно. 3 выходных будет в июне у нас. В связи с 12-м.
2: А не один, как обычно, не в середине
0: один, да.
2: Недели.
0: И в декабре 27-го года. Ноябрь же начнется с 3-дневной недели, за которой последуют 4 выходных. Тоже прекрасно.
2: Очень хороший год будет.
0: Очень.
1: Слишком подробно все это долго расписывали. Ноябрь 27-го года.
2: Смаковали, между прочим.
0: Заметишь, уж наступит.
2: А теперь
0: нам будет 26.
2: Не менее подробно расскажу о том, какие современные решения в автомобилях могут в ближайшее время просто пропасть из оснащения, ну или превратиться в редкость. Об этом рассказал эксперт Юрий Блинов. Так вот, по его словам, часть этих нововведений не вызывает интереса у автомобилистов и не подтверждает свою эффективность. Например, у

0: купленные электронные дверные ручки. Представляете себе,
1: очень
0: да?
1: Сильно
0: они дают,
1: это,
0: конечно, преимущество в аэродинамике, но усложняют конструкцию и затрудняют аварийное открывание дверей вот именно снаружи,
1: когда хочешь они перемерзают.
0: Открыть, а двери, собственно, ручки внутри двери.
1: Зимой перемерзают,
0: также,
1: потом их вытащить.
0: Также не прижился почему-то штурвал вместо привычного руля.
1: Действительно.
0: Да, таким штурвалом в Теслах. Да, с 2021 года там в стандартной комплектации в ряде моделей шел именно штурвал. Но при парковке назад, и особенно при развороте назад, этот штурвал составлял очень много проблем. Ну, а также гонка за количеством и размером экранов в салоне. В эту же категорию, кстати, эксперт включил отдельное решение. Например, ночное видение в камерах. Чем не устраивает вот без ночного видения? Непонятно.
2: Так, ну и еще одно сообщение, которое бы хотелось бы и между собой обсудить, и, видимо, с вами, дорогие друзья. Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Реально, можем друг друга поздравить. Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть примерно у 60% российских семей. Это самый высокий показатель среди стран, представленных в исследовании. Авторы исследования связывают популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству, да и к человеку по сравнению с собаками.
1: Хотя не Египет у нас вроде бы, да?
0: Не говори.
1: Тем не менее, друзья, вот на эту тему сегодня давайте порассуждаем. Пускай ваш домашний питомец порадуется. Итак, кошатник вы или собачник, называется наш лайв-чат. Чем кошки лучше? Давайте
2: поспорим. Чем кошки лучше собак, да, допустим, да. Если они вообще лучше.
1: И самый яркий выпад вашей любимицы, ну, выпад в кавычках, естественно, то есть самая интересная выходка на ваш счет.
0: Итак, пишите плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений в СМС и Messenger Max. Ну и заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать.

0: Автомонитор.
1: В целом обстановка на дорогах пока остается рабочей. На Яндекс.Картах продолжает гореть 3 балла.
2: Но уже видно несколько участков, каждый из которых отнимет минут по 40, а именно Щелковское шоссе от 15-й парковой улицы до поворота на поселок Восточный и Ленинградское шоссе от Шереметьевского шоссе до Международного шоссе.
3: Плюс обратите внимание, что сейчас перекрыто движение на Рублевском шоссе перед Осенней улицей в сторону МКАДа.

0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипер.

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
3: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway. 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
8: Категория 0+.
9: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в Театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
3: Авторадио.

0: полной защиты от жизненных потрясений. Действительно, внушительные окопления могут просто оказаться недостаточными, если человек не учитывает дополнительные риски и не выстраивает комплексную систему управления личными финансами. Потому что мы частенько ориентируемся на регулярный расход. Допустим, проценты выплаты по ипотеке, они делаются каждый месяц, там аренда жилья каждый месяц, коммунальные платежи и так далее. Но остаются без внимания менее предсказуемые, но существенные статьи расходов. Действительно, вдруг неожиданно надо проблему с зубами
1: решить. Оторвался каблук, да, туфли,
0: отремонтировать что-то дома, а это тоже стоит копеечку. А как же тогда сберегать то немногое, что удается накопить? Давайте спросим у специалиста. Елена Бабкова у нас на связи, эксперт Национального центра по финансовой грамотности. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну, знаете, в начале нашего разговора очень хочется, чтобы вы дали общие правила создания этой самой финансовой подушки. Сколько откладывать, чтобы более-менее спокойно себя чувствовать? Как часто откладывать? Ну и так далее. В общем, все, вот давайте танцевать от печки.
2: Хорошо. Давайте начнем с того, что финансовая подушка безопасности – это не только 3-6 наших зарплат. Или, как учат многие консультанты, 3-6 месяцев наших расходов. На самом деле это только одна единственная часть. Это элемент этой подушки безопасности.
3: Ничего себе, то есть это нужно это... больше, что ли, еще?
4: Но больше денег нет.
2: Она должна быть разная. Да. Как всегда говорят, не кладите никогда все яйца в одну корзину. Здесь та же самая история. Поэтому не только едой и работой жив человек. Мы для себя это запоминаем. Мы все болеем.
0: К сожалению.
2: Наши животные тоже иногда болеют. Да, к сожалению, есть такая история. Поэтому что надо для себя понимать? Элементы финансовой подушки безопасности – это не только вот те самые деньги, которые мы с вами отложили, накопили, положили на депозиты и так далее. Но это всевозможные страховки. То есть, как минимум, страховка всего нашего имущества. Если с ОСАГО вопросов нет, нравится, не нравится, все равно ОСАГО заплатится, то по жилью очень многие говорят, ну зачем я буду тратить там 10 тысяч, 15 тысяч. Ну, все равно ничего не случалось. 20 лет не случалось ничего. Но если на 21 год что-то случится, будет очень печально. Поэтому смотрим по страховкам. Страхуем всю недвижимость. Дальше. А теперь переходим, собственно, к страхованию себя любимых. Очень много можно говорить о плюсах и минусах страхования жизни, но тем не менее. А если мы заболеваем, гораздо все-таки приятнее получить хоть какую-то компенсацию за лечение, правильно? Ну, чем вообще без компенсации.
0: Само собой, да.
2: Вот. Да, поэтому рассмотрите варианты накопительного страхования жизни, но выбирать надо не тот, который вам посоветует, разумеется, ваш менеджер, которому нужно в обязательном порядке продать вам тот или иной страховой продукт, а тот, который вы выберете сами. Очень многие банки дают дополнительные плюшки, то есть выбирать надо то, что нужно лично вам, а не то, что рекомендует княгиня Мария Алексеевна. Потому что у нее может быть абсолютно другие запросы.
3: Да.
2: К чему говорю? К тому, что, допустим, если у вас маленький ребенок, или, допустим, вы очень часто болеете гриппом, это одна история. А если у вас травматическая работа, то это будет совсем другая программка. Это второй момент. Третий момент. Программа долгосрочных сбережений. Это тоже включается в нашу финансовую подушку безопасности. Если очень многие говорят о том, что зачем я буду открывать эту программу, что там со мной будет через 10-15 лет, помните о том, что наши пожилые родственники, те, кто уже на пенсии, могут абсолютно спокойно воспользоваться этой программой без люфта в 15 лет, и как раз они могут и делать маленькую подушечку безопасности для своих детей или для своих внуков.
3: Что еще раз значит программа долгосрочных сбережений? Что это за программа? Это просто деньги на депозит уже? Объясните, пожалуйста.
2: Нет. Программа долгосрочных сбережений – это немножко другая история. Это программа с государственной поддержкой. От депозита отличается тем, что просто так в любой момент вы денежку снять не сможете. Вы сможете ее снять в случае крайней необходимости. У нас есть два случая, которые есть, которые предусмотрены этой программой, а так вы кладете деньги обычно на 15 лет. Есть тоже свои нюансы, или если, допустим, вам уже сильно за 40+, тогда вы можете снять по достижению пенсионного возраста. А вот если вы уже на пенсии, то вы можете снять уже через год, ну, хотя сейчас в Думе рассматривается закон о снятии через 5 лет, потому что программа заработала в 2024 году, и так как есть государственная поддержка на каждый вложенный рубль, в среднем можно получить еще

0: еще 1 рубль в размере, но не более 36 тысяч. То есть, словно говоря, 36 положили, а через год у вас уже сколько?
1: 72?
0: 72, абсолютно верно.
1: Да,
0: приятный
1: ладно.
0: Бонус, правда?
2: Это да, но или...
0: А плюс еще...
2: Простите,
0: есть
2: пожалуйста.
0: Еще свои подводные камни, но это отдельный разговор.
1: Мне кажется,
0: уже.
1: Их там много.
2: Вот по поводу подводных камней. Но наши люди, которые прожили и пережили очень много историй, связанных с нашей страной, в том числе и обещаний и так далее, которые помнят, как рубль обваливался, как банки обваливались и так далее. На 15 лет не слишком ли... жирный срок, простите меня,
0: распрощаться. Поэтому я и сказала про пенсионеров. Не забываем, если кладем мы с вами, работающие граждане, мы получаем свой бонус в виде 13% по вычетам. Пенсионеры такой бонус не получают, но в то же время у них нет такого срока давности. Поэтому если у вас есть ваши более старшие родственники, то в программу ПДС лучше включать их. И еще один момент. Тоже по подушке финбезопасности. Помните, пожалуйста, что есть еще такая история, да, когда, которая называется внезапный уход. И здесь тоже есть определенные страховки. Их тоже надо включать в свою подушку безопасности.
1: Ох,
0: поэтому у нас с вами подушка.
1: Да,
0: это деньги,
1: очень...
0: страховки.
1: Да.
0: Вот и еще одни страховки.
1: Большая подушка получается.
2: Деньги,
1: что
2: страховки и
3: еще. Елена, вы меня заколдовали. Я сижу, как будто я как будто в первом классе.
1: А потому что мы финансово безграмотные. Большинство из нас, во всяком случае.
2: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Елена.
2: Эксперт Национального центра по финансовой грамотности.
0: Спасибо вам.
2: Всего доброго. До свидания.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цели, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. ИН-760-115-09.
0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: 8-32-04-86-05.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Авторадио.

0: Кошатник или собачник? Захар, ты кто? Кошатник или собачник?
1: Я собачник однозначно.
0: Брагин.
2: Аллергия. Не то, не все. Не, ну, конечно, я люблю больше собак, чем кошек. Хотя, ну, на расстоянии, да, готов любить и тех, и других.
0: А уж видеоролики, да, с кошкой.
2: Умиляет вообще.
0: Ну, я всю жизнь собачница, всю жизнь были собаки. Хотя один раз заводила кота. И, конечно же, тоже против них ничего не имею, но просто так сложилось, что больше, конечно, с собаками. Итак, кошатник или собачник, чем кошки лучше, чем собаки, потому что тут выяснилось, что все-таки в России больше кошек в домохозяйствах, чем собак. Ну и расскажите о вашей любимице, о вашем любимце, о коте или кошке. Самая яркая выходка, самый мощный последний выпад. Давайте почитаем.
2: Внимание, длинный рассказ от АА. Мечтала с 12 лет о собаке. Уговаривала маму завести, но это недорого, болеть она не будет, как я говорил, а есть будет кашу и дешевый корм.
1: Ага.
2: Ну, как ребенок практически. Конечно, мне никого не купили. Повзрослев, мечта осталась. Но моргнула я как-то, и в доме появился кот. Через 4 года я стала женщиной-кошкой. Мы вместе просыпались в 10 часов утра, ели, затем чуть активности, обоих дневной сон, проснулись, поели еще активности, снова на ночь спать. Обожаю быть дома. Через время я задумалась, такой образ жизни я вывожу только по молодости. Если так будет продолжаться, мне конец. Появилась мысль осуществить мечту и завести собаку. Завела. Он заставляет меня выходить из дома, мне не нравится, гулять, ходить аж дважды в день. Иногда даже бегать, когда играем. Мне приходится чаще мыть дом, стирать и убирать всю обувь и вещи по местам. Всегда. Алкоголь из моей жизни практически ушел, ибо вечер хорошо было бы бокальчик красного. Но надо идти на улицу. Вышли на улицу, погуляли 2 часа.
1: Там и уже не хочешь.
2: Никакой алкоголь не нужен. В общем, мой любимый кошачий образ жизни безумно страдает, но я люблю обоих детей.
0: Здорово. Едем по дороге в Марокко, слушаем авторадио. Это я знаю дорогу в Марокко-то.
2: Это от Евгении, да.
1: Вот она сразу направо, да-да-да.
2: Евгения, привет вам, вашем Марокко.
0: Так, люблю собак. Это из Таганрога. Ольга, да, по-моему?
2: Ольга.
0: Да, Ольга пишет. Вот, люблю собак, но сердце отдано кошкам. Это же такая милота. Моя умная черная красавица, охотница Мика, живет у меня 9 лет. И дай бог, еще 5 раз по 9. Обожаю ее. Она сама меня выбрала еще котенком. Мика часто пытается меня накормить. Благодарит за то, что я хорошо ухаживаю за ней. Как-то осенью притащила в зубах мышь. И с ней пыталась проникнуть в окно. Мы живем на первом этаже. Искренне не понимаю, почему же я не горю желанием ей его открыть. Я же
2: ты что, не хочешь мышь? Я она же свежая.
0: Я же тебе,
1: для
0: да,
1: тебя же жирная мышь.
0: Она такими глазами на меня по ту сторону стекла смотрела, а я такими же на нее. Мышке же было не помочь. Жаль, но это природа, ничего не поделаешь. Так же, как в городе приносились стрижи и ласточки. Да. Они были спасены. Это Ольга.
1: А Екатерина из Архангельска пишет, что были и собаки, и кошки. Вот из собак крайне раз была хаски. Выпад у нее был, когда в 4 месяца она съела диван и устроила ловушку с табуретом. Обгрызла ножки, а я с работы уставшая села и сразу взбодрилась, когда упала. Кошки тоже были разные, в большинстве случаев дворовые, обычные. А вот сейчас у меня мейн-кун, настоящий кота-пес, ошеломил меня, когда начал петь. Настолько громко, что не передать. Кстати, почему-то они не мяукают, а мамкают.
2: Мамка. Ну, потому что она же не папа, а мама.
1: Да.
2: Если был бы папа, папка ли бы,
1: наверное? Папка, да. Но все равно пел.
2: Ну, в общем, слушайте, у нас будет пародия нашей фирмы через час. Да, одна из лучших нашего репертуара. Вот сделайте погромче, посмотрим, как ваш мейн-кун сегодня на нее отреагирует. А так ждем по-прежнему сообщения. Так, собаки или кошки?
0: Собаки или кошки. Чем кошки лучше, если лучше. Ну и самая яркая выходка вашей любимицы.
1: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: За последние полчаса картина столичного трафика стала еще сложнее. На Яндекс.Картах зажглись 4 балла.
5: В эти минуты сильно забилось транспортом Ленинградское шоссе перед улицей Академика Курчатова, причем с обеих сторон. Часовая пробка появилась на внутренней стороне МКАДа от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.
6: Ну и о погоде. За окном сейчас плюс 18. Предстоящей ночью синоптики обещают плюс 7. Завтра опять плюс 21.
4: Удивительно.
7: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
11: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
12: В синем.
11: А тебе, Сереж?
13: Полосатые. А ты себе какие возьмешь?
11: Те, что с гусем.
13: Так они все с гусем.
11: Так я все и возьму.
14: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: самих дух захватывает. Так можно описать наше с коллегами состояние, когда мы начинаем подыскивать очередную порцию истории про то, какие мы замечательные и легендарные.
1: Ну, да, я расскажу, что начинается все с того, что ты начинаешь смеяться.
0: Да,
1: надев наушники, смеяться
0: в голос.
1: Да, я
0: смотрю видео, смотрю, как это все происходило, начинаю смеяться, подходят коллеги, начинаем смеяться вместе. Ну, реально. Вот просто берешь, например, летопись культового фестиваля авторадио дискотека 80-х и понимаешь, что мы там, в дискотеке, были задействованы по полной программе.
2: Мы качали олимпийский.
0: И как ведущие, и как комментаторы, и, конечно, как артисты. Мы даже в подтанцовке участвовали у Африка Симона. Впрочем, обо всем в порядку. 2002 год. В Москве, в Лужниках, проходит первая дискотека.

0: 80-х, положивший начало целому фестивальному движению в России за ее пределами. Авторы идеи, создатели проекта, первый президент авторадио Александр Варин и Юрий Костин, бессменный генеральный продюсер фестиваля. В фойе людей встречает пиво за 20 копеек, старыми деньгами сдачи нет, на экранах греческая смоковница. Среди гостей прогуливаются три забавных персонажа в комбинезонах.
1: Они всех цветов.
0: Они всех приветствуют, создают радостную атмосферу. Это мы 24 года назад. Мы светофорчик, потому что комбинезоны у нас красного, желтого и зеленого цветов. Да. У меня желтенький.
1: У меня зелененький.
2: А я что, красный, что
0: ты
2: ли, был? Я стопом был, что ли?
0: Ты был стопом, да.
2: Тормозян, можно сказать.
0: Зал был полон. На сцене Атаван, Джой, Маркин Минаев, Круиз, Александр Барыкин, Bad Boys Blue, Сиси Кейч и так далее. Нас пока на сцену не выпускают. Мы секретное оружие, которое сработает на следующий год, когда дискотека превратится уже в традицию, ну и начнет уже обрастать всеми признаками грандиозного шоу. В 2003 году второй фестиваль прошел сразу в двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге. И дискотека 80-х уже включена в международный реестр музыкальных фестивалей, а мы уже на сцене. Во-первых, уже с упомянутым Африком Симоном на подтанцовке. Без нас его хафанана не работала. Я, кстати, с вами очень круто танцевали, хоть и смешно. Во-вторых, у нас были крутые коллаборации. Мы спели с Игорем Николаевым «Старую мельницу», с Игорем Скляром «Комарова», с группой «Атаван. Руки вверх».
1: «Хэндзап».
0: Ой, ну, в смысле, «Хэндзап».
1: Да, разница? Не «Руки вверх».
0: Ну, «Хэндзап». Да. Притом, по ходу исполнили цирковой фокус. Трюк, как угодно. Помните, что у нас
1: было 5 человек на сцене и 4 микрофона.
0: И один микрофон перебрасывался по ходу исполнения прямо на сцене. На втором фестивале у дискотеки 80-х появился свой гимн. Мы исполнили его на сцене вместе со знаменитым диск-жокеем и ведущим дискотеки Сергеем Минаевым.

0: А в этот момент на сцене Лиз Мичел, солистка группы Бонни М. Валенка, кстати, ей подарили тогда прямо.
1: Да.
0: Впервые тогда приехала Саманта Фокс, очень спортивная девушка. Очень скакала по сцене, весело, в общем. Но мы уже переносимся в 2004-й. В концертном зале Олимпийский собралось более 15 тысяч зрителей.
1: Простите, в большом концерте.
0: В большом, БКЗ. Конечно. Состав артистов феерия, сцена фантастика. Ну а наш номер просто мега. Мегамикс 80-х, ассорти самых популярных зарубежных композиций, при том их там внутри было зашито штук 11, по-моему, где-то
1: песен. Очень много, да.
0: Все переделано на наш лад.
2: Старались именно те хиты, которые, ну, мы
1: которые
2: не можем
1: пригласить артистов,
2: которые уже не могут выйти на сцену. Значит,
1: которые не могли, потому не что Чингисхан впоследствии приехал.
0: Да, ну, естественно, все это с дозой юмора, все это было ярко, громко, напористо. 10 минут 24 секунды песни и пляски. Такого масштабного номера не было ни у одной западной звезды диска на нашем фестивале. We'll be right back.

Нам рукоплещет Олимпийский. 2004 год. Люся Чеботина пошла в первый класс. Ваня Дмитриенко еще не родился. Он родится еще только через годик. А мы уже звезды дискотеки 80-х. И это только начало истории дискотеки 80-х. Действительно культовый фестиваль. Мы к ней еще будем возвращаться. Есть что вспомнить, друзья. А история продолжается.

0: 02-521-527-0039-539-536, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Центробанк пересмотрел ожидания по ключевой ставке. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Еще весной ЦБ ожидал, что средняя ставка в 2027 году

0: году составит от 8 до 10%, летом прогноз повысили до 10,5-12,5%. При этом годовая инфляция по базовому прогнозу Центробанка в этом году составит 6-7%, а в 2027 должна вернуться к целевым 4%.
1: Про электромобили.
0: Утилизационный сбор для электромобилей в России предлагают полностью отменить. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гипаддинов, пишет «За рулем». Кроме того, НДС на электрокары российского производства предлагают снизить до 10%. По мнению автора идеи, это позволит уменьшить стоимость машин и стимулировать их производство. Сейчас размер утильсбора для электромобилей зависит в том числе от мощности электродвигателя. Такой порядок действует с декабря прошлого года. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал, действительно ли необходима отмена утильсбора для электрокаров.
2: Предложение очень неплохо выглядит. Это подстегнуло бы развитие электротранспорта в России. Вместе с этим начала бы развиваться еще активнее создание инфраструктуры. Поэтому, учитывая, что сегодня для электротранспорта некие заградительные истории, я бы еще и снизил налог для электротранспорта, потому что по совокупности там достаточно много лошадей, и налоги слишком высокие. И люди зачастую отказываются от покупки электрического автомобиля именно по этой причине.
0: Кроме того, эксперт подчеркнул, что инициатива может увеличить доступность покупки электрокаров в России.
2: Сегодня, когда покупка электротранспорта стала еще более актуальной по определенным обстоятельствам, это очень хорошо простимулирует и даст возможность людям покупать его. Мы подумаем и об экологии. Мы выходим в город, и уже нет такого спокойствия экологического, потому что очевидно, что многие свои катализаторы уже повыбивали, и все евро 6, 5, 4, а то и 3 превратились в евро 0.
0: Интерес к электрическому транспорту при этом уже растет. За первые 8 месяцев года в России продали около 83 тысяч электромобилей и гибридов, почти вдвое больше, чем за этот же период прошлого года. Доля машин российского производства в этом сегменте превысила 27%.
1: Про жилье.
0: Интерес к долгосрочной аренде жилья в российских городах-миллионниках заметно вырос к концу лета. Как пишут «Ведомости», сильнее всего спрос увеличился в Нижнем Новгороде на 43% по сравнению с началом августа. В Петербурге рост составил 41%, в Москве показатель вырос на 10%. В среднем по России интерес к аренде за месяц увеличился почти на треть. Активнее всего пользователи искали студии. Спрос на них вырос на 39%. Самая высокая средняя ставка среди городов-миллионников остается в Москве – 78 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране квартиру предлагают снять за 33 тысячи рублей. Это на 4% дешевле, чем год назад. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 10 копеек. Курс евро – 96 рублей 37 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: Так, товарищи, домашние питомцы, ну-ка, сейчас подстегнули своих хозяев. У вас же есть рефлекс в определенное время там выходить гулять, допустим, есть там, и так далее. Слушайте авторадио всем. Срочно.
1: Обязательно, да. Обязательно. Зарабатывают деньги на вкусный корм, на развлечения.
0: Да, он сейчас 13 тысяч, между прочим,
2: вот
0: сейчас в банке.
2: И, кстати говоря, наш генеральный партнер может удвоить эту сумму, если вы назовете нам песню. Так что, друзья мои, теперь дело только за вами.
0: Да, буквально через несколько секунд мы начнем воспроизводить композицию, которую вы должны назвать в эфире, и таким образом сорвать банк в игре «Много денег». Желаем удачи, погнали.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, еще раз.
2: Часы.
1: Да, напомню, почему счастливые, почему мечты сбываются. Потому что действительно, в этом сезоне мы исполняем ваши мечты. Если, опять-таки, соотноситься с темой, которую мы сегодня обсуждаем, кошки или собаки, думаю, ну что, неужели кто-то из взрослых сейчас скажет, о, я мечтаю о собаке. И тут посмотрел просто, сколько стоит самая дорогая собака в мире. Это Кадабомб Оками. Гибрид первого поколения волка и кавказской овчарки. Его продали в прошлом году за 5,7 миллиона долларов.
2: Да.
1: Миллиона долларов!
3: А фотографии есть?
2: Есть, есть.
1: Но там нет, если ты зайдешь, конечно.
2: Там до этого еще были собаки, вообще удивительные какие-то горные породы там.
1: Так что я не удивлюсь.
2: Там как будто чау-чау, только
3: я могу вам сказать, что и маленькие собаки сейчас
2: стоят бешеных денег.
3: Стоят значительно за 100 тысяч рублей.
1: Я не удивлюсь, если кто-то загадает собаку, допустим, в нашем счастливом сезоне игры «Много денег». И с нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем как на деньги, так и на ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это общий призовой фонд счастливого сезона. Это то, что мы как раз мы точно вам гарантированно отдадим в этом сезоне. И уже весьма преуспели в этом моменте. Еще будет одна мечта от Озонбанка. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, друзья, ну а если вдруг вы очень хотите принять участие в игре, или вам только-только исполнилось 18 лет, и у вас есть необходимость установить гимн Авторадио, добро пожаловать на сайт Авторадио.ру. Именно там вы сможете и установить гимн себе в мобильный телефон, и, соответственно, рассказать нам о своей мечте. Ну а в банке сейчас, еще раз напомню, 13 тысяч рублей.
2: Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» с удовольствием удваивает этот выигрыш. И по идее мы сейчас будем разыгрывать уже 26 тысяч рублей. Просто вы открываете карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере. Нажимаем. Вернее, останавливаем.
1: Ой, ты как красиво заканчивается телефон. 1, 2, 3, 4. Тут не промахнешься.
2: Серьезно?
1: Да, 12.34. Принадлежит этот телефон Алле из Московской области. Она мечтает сделать ремонт в доме.
2: Ремонт
1: нынче тоже дорог. Давайте звонить Алле, узнавать подробности.
2: Знаешь, как мы любим все время добавлять. Ее можно понять.
1: Ее можно понять.
2: И мы ее понимаем, конечно же. Я бы тоже сейчас сделала ремонт, если бы.
1: Это не квартира даже, это дом, представляешь? А дом может быть ого-го.
3: Еще как.
1: Ну, ждем Аллу.
2: Алла. Гимн сначала ждем.
1: Ну, Аллу и гимн.
3: Сначала гимн, потом Аллу.
1: Гимн слышно, так. Аллочка, возьмите телефон, пожалуйста.
2: Это бригада, бригада ремонтная звонит.
1: Ты сейчас упадешь.
2: Это Алла занята, по-моему. Не тем, чем надо.
1: Ну что же, факт остается фактом. Ну, в любом случае, на банку краски 3000 рублей.
3: 3000 рублей на маленькую баночку красочки.
1: Нет, мы удвоим банку.
2: Да, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Алла получит эти деньги на свою

0: карту Озонбанка.
1: В общем, друзья, мечтайте, чем больше, тем лучше, потому что призовой фонд счастливого сезона у нас не только 5 миллионов рублей, но и 5 ваших заветных желаний, и еще не все, под Новый год. В шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Ну а банк игры подрастает до 15 тысяч рублей. Гордеев, запусти Авторадио.
0: Пожалуйста.
1: Продолжаем играть.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Т7.

0: Автомонитор. Обстановка на дорогах вполне привычная для того времени. На Яндекс.Картах горят уверенные 4 балла.
1: И давайте обратим ваше внимание на самые крупные пробки. Каждый из них отнимет по часу. Одна расположилась на внутренней стороне Московской кольцевой от Молодогвардейской улицы до Строгино.
2: А вторая на Щелковском шоссе от 13-й парковой улицы до поворота на поселок Восточный. Проезды на этих участках мешают дорожные работы.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее

0: Существующий группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Карибара». 18+.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
1: Авторадио.

0: Далее я вам хочу рассказать историю, которая может случиться абсолютно с каждым. Вот житель Подмосковья решил купить машину и обратился к дилеру. Выбрал модель популярного китайского бренда, оплатил, автомобиль привезли, но проблема в том, что меню кроссовера не было русифицировано. Далее дилер обещал упущение устранить, но как-то не смог. Тогда покупатель потребовал вернуть деньги, и дело добралось аж до Верховного суда. Вот давайте разбираться, можно ли вернуть автомобиль обратно и при каких случаях. С нами на связи Алексей Горелов, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры». Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер,
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А вот скажите, Алексей, в вашей практике вообще, насколько часты такие случаи?
1: Очень часто, ну, потому что автомобиль для любого человека это достаточно крупная покупка и ожидаемая. И когда любой человек покупает автомобиль, он надеется, что это будет не просто там средство передвижения, а такое удобное место, куда можно прийти, посидеть, подумать, ну и добраться с точки А в точку Б. И поэтому, когда мне вместо того идеального автомобиля, который сложился в моей голове, который я выбрал путем долгих размышлений, приезжает здесь непонятная ерундистика, которым ну, нельзя пользоваться в полном объеме, потому что, ну, я, допустим, не знаю китайского, и китайское меню ну, я не восприниму. Поэтому здесь идет именно момент, что товар должен соответствовать требованиям закона и стандартам качества, предъявляемым к данному виду товара.
0: Ну вот скажите, что мы обязаны проверить при покупке автомобиля? Ну так вот, невооруженным взглядом, скажем так, не залезая под капот, не разбирая двигатель и т.д.
1: Ну, если мы говорим про новый автомобиль,
0: да,
1: то ответьте, просто посмотрите работоспособность всех функций, которые в этом автомобиле есть. То есть сделать тест-драйв, проехаться, посмотреть, как он реагирует на повороты, как включаются ли все лампочки, все датчики, прочее. И опять же, не бит ли, не крашен. Посмотрите, извините, попинать колесо, чтобы понять.
0: Ну, простите, не бит, не крашен, это
3: новый
0: надо,
3: автомобиль.
0: Это мне надо с собой носить прибор тогда, чтобы мерить толщину.
1: Вопрос в том, что даже новые автомобили могут быть перевертышами, либо утопленниками, либо еще какими-то моментами.
0: Класс.
1: Потому что но приезжают, допустим, из Японии японские автомобили, который шел по морю. А его море заливало, и он, извините, весь в соленой воде. Mm-hmm. Но дилер говорит, нет, это вообще идеальный автомобиль. Поэтому нужно именно его посмотреть, залезть под днище, посмотреть, нет ли там следов ржавчины. Даже у совершенно нового автомобиля бывают такие моменты, что он ну, не соответствует моим ожиданиям, и там через год начнет уже портиться и не позволяет на себе mm-hmm. ездить нормально. Mm-hmm.
2: Ну вот я смотрите, Алексей, я смотрю, что в течение 15 дней после получения, не покупки именно, а вот конкретно получения автомобиля,
1: да,
2: его автомобиля можно вернуть в случае любого выявленного недостатка. Даже если недостаток, ну, несущественный или нет такой, или есть какой-то список существенный и несущественный?
1: Здесь смотрите, ну, естественно, в законе написано, что даже при любом недостатке. Но мы живем с вами не в Америке загнивающей, а в нашей прекрасной стране. И у нас, если ну, дело дойдет до суда,

0: у меня, допустим, пепельница не работает, либо там какой-то поворотничек не включается, ну, судья мне скажет, что, дорогой товарищ, ну, все-таки имей совесть, не работающий поворотник, это все-таки ремонтно-пригодная вещь, которую можно отремонтировать. То есть и здесь все равно у нас, да, в законе прописано, что любой недостаток, но есть сложившаяся практика, которая говорит, что все-таки должно быть что-то более существенное. То есть, там,
1: что? Что? Вот что, на ваш взгляд, может действительно считаться существенным недостатком?
0: Руль может клинить постоянно, КПП может заедать, колеса могут вести в сторону, двигатель начинает стучать строителю и прочее. То есть это именно те недостатки, которые, ну, не позволяют в полном объеме эксплуатировать машину по ее прямому назначению. Прямое назначение машины – переводить меня из точки А в точку Б. А если я, грубо говоря, неделю езжу и месяц стою в ремонте, ну, это не то качество, на которое я бы рассчитывал. Поэтому здесь всегда смотрится по тому, насколько этот недостаток ремонтопригоден и мешает мне именно ей пользоваться.
2: А как нужно зафиксировать этот недостаток, если, например, он себя проявил не сразу, то есть я его не в салоне
1: такая
2: заметила?
1: Такая плавающая неисправность.
2: Да, если я уже уехала, а потом обнаружила.
0: Если есть плавающая неисправность, я обращаюсь к дилеру. Говорю, уважаемый дилер, я купил у вас машину такого-то числа, в таком-то году. Пожалуйста, проведите техосмотр, проведите ее там по компьютеру, либо физический осмотр, и когда мои претензии подтвердятся, либо замените мне на аналогичную машину, это я всегда решаю, что я хочу, либо замену на аналогичную машину, либо получение текущей денежной суммы за эту машину. И дилер смотрит, оценивает, что да, эта неисправность есть, и говорит, хорошо, я тебе ее поменяю. То есть, потому что дилер, ну, не должен верить мне на слово. То есть он всегда, прежде чем какие-то действия предпринимать, он проверяет, насколько мои претензии обоснованные и логичные. То есть не просто так, что ваша машина под цвет сумочки дамской не подошла. Ну, вот такое, к сожалению, у нас невозможно.
3: Да нет, я понимаю. Но у меня, Алексей, была такая проблема. Вот я купил новый автомобиль, он у меня стуканул на 5000 километров. Mm-hmm. Я проехал 5000, у меня двигатель стуканул. Но мне не сказали, что давай мы тебе поменяем автомобиль. Естественно, потому что дилеру это невыгодно, представляете, это целую машину.
0: Потому что, да. Понимаете, когда вы приходите с требованием либо поменять автомобиль, либо вернуть деньги, вы у меня забираете мои деньги, которые я уже присвоил и покрасил.
3: Естественно.
0: Но чтобы вам получить свои деньги, вам нужно меня в этом убеждать либо в досудебном порядке, либо в судебном порядке. Поэтому здесь нужно просто четко писать обращение, что фиксировать эту неисправность, там, допустим, в каком-то ином сервисном центре, что она существует, и после этого обращаться к дилеру, и если дилер встает в позу и говорит «не хочу, не буду», тогда мы идем в суд, и здесь у нас начинается применение закона о защите прав потребителя. И по закону о защите прав потребителя, что если дилер не хочет машинку менять, либо менять деньги, я могу требовать цену товара 100%, неустойку 100%, пени 100%,
3: ух ты,
0: и еще штраф 50% от предыдущих 300%.
3: Алексей, как же поздно я вам позвонил-то. Ёлки-палки.
1: А на практике вот это вот ваше 100-100-100 работает?
0: Работает. Судебная практика у нас сложилась так, что именно можно получить, и Верховный суд тоже это подтверждал, что можно получить и штраф, и пени, и неустойку, и цену товара. Плюс, опять же, моральная компенсация.
3: Спасибо.
0: Да, моральная компенсация будет не сильно большой. Это порядка,
3: а у меня, может, сильно пострадали нервы, да. Спасибо, Алексей. Слушайте, будем обращаться. Старший партнер юридической компании Дубинин, партнер Алексей Горелов. Спасибо за консультацию.
2: Спасибо.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026. 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Привет, вы кто?
9: О, мы мини-лента.
8: О, вы что, верно?

0: 8-32-04-86-05.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской

0: Федерации номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Авторадио.

0: Все, я ушла в мир собак и кошек, потому что фотографии пошли.
1: Прилагать, конечно.
0: И милейшие. На самом деле мы сегодня расспрашиваем, чем кошки лучше собак, кто вы, кошатник или собачник. Напомню, от чего мы оттолкнулись. Просто тут Россия прямо вот по последним данным официальным возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. То есть наша страна возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Да, там следом идут несколько стран Восточной Европы, Румыния, Польша, Латвия, Венгрия. Вот. Хотя в последнее время еще одним из главных мировых центров кошачьей любви постепенно становится Юго-Восточная Азия. Но пока вот
1: ну,
0: мы...
1: Понятно, да.
0: Пока вот мы...
1: Чтобы у нас.
0: А вот да.
1: Поэтому можно с кошек сразу начну? Потому что у Натальи их четыре, внимание, двое на даче, беспородные. Один чернуха пришел сам навеки поселиться. И чтобы не турнули, видимо, сразу начал ловить мышей. Второй мой...
2: Молодец какой.
1: Этого подобрал в ноябре в конюшне. Его выкинули на дороге в снег. Так он отморозил себе и уши, и хвост. Потом они отвалились, боже мой. Но он неисправимый оптимист, несмотря на все свои неприятности. Всегда в хорошем настроении, на все деньги. А еще двое, Степка и Лелик, это мейн-куны, но это...

0: Настоящая интеллигенция, да, которая понимает не только интонации, но и слова. По интеллекту, наверное, как 4-летний ребенок. Только не говорят, а интересно было бы послушать, что они о нас думают.
1: Алена пишет, ой, это вообще тоже уникальный случай. С детства хотела собаку, и вот в 2006 году я покупаю свою первую собаку, золотистый ретривер. Но это любовь. Он практически везде сопровождал меня. Через год появилась китайская хохлата, еще через 3 года вторая хохлатая. Все вроде комплект, а нет, что-то не хватает. Тут появляется еще чихуахуа. Проходит время, дочка подрастает, начинает просить кошку. Я долго сопротивлялась, но сдалась. Появляется красавец Корниш Рекс. Началась веселуха, ночные забеги, кормежка 4 утра и так далее. Дочь выставляет его за дверь, ночью он идет к нам с мужем, садится рядом с головой и трогает лицо лапой, пока не добьется, что ему среди ночи захотелось. Короче, от 4 собак заботы и беспокойства было меньше, чем от 1 кудрявого кота. Мы его, конечно, любим, но заводить котов я точно больше не буду. Кстати, Алена еще прислала фотографию, но сейчас у нее австралийская овчарка и тот самый кот все еще живет, собака вот эта австралийская овчарка какой-то невероятной красоты, конечно.
2: Надежда из Бреста пишет, Брест, Белоруссия, напомню, хорошо, что там принимает авторадио. Итак, у нас дома, или мы у него, живет кот Бонифаций. Скоро ему 22 годика. За время его проживания... Меконгский бобтейл. Это порода такая.
0: Бобтейл.
1: Бобтейл, лохматый-лохматый такой.
2: Да-да-да. За все время поменяли 4...
1: Большая баллонка.
2: 4 дивана. Про тюль вообще молчу. Но редкостный говорун очень красиво говорит «мама» и «ау».
0: Ну и быстренько заканчиваю. У Бориса вообще у него 6 собак, и одна из них действительно уникальна, потому что она очень любит телефоны. Из одного телефона сделала 2, а телефона всего 2 недели. А Марина вообще без ума от пауков. У нее живет тарантул Пани. Так вот, он тоже с характером, между прочим. Она ему что-то там не то постелила, не так слои разложила. Так он обиделся. Ну вот, и тоже показал характер.
2: Кстати, Гордеева, меконгский бобтейл совершенно не баллонка и не мохнатая.
1: То есть это не тот, как классический бобтейл?
2: Нет, это не бобтейл. Бобтейл, это, по-моему, собака.
1: Бобтейл. А, это кот был?
2: Да, конечно.
1: Я прослушала. Бобтейл, но собака-то большая баллонка.
2: Бонифаций.
0: На этом предлагаю спор на тему кошка или собака считать закрытым на сегодня, потому что он бесконечен и бесполезен. Ведь как бывает, ну иногда, знаете, прожженный собачник встречает на даче под крыльцом брошенного котенка, ну и все, сердце тает, в семье появляется новый член. И наоборот, кошатники дарят, допустим, кошатнице алабая какой-нибудь, он заменяет и лошадь, и друга для детей.
2: И ездовую.
0: И сторожа для дома. Ну, в общем, во всех направлениях. Так что кошка или собака, какая разница? Главное, чтобы был друг у человека, друзья. Спасибо всем за внимание.

0: Картина столичного трафика остается рабочей. На индекс-картах продолжает гореть 4 балла.
1: Ну и на первом месте сейчас в списке перегруженных дорог Рублево-Успенское шоссе. Больше часа там можно потерять от Московской кольцевой до деревни Раздоры. А на втором внутренняя сторона МКАДа, где 40 минут отнимет участок от Молодогвардейской улицы до Строгино.
2: О погоде. За окном сейчас плюс 17, ночью плюс 7, ну а завтра плюс 21.
3: Спонсор ООО «Мартин». Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на dorohovshow.ru.
0: 18+.
1: Реклама на Авторадио. 921.

0: вместе.
1: И еще раз всем добрый вечер. В эфире страничка для гурманов, я бы сказал. Для тех, кто привык к мурзилкам и не представляет себе вечера без нашей зажигательной искрометной пародии.
2: Но благо их у нас больше 11 тысяч.
1: Да.
2: И практически каждая зажигательная искрометная. Да.
3: Какие новости, такие и песни.
1: Верно. Вот продолжаем ностальгировать, идя навстречу юбилею шоу «Мурзилки Лайф», вспоминать лучший шедевр нашего песенного творчества. Вообще ностальгировать – это у россиян в крови. Как бы сейчас там не жилось, а все время кажется, что раньше как-то было лучше, да?
2: Просто все плохое обычно стирается из памяти, и кажется, что вот как-то все было хорошо, остается только хорошее, да.
3: Да, и к тому же не забывайте, мы были моложе. А в молодости все кажется легче, веселее, колени, спина еще не болят.
1: Да, и как бы не называли 90-е, там, лихие, бандитские.

0: А многие сейчас с теплом вспоминают и музыку, которая тогда была популярна.
1: Популярность,
0: да?
1: «Руки вверх» сейчас, там ну просто какое-то невероятное подтверждение.
2: Да, да, да и не только «Руки вверх». Вон Таня Буланова, угу. Иванушки, та же Агата Кристи.
0: Ну и знакомые предметы того времени. Малиновые пиджаки, бейсбольная бита в багажнике, финансовые пирамиды, ваучер, ларьки и так далее, и так далее. Слушайте, реклама, я пересмотрю, это же просто бест. Давайте вспомним.
3: Куда ни кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Эх, была не была. Прошло 2 недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё.
4: Куплю жене сапоги.
3: Это просто Леня. АО «ММС».
5: Колбаски свешите?
6: Сколько?
5: Ну, грамм 200-300.
6: Говорите точно, сколько вешать?
7: Ну, не знаю, сколько получится.
6: Сколько вешать в граммах?
7: А к чему такая точность?
6: Точность никогда не бывает лишней.
8: Новый Invite Plus.
9: Просто добавь воды.
0: А? Коллеги, вспомнили?
2: Ну, подожди, ну там было же много, да, дольчики чертовски хороши.
0: Там полно, да, было.
2: Да, ну вот я и в хапре.
0: Ну вот это, сколько вешать в граммах. Слушай, это же потом...
1: Это 90-х тоже, да?
0: Да, это прям мем же потом был.
1: О, ну да.
0: Да. Ну, собственно, и пародия, которую мы сегодня вам представим, тоже посвящена именно 90-м, поскольку, как показал опрос, около 30% россиян испытывают ностальгию именно по тем годам, связывая, ну, понятно, что в первую очередь с молодостью, свободой, ощущением перемен. Ну и главная причина тоски по тому времени не столько политика или экономика, сколько действительно возраст. На 90-е годы пришлось юности лучшие годы жизни значительной части нынешнего взрослого населения. Итак, друзья, вперед в 90-е. Мурзилки, пародия 2015 года.
10: Вечернее шоу.

0: приемной магнитолы. Самый первый пуховик.
1: А спирт-рояль и херши-кола? Помнишь это все, старик?
2: А как же, да?
3: Вспомним Леню Голубкова.
0: Вспомним пейджер-аппарат.
3: Пейджер?
1: Свежим было все и новым 20 лет тому назад.
3: Как в варенках

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги.

0: заплатим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
4: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Работающим пенсионерам напомнили о порядке повышения выплат. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Страховые пенсии работающих россиян индексируют одновременно с выплатами неработающих пенсионеров. Об этом сообщает социальный фонд. Это правило действует после возобновления индексации для работающих пенсионеров с 2025 года. Кроме ежегодной индексации, для них предусмотрен отдельный перерасчет с 1 августа. Он зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислил за предыдущий год. Максимально при таком повышении учитывается 3 пенсионных коэффициента. При этом после прекращения работы пенсионеру дополнительно учитывают индексации, которые он пропустил до 2025 года.
0: Про мошенников.
1: Аферисты начали использовать новую схему с доставкой цветов. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на МВД, злоумышленник представляется сотрудником курьерской службы и сообщает, что на имя человека оформлен букет. Для подтверждения заказа он просит назвать код из СМС. После передачи кода схема может перейти ко второму этапу. Потерпевшему начинают звонить люди, которые называют себя сотрудниками банка или правоохранительных органов и утверждают, что его данные или счета оказались под угрозой. Под этим предлогом человека пытаются убедить перевести деньги на чужие реквизиты. В МВД напоминают, коды из СМС нельзя сообщать посторонним.
0: Про предупреждение.
1: Опавшая листва на дороге может серьезно ухудшать сцепление автомобиля с покрытием, особенно после дождя. Об этом пишут «За рулем». Водителям советуют заранее снижать скорость на участках, покрытых листьями, и избегать резких маневров и торможений. Насколько опасна листва под колесами при вождении осенью, авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Органика на дороге, в данном случае листва, это фактор очень серьезный, часть касающаяся повышения аварийности, потому что коэффициент сцепления с дорогой, листья намокшие, снижает

0: наверное, в 2,5-3 раза, по моим оценкам. Соответственно, тормозные пути увеличиваются на эту же величину. Это совершенно очевидная вещь. Если говорить о бассейне и езде, мало кто знает или, так скажем, помнит из обучения в автошколе, что в дождь и в туман, а это факторы осеннего периода, искажается расстояние восприятия человека. Все предметы кажутся находящимися дальше, чем они есть на самом деле.
1: Опавшая листва может создавать проблемы и самому автомобилю. Она скапливается в районе воздухозаборников и под дворниками, поэтому осенью эти места рекомендуют регулярно очищать. Особенно быстро листья забивают каналы после дождя.
2: Про новые технологии.
1: Около 7 тысяч человекоподобных роботов продали в мире в прошлом году. Как сообщает Рейтер, речь идет о машинах для промышленности и профессиональных услуг. При этом многие из проданных моделей пока даже не выполняют полноценную работу. Компании покупают их в том числе для сбора данных и дальнейшего обучения систем искусственного интеллекта. Обычных промышленных роботов в 2024 году установили свыше 540 тысяч. Еще около 200 тысяч машин использовали в транспорте, гостиницах и уборке. Однако рынок может резко вырасти уже в ближайшие годы. По прогнозу аналитиков, в этом году в мире продали около 90 тысяч человекоподобных роботов, а к 2030-му ежегодные продажи могут превысить миллион. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 10 копеек, курс евро 96 рублей 37 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: в эфире.
1: Начиная свою работу, концертная студия «Авторадио». Площадка у нас мега-современная, необыкновенно красивая. А на афише сама искренность, сама нежность, сама музыкальность. Певица, автор песен Ася!
2: Добрый
3: привет!
4: Привет! Привет! Привет!
1: Начинаем.
4: Поехали!

0: оркестром, но такой у нас состав.
1: Зачем за оркестр?
0: Да, мы с целым оркестром.
1: Ну, такой небольшой оркестрик.
0: Да-да-да.
1: Под управлением Любви, да. А что случилось? Какой-то переформат, какой-то новый шаг, новый этап?
0: А нам хочется чего-то нового, мы у вас уже не первый раз. И хотелось как-то, наверное, удивить

0: Вот с таким составом, правильно?
1: Да, ну мне...
0: Комфортно тебе в этом?
1: Я вообще поняла для себя, что раньше у меня была мечта собирать стадионы, а сейчас мне так нравятся вот эти камерные какие-то форматы, квартирников, небольших закрытых мероприятий. Мы можем красиво как-то нарядить сцену, мы можем пообщаться с каждым практически слушателем вот так напрямую.
2: Ну просто квартира нужна побольше.
1: Просто, да.
2: Для такого квартирника 1000 на 20 зрителей.
1: Ну такая очень большая квартира для очень большого квартирника.
3: Скажи, правильно ли мы понимаем, что теперь вот такая вот я, Ася, и выступаю теперь так. Потому что, ну, вот этот формат квартирника, он же, по сути, можно сделать бесконечным.
1: Но это наша первая такая попытка. Я думаю, что это будет трансформироваться определенным образом. Но вот сейчас, пока у нас такой этап, мы решили приджазить. Может быть, потом мы уйдем в рок. Вот какие-то такие эксперименты пока ищем. Ищем какое-то звучание.
0: То есть в твоей светлой голове эксперименты все-таки варятся еще, да?
1: Варятся.
0: И перспективы в этом направлении есть. То есть и смелые, и нежные, аккуратные, осторожные.
3: Слушай, ну музыкантам надо быть готовым, если тебе захочется уйти в рок, что у них должны быть уже кожаные косухи, там, волосы.
2: Это же главное для рока.
1: Так это я только одел в костюмы, они и были в этих косухах, с ним было не снять. Конечно, рокеры.
0: Хорошо, давайте продолжим концерт, послушаем, в каком варианте мы услышим следующую песню. Мы-то ее знаем, как она звучала оригинально изначально, потому что песня нам уже знакомая. Давай послушаем. Итак, Ася, ну что ты такой хороший?
1: Поехали.

0: Вася, заметили, ну что ты такой хороший?
1: Коллеги, что песня стала более зожной.
2: Понимаешь, меняется артистка.
0: Да-да-да, я обратила, правильно, правильно.
2: Теперь у нее кутит, видите ли, понимаешь?
0: Начни хотя бы кутить, да.
2: Да-да-да.
0: Кстати, такой, ну, текст получается от имени девушки-авантюристки, готовой к какому-то азарту, к каким-то провокациям. А есть ли в тебе вот это, и, возможно, какой-то случай в жизни был, когда ты понимаешь, что вот ввязалась, вот либо спор, пари, да, опять какой-то, то есть кому-то проспорила, либо вот просто ввязалась в какую-то авантюру, который...
3: Я азартная в играх, но вот именно споры, ну, то есть я не тот человек, который на спор прыгнет откуда-то с балкона, то есть
2: а
3: нет,
2: игры
3: я трусиха.
2: Тогда?
1: Что за игры?
3: Но я игроманка.

0: Ну, да то есть что? Я могу играть в карты.
1: Лудомаг.
0: Ну, с бабушкой с детства, шашки, карты, вот у нас это было.
1: Ну и насколько, шашки, ладно, насколько а карты вы играете? Во что?
0: Ну, тогда мы играли немножко там на рубли, на какие-то монеты.
1: Это с бабушкой
0: монеты.
1: На рубли, хорошо,
0: бабушка,
1: а сейчас?
0: Бабушка, привет. А сейчас я играю, ну, просто в какие-то игры в телефоне, ну, то есть это не казино там или что-то такое запрещенное, а просто какие-то шарики, я строю какую-то ферму, иногда даже закидываю туда какую-то денежку, и у меня там уже огромное какое-то пространство, которое я вот организовала с годами.
1: Ты еще и донатишь, то есть?
0: Ну, да-да-да.
2: Ты одна играешь или по сети с кем-то еще?
0: Там, ну, типа, сетевая игра, но там нету каких-то людей, с которыми я в команде. Я одна вот строю свою ферму уже много лет.
3: Ну, как здорово. Вот если спросят, там, допустим, у тебя есть хозяйство домашнее? Да, конечно.
0: Да,
3: ферма, свинки там, коровки.
0: И я причем вкладываюсь в сельское хозяйство.
1: Ну, правильно, инвестиции развиваешь.
3: Скоро посевная, Ася, готовься.
0: Всегда готова.
2: Удивительно. Я думала, ты всегда в каких-то там, знаешь, сочиняешь песни, вот творишь, а тут, оказывается, вон что творишь еще.
0: Нет, абсолютно сижу, играю в игру в телефоне.
1: Это альтер-эго.
0: Убого, вот так вот.
1: А в свободное время я пойду в поля пахать.
2: Ася сегодня у нас в гостях. Живой концерт, абсолютно живой звук. Музыканты здесь в студии. Продолжим через несколько минут.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Автомонитор. Итак, друзья, за последние 30 минут дороги в столице заметно разгрузились, и Яндекс.Карты показывают уже 2 балла. Ну и если в целом посмотреть на цифровую карту, то оставшиеся пробки могут отнять у вас максимум 20-25 минут. Но и как раз это время можно потерять на следующих участках. Это внешняя сторона Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово, ну и на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Будьте внимательны при построении маршрута, учитывайте эту информацию. Конечно же, продолжайте слушать прямой эфир Авторадио, тем более у нас живой концерт сегодня в студии певица Ася, и вернемся мы к нашему концерту буквально через пару минут.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский. Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
0: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Карибара». 18+.
8: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
0: Авторадио представляет. «Любовь без памяти» возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
9: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
0: «Любовь без памяти».

0: 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
1: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: В эфире.
1: Так, сейчас идет совещание музыкантов. Барабанщик у нас...
2: Все забыли, какую песню...
1: Задели в угол, и он пытается оттуда докричаться.
3: Так, как будто вы
4: наказаны. Давай мы передадим, что сказать?
1: Что сказать? Выяснили, все нормально.
2: Ты песню спрашивал? Подглядываю, у меня все написано.
1: Песня «Ну как ты там?» В гостях у нас Ася.
4: Исполняет под барабаны.
1: Ура! Продолжаем.

0: Очень красиво. Заговорили мы вот про новую преджазовную версию Аси. Слушай, я хотела отметить, что в 16 тоннах был полный аншлаг. Конечно же, ты об этом сообщила в своих аккаунтах. Не без гордости, я думаю. Наверное, это все равно суперощущение, и уже начинаешь к нему привыкать, да, что ты выходишь к зрителю, а зал полон абсолютно, и билетов вообще свободных нет, не осталось.
1: Но вообще для меня это какое-то такое особенное место. Я мечтала выступить в 16 тоннах. Это уже такой намоленный, как мне кажется, клуб. Многие артисты оттуда начинают.
2: Потому что 14 тонн, 15 тонн уже были, а 16?
1: 16 еще не было.
2: До этого, да, надо дойти.
1: Мне просто очень нравится именно сама атмосфера этого клуба, что очень тесно, очень близко с людьми. Ты практически, я выходила в зал, и то есть мне нравится именно такая коммуникация.
0: Уходила
1: со сцены, говорю, ребята, занимайтесь, пойте, делайте, что хотите. Нет, как-то мы вот так очень близким кругом, и сначала это было в формате квартирника, там, несколько месяцев назад. Потом я подумала, а почему бы нам не сделать вот именно для этого узкого круга фанатов настоящих такую преджазованную версию какую-то. И им очень понравилось. И как-то у нас, я думаю, 10 подряд концертов в 16 тоннах еще никто не делал. А мы на пути.
3: Слушай, а романтика гастролей вообще это твое?
1: Ой, я всегда жалею, что я не родилась мужчиной-артистом. Потому что у парней, конечно, туры повеселее.
3: Более романтичные.
1: Да, пороманичнее.
2: В смысле, а что тебе мешает?
1: Мне кажется, я мешаю парням, музыкантам. Они оторвались классно, а я вот тут это такая пятая нога. Но вообще, в целом, мне очень нравится. У нас классный коллектив, и как-то мы так дружненько можем после концерта посидеть в номере, поболтать, поиграть.
0: И все ждут, когда ты уйдешь, да, спать?
1: Да, они ждут, когда я...
3: Скажи, пожалуйста, а у тебя во время вот этих вот поездок гастрольных песни сочиняются или только дома, или в каком-то там отдельном месте?
1: Вообще сейчас что-то сложно с сочинительством, с кем бы ни разговаривала, авторы все в какой-то тревоге. Сложно. Сложно писать какое-то такое непонятное пространство, информационное, так можно сказать. И я пишу в основном дома. Дома, когда я, наоборот, ни на что не отвлекаюсь. А когда ты в туре, ты вроде бы как и тут отдаешь энергию, и на концерте отдаешь энергию.
3: Плюс посидеть с ребятами после концерта, надо в игры поиграть.
1: Да,
3: когда уж сочинять-то?
1: Когда уж сочинять. А потом проснешься, уже какой-то поезд, самолет, и, в общем, нет времени особо именно сесть и сконцентрироваться. А для этого нужно какое-то определенное такое состояние, сознание чистое, чтобы ты мог принимать какую-то информацию. Вот в турах это, мне кажется, невозможно достичь.
0: Но, тем не менее, поймав момент с коллаборациями и вдохновляясь очевидным успехом таких дуэтов, как «Помнишь» с Энью, с Юрием Николаенко и «Лети» со «Звонким», мы пошли дальше, презентовали с этими же парнями уже новые версии дуэтных песен. Это потому, что вы прям так полюбили друг друга, и у вас так все хорошо? Или потому, что реальный успех, и у той, и у другой композиции были награды, и чарты, и так далее?
1: Ой, ну, все вместе, я думаю. Потому что и... Нам самим эти песни нравятся, и уже хочется чего-то новенького. Мы делали разные какие-то аранжировки, чтобы и самим не скучать, и слушателю не скучать. Тем не менее, они уже эти песни наслушались в оригинальных версиях. Почему бы на концерте не попробовать что-то новенькое? И вот мы как бы экспериментируем. Нам нравится. Мы все-таки делаем музыку.
0: Хорошо, продолжаем. А мы слушаем музыку. И сейчас очередная композиция «Ася. Последняя слабость».

0: 21-520-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь.

0: здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки. Выпечки хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Настя, здесь у нас в гостях живой концерт. Мы продолжаем.
1: Здравствуйте, еще раз.
2: Привет.
0: Следующая песня «Алоэ».

0: Ах, девушка, какие тексты вам стали в голову приходить?
1: А это на самом деле ранняя моя песня. Одна
0: Серьезно?
1: Из первых, да. Это вот я 18 лет писала «Найди на моем сердце живое место». И радовалась, что это моя первая веселая песня.
0: Веселая, да?
2: Эти переживания.
0: Нет, я помню, как Ася однажды сказала на студии, все, мне надоело страдать, буду писать веселые песни. Но тут нашла старенькую грустную
3: грусть. Ой, тетрадочка какая хорошая у меня тут.
1: Что-то завалялось где-то.
3: Сейчас алоэ полью, достану.
0: Здорово.
1: Получила за эту веточку алоэ. Я знаю, что там как бы листики вроде бы как. Но мне казалось, что там
3: нет, там такие стебли такие мощные. Толстые, мясистые.
0: Так, товарищи ботаники, давайте
2: вот
0: сейчас не будем позориться.
2: Ощущение.
3: Ну, в смысле, а что мы алоэ не знаем, что я...
1: Я каюсь.
3: С детства бабушка алоэ
2: прикладывала.
0: Нет, мы все знаем алоэ, но мы не знаем точно, как называется там.
2: Листики и веточки.
0: Листики, веточки, почки и так далее. Пару месяцев назад в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» состоялся проект «Делай музыку», где ты была наставником. Новый уровень, новый статус. Всегда приятно наблюдать за артистом, которого мы знаем, с одной стороны, недавно, но очень приятно наблюдать за ростом. Теперь ты наставник. Расскажи, насколько тебе было интересно в этой роли и много ли новой, творческой, яркой молодежи в стране?
1: Я в восторге. Честно признаюсь, я не ожидала. Я думала, мне будет сложно.
0: Это что же, поиск талантов, по сути, да?
1: По сути, да. А мы еще открыли свой такой формальный лейбл с NU, и я думала, сейчас я всех подпишу. Елки-палки, что будет твориться? В итоге, как бы, Юр меня тогда останавливал, а я ему говорила, смотри, такие талантливые ребята, всех надо выводить в мир и в свет. Но как бы мы остановились на том, что мы с ребятами на связи, я кому-то помогаю там находить какие-то лейблы, выпуск и прочее.
0: А там прям молодежь-молодежь совсем, да?
1: Ну, от 18 до 30 вот у меня молодежь. И мне повезло, что у меня были невероятно талантливые ребята в команде. Каждый какой-то самобытный. И, по сути, мне даже не приходилось там их много чему учить. Я просто вот ходила так, эти бриллиантики обтирала, чтобы они блестели еще ярче. Но было очень интересно. Очень талантливая молодежь. И очень разнообразное, и вот сколько бы там ни журили сейчас молодое поколение, прекрасное поколение растет, интересное и творческое, и стремящееся к чему-то. Я была в восторге.
2: Вот как говорит наставник.
3: Тетя Ася.
2: Молодежь, да. А теперь мы послушали твою, что называется, старинку, да, песню из раннего алоэ, а теперь сейчас будет новинка, ведь?
1: Нет, а сейчас давайте мы, наверное, споем песню «Дом».
0: В конце
1: уже покажем нашу новенькую, свеженькую.
2: Давай тогда «Дом».
1: Поехали.

0: И вновь наш взор обращен на столичные автомагистрали, друзья. Ну что ж, движение остается, мягко скажем, расслабленным. Всего 2 балла на Яндекс.Картах, и те граничат уже с единицей. Сейчас отметим лишь Рублево-Успенское шоссе. Там видны бордовые пробки перед деревней Раздоры, причем с обеих сторон. Будьте внимательны, всему виной ДТП. Да, авария там, так что соблюдаем, друзья, скоростной режим. Что касается погоды, за окном плюс 16 в данную минуту, этой ночью до плюс 7, а завтра достаточно теплый сентябрьский день, 21 градус и без осадков обещают нам синоптики, друзья. Через пару минут мы с вами вернемся в прямой эфир вечернего шоу «Мурзилки Лайв» и продолжим слушать живой концерт замечательной певицы Ася.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Настоящее радио Liquimoli.
2: Реклама. «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
3: Реклама на Авторадио. 920.

0: в эфире.
1: Или Сася сегодня у нас в гостях. Мы с самого начала объявили, что с оркестром. Да, пусть оркестр
2: небольшой. А вот оркестровая яма работает.
3: Это хорошо, да, в качестве подложки такой музыкальной. Простите, что я
1: можно, сейчас... можно продолжать так, потихонечку. Так, так.
2: Вы репетируете.
4: Придется увольнять его потом.
1: Не-не-не, все хорошо. Это же живой звук, абсолютный лайв, да, как мы любим. А сейчас прозвучит песня. Я так понимаю, что ты в эту песню сейчас особенно влюблена, потому что она совсем новая. И, по-моему, же очень хорошо, очень активно пошла, и поклонники ее встречают. Сама скажи буквально несколько слов, и мы готовы ее с удовольствием послушать.
4: Ну что, Ася взрослеет, музыка у нас тоже меняется, добавляются какие-то новые смыслы, и вот это наша такая свежерожденная, так сказать, сильно так.
1: Давайте послушаем.
4: И, кстати, даже если так сказать, обычно мужчины убегают от женщин, но бывает так, что и у женщин тоже убегают от мужчин, и ничего с этим не поделаешь, и вот песня как раз-таки о том, что мы, девушки, тоже волнуемся иногда, если какие-то сильные чувства нас обуревают.
1: Слушаем. Сильно так. Ася.

0: Сильно так, Ася. Желаем успеха песне. Действительно повзрослевшая Ася, но мы слишком часто, по-моему, сегодня обращаемся к этой формулировке. Спасибо огромное всем музыкантам, спасибо огромное Асе, спасибо за эксперименты, спасибо за то, что ищешь новые звучания. Мы всегда в своей студии готовы и к экспериментам, и к абсолютному лайву, и к каким-то, каким-то совершенно новым поворотам в творчестве.
1: Звук потрясающий! Спасибо, ребята!
2: Версия джазовая тоже чума.
0: Спасибо, до новых встреч!
1: Да, к сожалению, Ася должна сейчас уйти от нас тоже. Но надеюсь, что до скорых встреч, друзья. Это было шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио, как всегда, в вашем распоряжении. Брагин, Гордеева, Захар. Встречаемся уже в следующем эфире в 6 вечера. Счастливо. Пока. Всем отдыха.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: По повести Игоря Ткаченко.
2: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
3: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
2: Там две луны, жара и монстры бегают.
1: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Почтовым сотрудникам дали полномочия по защите от дронов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минцифра определила сотрудников почтовых отделений, которые смогут принимать решения о нейтрализации беспилотников. Как пишет «Коммерсант», в перечень вошли руководители подразделений специальной почтовой связи, начальники отделений, экспедиторы, водители специальных автомобилей и диспетчеры. При угрозе нападения они смогут самостоятельно выбирать способ противодействия дрону с помощью специальных технических средств или огнестрельного оружия. После инцидента об этом необходимо сообщить оперативному дежурному специальной почтовой связи.
0: Про изменения.
2: Власти Венеции планируют повысить сбор для туристов, которые приезжают в город на один день, до 30 евро. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на городскую администрацию. Сейчас плата составляет от 5 до 10 евро в зависимости от того, насколько заранее турист оформляет въезд. Размер сбора в дальнейшем смогут менять в зависимости от сезона. В праздники и во время карнавала он будет выше. Цель меры – сократить число однодневных поездок в город.
0: Про здоровье.
2: Использование смартфона в полной темноте может вызвать резь и тяжесть в глазах, головную боль и временную размытость изображения. Об этом пишет РИА Новости, рассказала офтальмолог Ада Егорова. По ее словам, так проявляется зрительное переутомление. Обычно симптомы проходят после отдыха, но при регулярной нагрузке могут возникать ежедневно. Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что использование смартфона в темное время, в темноте пагубно влияет на только зрение. Об этом она рассказала Авторадио.
3: В любом случае, я против использования смартфона перед сном в течение часа и, соответственно, среди ночи тоже, потому что голубое свечение от экрана мешает выработке мелатонина, который обеспечивает нам сон хороший. Если мы, вот ложась спать, не спим, а в темноте смотрим на экран, то чем дольше мы это делаем, тем меньше у нас шансов хорошо высыпаться, и тем быстрее организм будет сталкиваться с последствиями старения, разрушения нервной системы. Желательно за час до сна либо просто слушать музыку, либо читать бумажную книгу при достаточном

0: освещение. Но в экран даже телевизор не рекомендуется.
1: Если отказаться от смартфона в темноте нельзя, лучше включить ночник или другой неяркий источник света, чтобы уменьшить контраст между экраном и окружающим пространством.
2: Про ипотеку.
1: Жителям Санкт-Петербурга потребуется 23 средние зарплаты, чтобы накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в новостройке. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников, пишет Лента.ру. Средняя стоимость такой квартиры площадью 37 квадратных метров в Петербурге составляет около 13 миллионов рублей, а зарплата 113 тысяч. На втором месте Москва. Здесь на первый взнос приходится 22 средние зарплаты. Далее идут Казань, Нижний Новгород и Уфа. Быстрее всего среди городов-миллионников необходимую сумму можно накопить в Красноярске. По расчетам авторов исследования, на первоначальный взнос там приходится около 12 средних зарплат. Почти вдвое меньше, чем в Петербурге. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 84 рубля 10 копеек. Курс евро 96 рублей 37 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Нет, не надо слов.

А вы знаете, друзья, как раз-таки слова, я бы этой песни запомнил обязательно, потому как через мгновение они вам помогут выиграть вполне себе хорошую сумму денег, которая находится в банке нашей супер-игры. Так что если через пару секунд грянет звонок на ваш мобильный телефон, и на том конце провода вы услышите «Привет, это Авторадио», ну что сказать, значит, фортуна сегодня выбрала именно вас. Ну а дальше дело техники. Вы мне название песни или имя артиста, ну а я вам...

0: все ближе и ближе к еще одной мечте. Возможно, это мечта ваша. Кстати, делитесь вы с Авторадио ими, конечно же, и после трех суперфиналов, а будет их 5, плюс один дополнительный от партнера, как я уже говорил, и, соответственно, 3 счастливчика уже получили то, о чем мечтали. Ну, судите сами, первый финалист, финалистка, точнее, закрыла автокредит. Второй не мудрствовал, загадал миллион, пожалуйста, он его получил, а третьему игроку досталось профессиональное фотооборудование для съемки диких животных. Интересная мечта, правда, так что она доказывает, что вы не ограничены в своих фантазиях, друзья. Загадывайте все, что угодно. Авторадио все по плечу. Ну а пока мы дожидаемся суперфинала, ежедневно еще и разыгрываем 5 миллионов рублей, и вот уже дело дошло до четвертого из них. И сегодня, например, в банке 15 тысяч рублей, которые будут удвоены в случае победы нашим партнером Озон Банком. А значит, сыграем мы на 30 тысяч. И все, что нужно, это зайти на сайт Авторадио, поменять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио. Ну а после с помощью удобного сервиса рассказать нам о своей мечте. Согласитесь, это несложно. Итак, сегодня мы определяем, с кем же будем играть, и для этого я останавливаю нашу авторадиорулетку. И вижу, что счастливчиком фортуна выбрала Алексея из Татарстана. Мечта у него следующая. Мечтаю закрыть поскорее кредит за автомобиль. Ну, ровно такой же, как у первой финалистки Веры Лавриковой из Москвы, которая тоже загадала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И, пожалуйста, звонок раздался во время суперфинала, именно на ее мобильном, и мечта сбылась. Будем надеяться, что Алексею также повезет. Ну, а пока наш банк 15 тысяч рублей, которые Алексей сможет выиграть. Поэтому звоним ему и уточняем все детали. Естественно, должен раздаться для начала гимн Авторадио. Великолепно! Это уже заявка на победу. Алло! Алло, алло, Алексей!
1: Здравствуйте!
0: Алексей, здравствуйте, это вы? Меня зовут Олег Пивунов, вы в прямом эфире Авторадио, и я знаю, что вы мечтаете закрыть кредит за машину. Алексей, это правда?
1: По какому вопросу звоните?
0: А это и не Алексей, к сожалению. Ну что ж поделаешь, в любом случае 3000 рублей он получает за гимн, который установил, и это совершенно правильно. А, соответственно, в нашем банке остается 17 тысяч рублей, которые в следующем игровом эпизоде можете выиграть уже вы, друзья. И для этого, повторюсь, нужно зайти на сайт авторадио.ру, поменять гудки на гимн и рассказать нам о своей мечте. Возвращаю авторадио-рулетку в рабочее состояние. Прекрасно, теперь шанс есть у каждого, игра «Много денег» продолжается. И очень важно, друзья, внимательно слушать прямой эфир любимой радиостанции, если вы хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег или осуществить свою мечту. Я каждому из вас желаю еще раз удачи и напомню, что в конце года наш партнер Озон Банк в дополнительном суперфинале, в 6-м, ближе к Новому году, исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а удвоить шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру, так что не теряем время, заходим туда прямо сейчас и, собственно, надеемся на победу.
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Продукт в разделе «Озон карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Итак, дорогие друзья, за последние полчаса на дорогах стало гораздо спокойнее. На Яндекс.Картах загорелся 1 балл. Ну и на фоне свободных дорог сейчас выделяется лишь проспект Мира. Там из-за аварии в правом ряду пока еще затор небольшой от проезда Альминского до Малахитовой улицы. Будьте осторожны и внимательны. Ну а что касается погоды, за окном плюс 16 сейчас, этой ночью плюс 7, а завтра довольно теплый осенний день, 21 градус выше 0. Продолжаем прямой эфир Авторадио, друзья. Делаем чуть громче и прекрасно музыкой заполняем все вокруг.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Карибар». 18+.
6: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новый.

0: Уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
1: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
9: Авторадио.

мы по-прежнему здесь на волне Авторадио, друзья, в прямом эфире. Всем отличного настроения и прекрасного часа. У микрофона Олег Пивунов. Ну а где вы? Я знаю, где вы. В сотнях городов, и у вас миллионы, друзья. И мы все вместе проводим это время, наслаждаясь прекрасной музыкой и чудесными ритмами на волне любимого Авторадио. И пусть так и продолжается. Надеюсь, все у вас прекрасно. Все трудности уже отступили, и теперь есть минутка для того, чтобы расслабиться, включить приемчик погромче и наслаждаться. Чего вам и желаю.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Итак, друзья, что у нас происходит на дорогах Москвы и области? Ну, скажу вам прямо, движение расслабленное. 1 балл уверенный горит на Яндекс.Картах. В качестве исключения отметим лишь Рублево-Успенское шоссе. Примерно 30 минут у вас задержит участок от Московской кольцевой до деревни Раздоры. К слову, движение там затруднено уже несколько часов, насколько я помню, из-за аварии. Так что будьте внимательны на дорогах и обязательно соблюдайте скоростной режим.
0: Спонсор ООО

0: Реклама. Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
3: По KL Street, ОГРН 11-677-4678-0761, город Москва.
0: Группа ПМ, Инь-Ян, полиция нравов и другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: ЦИК обработал более 97% протоколов на выборах депутатов Госдумы. По последним данным, «Единая Россия» набирает почти 58% голосов. КПРФ чуть больше 13,5%, ЛДПР почти 9%, «Новые люди» около 8%. «Справедливая Россия» получает немногим больше 5% и на этом этапе преодолевает проходной барьер. Общая явка превысила 59%. Самая высокая явка зафиксирована в Чечне, свыше 95%. Там же ЛДПР впервые в своей истории вошла в парламент. Окончательные итоги выборов ЦИК планируют объявить не раньше 25 сентября.
0: Про кредиты.
2: Банки могут начать учитывать при выдаче кредитов не только действующие займы, но и другие обязательные платежи клиентам. Как пишет «Известия», Центробанк предлагает включить в расчет долги по алиментам, ЖКХ и рассрочкам. Сейчас такая информация доступна кредиторам не полностью. Предполагается, что сведения будут передавать в бюро кредитных историй и учитывать при оценке долговой нагрузки заемщика. Если новые правила примут, наличие таких обязательств сможет повлиять на размер одобренного кредита.
0: Про налоги.
2: Расходы компаний на защиту от беспилотников могут начать учитывать при налогообложении. Минфин готовит соответствующие изменения в законодательство. Речь идет не только о средствах защиты, но и о затратах на восстановление объектов после атак. В министерстве подчеркнули, что прямых компенсаций бизнесу не предусмотрено. Сейчас ведомство вместе с представителями разных отраслей прорабатывает механизм учета таких расходов. Законопроект рассчитывают подготовить уже этой осенью.
0: Про экономику.
2: В России обсуждают создание собственного стейблкоина. Как пишет РБК, Минфин и Центробанк рассматривают вариант цифрового актива, курс которого может быть привязан к рублю. Пока речь идет только о концепции. Власти хотят понять, для каких операций такой инструмент может использоваться, насколько он будет востребован и какие риски может создать. От цифрового рубля стейблкоин будет отличаться принципиально. Цифровой рубль выпускает сам Центробанк, а новая модель может работать иначе и потребует отдельного регулирования.
0: Про новые технологии.
2: Для устройств умного дома в России вводят отдельные коды учета. Как пишут «Известия», Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов такой техники. Среди них датчики утечки газа и воды, контроллеры связи, автоматические краны, а также системы управления жалюзи и шторами. Новая классификация позволит точнее отслеживать, сколько такого оборудования производят и поставляют в стране. Российским компаниям дадут 2 года на переход к новым кодам.
0: Про нововведение.
2: С 1 октября земельные участки в России смогут проверять с помощью беспилотников. Как пишут «Известия», инспекторы будут смотреть, соответствует ли фактическое использование земли ее назначению и не выходят ли реальные границы за установленные. Поводом для претензий могут стать самовольные постройки, забор за пределами участка, сильная захламленность или длительное запустение территории. Отдельно будут следить за тем, чтобы участок использовался по назначению. Например, если земля выделена под индивидуальное жилищное строительство, размещение на ней магазина, кафе или автосервиса может стать основанием для проверки. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 8.

0: 74 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 37 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Если вы забыли, друзья, отпраздновать сегодня День коллекционера. Да, в России такой праздник отмечается. И поздравляйте тех, кто любит собирать редкие интересные предметы. Признаюсь, я был увлечен однажды и собирал коллекции, значит, железных банок из-под разных напитков. Огромную накопил и потом даже успешно ее продал. Да, да, согласно такси того времени, через объявление в газет, кстати. Ну вот сейчас вновь хочу возобновить эту чудесную традицию. Интересно, а вот коллекционировать хорошее настроение, например, это что же можно? Я думаю, что мы бы с вами были настоящими чемпионами, конечно же, благодаря Авторадио. Олег Пивунов в эфире, всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Ради хорошей!

0: 8-912-77-03-018-18+.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
5: Давно вы знакомы?
6: Давно.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
8: Авторадио.

нас с вами, друзья, вместе миллионы и сотни городов включения любимого авторадио. Это значит, что все будет по-прежнему. То есть из ваших приемников будет звучать только лучшая музыка, которая будет настраивать вас на великолепное настроение. Ну а что, день прекрасный, как мне кажется, и даже если в нем были какие-то огорчения, то они явно ушли уже на второй план, и хочется посоветовать каждому из вас, друзья, уметь все-таки так абстрагироваться от каких-то рабочих моментов. Хотя легко, наверное, сказать, вот у самого бывает так, на ночь лежишь и думаешь о завтрашнем эфире. И правда, правда, я не лукавлю. Потому что очень хочется звучать хорошо, хочется хорошо звучать для вас, и чтобы мое настроение вам передавалось. Надеюсь, что сейчас через прямой эфир лучи добра и все самое хорошее отправляется именно к вам. И пусть так и будет впредь, друзья. Ну что ж, по возможности в этот час делаем наши колоночки погромче и наслаждаемся дальше музыкой.

0: Реклама. Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа-суперстар.
2: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Вот вроде бы в чем-то мы действительно все разные абсолютно и индивидуальны. Ну а в некоторых вещах, как все, это неплохо. Например, как все, как миллионы слушателей в сотнях городов нашей страны и за ее пределами, мы слушаем авторадио, и это же хорошо. В этом мы похожи, и пусть так и остается. Прекрасного и доброго часа вам, друзья, в нашей компании. Надеюсь, что настроение ваше замечательное. Ну и, конечно, улучшит его или поможет держать в том же ритме прекрасная музыка, которая будет звучать на нашей волне. Приемники делаем громче. Всем еще раз здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, большой тебе привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит.

исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: засыпаем в метро.
1: Авторадио рядом с вами, друзья, в любой дороге. И в метро, если вам приходится ехать и немного скучно, конечно, подключайтесь через интернет. С помощью мобильного приложения или на сайт авторадио.ру заходите и наслаждайтесь музыкой. Если вы за рулем автомобиля, так тем более. Делайте громче приемник, и дорога станет гораздо приятнее. Здравствуйте всем, кто этот час встречает с первым автомобильным. Друзья, движемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов, и хочу всем вам пожелать прекрасного расположения духа.

soirée comme la première fois.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

друзья, ну нам с вами, конечно же, не обязательно чужая зависть для того, чтобы насладиться собственными достижениями. Мы и так хороши, поэтому не надо, чтобы плакал Голливуд, не надо, чтобы плакал вообще кто-то. Давайте дарить друг другу исключительно улыбки. А авторадио здесь будет в этом помогать. Ну, сами представьте, 24/7 такая хорошая музыка. Приемники по возможности погромче. Всем еще раз привет. Олег Пиванов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Сотни городов и миллионы нас с вами, друзья. И несмотря на то, кто есть кто по гороскопу, потому что нас всех объединяет любимое авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, и еще раз всем доброго часа и прекрасного настроения желаю, друзья. В том же ритме продолжаем наше движение вперед.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ка-чинг.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 2:00 ночи в Москве.
1: Авторадио. Номер один.

дескать, не могут побыть одни, все время находятся в какой-то компании. Так что, если вам сегодня такая минутка выпала, вы не расстраивайтесь. Есть же рядом мы, любимое авторадио погромче, и уверен, настроение станет еще лучше. Олег Пивунов у микрофона. Всем привет и доброго часа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.
5: За тобою следую.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: my heart.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.